0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха сейчас плюс 9-14, местами 6-8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Липецк.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность без осадков. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
2: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. We will find-

слушает весь мир. Слушай и ты на радио

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность без осадков. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность без осадков. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность без осадков. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидромета».
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность без осадков. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен УБЛ Гидромета.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.

Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: реклама.
1: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность без осадков. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен УБЛ «Гидромета».
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске всегда был больше, чем культурное событие. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на церемонии торжественного открытия 35-го по счету фестиваля. Подробностями делится полпервого.
3: Дорогие друзья, уважаемые жители, гости нашей Беларуси, города над Двиной, от всей души приветствую вас на церемонии открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар». В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников – это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории, истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира, и не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся. В период, когда, мягко говоря, было не до песен –

0: народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей, россиян, украинцев прежде всего. Но фестиваль был нужен вам, людям. В 2000 году Славянский базар поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов. За время проведения этого мероприятия в нем приняли участие представители 85 стран, а это почти полмира. Историю фестиваля не прерывали ни кризисы, ни пандемия. Весь мир, как вы помните, был в локдауне, но позывные Славянского базара звучали из Витебска. Витебск говорил и показывал, что настоящее искусство никогда не имело и не будет иметь преград. Только представьте, за все время на сцене амфитеатра выступили более 18 тысяч творческих работников, артистов. Дни Славянского базара к нам приезжает столько людей, что город увеличивается в два раза. Все это не просто цифры. Каждый наш гость, каждый участник – это созидатели истории фестиваля. Это наши традиционные друзья. И друзья навсегда.
1: Александр Лукашенко поблагодарил зрителей, артистов и организаторов, подчеркнув, что в зале белорусы, поляки, русские, украинцы и гости из десятков стран. Ваше присутствие здесь – это нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный, абсолютно непонятный в своем развитии, сказал белорусский лидер. Александр Лукашенко объявил 35-й международный фестиваль «Искусславянский базар» в Витебске открытым и по традиции вручил заслуженные награды деятелям культуры. Это специальные награды через искусство к миру и взаимопониманию – премия союзного государства в области литературы и искусства. Президент также вручил главную награду победителю международного детского музыкального конкурса «Витебск». Александр Лукашенко заверил представителей творческих профессий, что в стране всегда будут созданы условия для развития их талантов. Творите, созидайте, насколько возможно, мы будем вам помогать. Знаете, где бы вы ни были, в Африке, Америке, Евразии, Беларусь – это мирный островок, где вы всегда найдете притулок. Всегда найдете площадку для того, чтобы на весь мир заявить, что искусство это и есть мир, заявил глава государства. И к этому часу это все новости. Далее о погоде.
2: Погода на радио Витебск.
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области небольшую облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Облгидрометом. Партнер – компания «Виконтбай».
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
2: Радио «Витебск». Утро твоего города.
5: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
6: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11. Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Вместе с тобой.

0: Шоу.
1: Ой, друзья, доброе, бодрое утро. И вы знаете, какой классный трек сейчас был в начале этого часа. Действительно, вселенская музыка отовсюду и везде играет. И тому подтверждение, знаешь, до сих пор не могу отойти от нашего дня рождения. Вот это вот, ноги сами продолжают плясать.
2: Я на твоем месте начинала бы не так. Надо было сказать спасибо большое всем, кто вчера был с нами. Потому что, на самом деле, друзья, очень приятно, что вы и нас поддерживали, естественно, артистов поддерживали, участвовали в наших там акциях, розыгрышах, ну и всяких креативненьких вот таких вот штучках маленьких, которые вот мы там пытались что-то там делать, да. Поэтому спасибо абсолютно каждому, кто был с нами.
1: Все большие молодцы, всем, все свободны до следующего года, как говорится. Ну нет, конечно же, еще не свободны, вообще 24/7 мы с вами и вы с нами. Мы
2: раз мы смогли
1: уверены.
2: Проснуться, значит и вы сможете,
1: абсолютно
2: правильно?
1: Абсолютно верно, поэтому бросайте плюсы в чат. Тоже поднялся и куда-то летит с утра пораньше на работу. Мы же уже здесь, на своих местах. Кузьмина Гордеева у микрофонов. Разбудит шоу.
0: Ты слушаешь Разбудит шоу. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Не знаю, друзья, как у других. Но вот знаю, что у Влада, например, гороскоп сегодня определенно сходится. Потому что, ну, во-первых, вам звезды, вам, это значит весам, друзья, на всякий случай буду так говорить, надо вырываться на какой-то передний план событий и вести активную жизнь во внешнем мире. Ну, судя по нашим планам на сегодняшний день, в целом у тебя, мне кажется, сходится со старта.
1: Ну да, сходится, поэтому, это еще мягко сказано.
0: Так вот поэтому, я думаю, что и у всех должно сойтись, ну, по крайней мере, что касается каких-то хороших, положительных моментов.
1: Ну, давайте посмотрим, проверим, действительно ли это так. Вот, пожалуйста, начнем с овнов. Сегодня овны могут быть втянуты в круговорот мелких нештатных ситуаций. Возможно, поступит срочный вызов на работу, потребуется командировка, техосмотр или маленький ремонт.
0: А у тельцов сегодня есть шанс провести время приятно и с пользой. Многие тельцы сохранят эмоциональную устойчивость, сумеют уйти от внешних раздражителей или же минимизировать их воздействие на себя. Но знаете что, друзья? Тем не менее, в этот день лучше избегать важных дел. Это важно.
1: Сегодня звезды советуют близнецам отложить важные начинания и стать аккуратнее в неизбежных текущих делах. Любая ситуация этого дня способна приобрести напряженный характер в силу их собственной манеры поведения.
0: Раки, вам сегодня нужно быть внимательными и учитывать то, что обстановка вокруг может быть, ну, немножко неровной. Возможно, что-то будет меняться, какие-то планы не пойдут в ту сторону, в которую вы планировали. И тем не менее, именно этот нервирующий поворот поможет вам достичь всех целей.
1: Львам стоит учитывать, что сегодня возрастет вероятность неудач и осечек, особенно в спешке. Велик риск срыва сделки, неудачного приобретения, делового просчета, поломки оборудования.
0: А вот Дев сегодня кто-то будет злить. Если речь пойдет о психологическом состоянии, у вас есть шансы удержать душевное равновесие или же быстро восстановить его. А вот в деловых обстоятельствах или в личных отношениях нужно быть немножечко поаккуратней.
1: Как и сказано, завещано весам, сегодня нужно стремиться на передний план событий и вести активную жизнь во внешнем мире. Секрет гармонии и душевного равновесия будет заключаться для многих весов в умеренности, уединении и заботе о своем здоровье.
0: А вот скорпионы могут сталкиваться с какими-то неудачами, но только в том случае, если будете делать ставку на какие-то удобные решения из вашего прошлого. Все, друзья, стоп, поэтому надо придумывать что-то новенькое, и тогда абсолютно в другую сторону пойдут все дела. И буквально в гору.
1: Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня для них возрастет вероятность помех и осложнений в любом деле. Могут стать менее ровными дружеские, любовные или служебные отношения. Не исключено также, что возникнут какие-то разногласия или поводы для хлопот в семье.
0: Этот день обещает козерогам источник приятных эмоций. Для многих он будет каким-то образом связан с их прошлым или же с какими-то зарубежными контактами. Возможно, это и будет идущий к концу личный разговор, результат которого окажется для вас супер благоприятным.
1: Водолеев звезды предупреждают, что сегодня в любой сфере, включая дело всей жизни, для них возрастает вероятность мелких помех и неудач. Но также подсказывают им, что это не имеет для них решающего значения и не должно становиться поводом для отказа от начатого.
0: А что касается рыб, то сегодня, друзья, вы можете оказаться чувствительными к чужому обаянию, особенно если перед вами какая-то персона из прошлого, возможно, даже бывший партнер. И вот звезды, кстати, одобряют идею повторного или же заключительного разговора, потому что именно он поставит финальную точку.
2: Проспал? Разбудит шоу! Реклама на радио Витебск. Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Александр Лукашенко на открытии фестиваля в Витебске подарили букет славянского единства. Председатель Совета Республики Наталья Качанова посетила сельхозпредприятие «Новые Горяны» в Полтском районе. Выставку о героизме советских женщин в годы Великой Отечественной войны представили в музее Шмырева в Витебске. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на радио Витебск.

0: Слушайте, ну вот фестивальное время, оно прекрасно. Вот прямо сейчас играет Майкл Джексон на волне радио Витебске. Вчера, представляешь, в городе заметил парня, который вот на своем квадратном метричке вот это вот в костюме Майкла Джексона выдает там вот эти вот и наклончики его фирменные там, и задержечки. Ну, красиво смотрится.
1: Есть только один вопрос, где была я?
0: А я и не знаю, честно.
1: Ну, вот спасибо, что сказал хотя бы сейчас. Очень вовремя, конечно. Но, надеюсь, еще встретим.
0: Это так.
2: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам. «Автосеть»

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Почему ты такая счастливая?
4: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
5: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Наш почерк неизменим. Это Viber 7071 071. Для вас, друзья. Все потому, что автоприветы, но не должны себя заставлять ждать.
1: Мне кажется, не только автоприветы, а вообще любые приветы, любые улыбки, друзья, они поднимают настроение каждому абсолютно, особенно таким солнечным. Между прочим, пятничным, попрошу заметить, утром.
0: Подожди,
1: да,
0: а
1: это мы с тобой сбились сегодня немножечко с режима, но да.
0: Я думал, еще где-то середина рабочей недели,
1: нет,
0: а сегодня уже пятница.
1: Нет, это работает.
0: Но, извините,
1: не так.
0: Пожалуйста, во время фестиваля немножко календарь отходит на второй план. Ты уже
1: нет,
0: просто
1: но с учетом того,
0: знаешь,
1: что слушай,
0: за день.
1: Домой не приходим раз через раз, правильно? Правильно,
0: да.
1: Поэтому имеем право сбиться немножко. Но, друзья, действительно, пятница уже на старте. Поэтому надеюсь, что ваши приветы тоже. Viber 7071071. Ловим машины, которые проезжают где-то мимо вас. Естественно, если это не мешает нам безопасности дорожного движения, потому что это превыше всего. Запоминаем номер и бросаем нам.
0: Да, ну вот стоите вы в пробочках на светофорах, в местах остановок, стоянок и что-нибудь приятное напишите, посмотрите-ка по сторонам. Но у нас же есть еще и с циферками,
1: да,
0: разные приколы.
1: Ну давай,
0: вот,
1: что ты хочешь?
0: Я сегодня хочу восьмерочку.
1: Да.
0: Она вот, если ее чуть-чуть повернуть, говорят, что это бесконечность. Вообще цифра красивая. Вот составлена из двух одинаковых компонентов, да, с двух одинаковых частей. Поэтому, друзья, сегодня на восьмерочку особое внимание обращаем и сбрасываем фото и приветы именно для этих. Но, конечно, если восьмерочки нету, это ничего не мешает вам передать привет абсолютно кому угодно, если там нет восьмерки.
1: Да, еще можно, друзья, поставить просто плюсик, если вы просто хотите отметиться, что вы вчера с нами праздновали наш день рождения.
2: Твое утро разбудит шоу. Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Радио нашего города.

0: Да, друзья, замедляться нам, конечно же, не нужно. Ждем ваших приветов, конечно же, абсолютно любым номерам. Автомобили, которые мимо вас пролетают, проносятся, либо просто находятся в одних там пробках, светофорах, принимаем сюда. Ну и, конечно, цифру 8 ловим однозначно активнее.
1: Новинка на радио.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. От А до Авто.
4: Ох, знаете, открываю я тут некоторые фотографии, и я удивлена. Пробки.
5: Что там,
4: пробки.
5: Что там?
4: Понимаешь, я почему-то думала, что все отсыпаются после вчерашнего, потому что все-таки открытие Славянского базара было, и в городе столько людей было, и вечером, ночью.
5: На самом деле, да, я с тобой полностью согласен. Сегодня, когда ехал с утра на работу, уже думаю, это что такое? Это что за поток машин?
4: А это еще со вчерашнего.
5: Это 6 с чем-то часов утра, и вот столько уже автомобилей неслось. Я думал, ну, это какая-то невероятица. Абсолютно творится. Мы даже с тобой за рамками эфира думали, а вдруг сегодня все спят и нам не придут вот эту вот парочку
4: приветов. Вот я и думала, понимаешь?
5: Там, парочку еще чего-то.
4: Вот, а пока я сейчас посмотрела, что приветы имеются, собственно, фотографии с пробок, да, решила даже посмотреть, где все-таки пробки. Поэтому, друзья, проспект Черняховского, мои искренние соболезнования, придется немножечко постоять. Также есть затруднения в районе моста Кирова, где-то тут у нас еще Зиньковый постоит немножечко, ну, естественно, улица Ленина и даже пересечение с улицей Горовца. Вот такое имеет место быть. Смотрю, постепенно появляются в районе Смоленской тоже пробки. Поэтому, друзья, если есть варианты объезда, используйте.
5: Ну, а теперь быстренько о тех, кто присылал нам свои СМС. Вот, пожалуйста, Наталья присылает привет для Шкоды 8588. Это как-то, как было и спрошено, упрошено. Для того, чтобы... Он говорит, передайте, пожалуйста, привет. Да передали, Наташ. А вот Сергей говорит, доброе утро от Белого Маза 5075. Руслан на синем мазе. Сереге Соловьеву на красном мазе. Так, нам с тобой. Спасибо за вчерашний вечер. Было очень круто, вот, кстати. Ой. Я хотел сфотографироваться, вас было не поймать. Поймал только Баталку и Назаренко.
4: Ну,
5: но
4: слушайте,
5: они особо
4: вообще...
5: и не убегали.
4: Они мало того, что не убегали, на самом деле, мне кажется, их поймать было гораздо сложнее, чем нас.
5: Да.
4: Потому что в

0: Шкоде с номерами 2878. Также имеется и привет от Александра. А тут машинка... Ой, даже не знаю, что это за машинка, но очень интересная. А номера 6836. Всем доброе утро, пора на работу, говорит Александр.
1: О, правильно говорит Саня. Так, Максим присоединяется, говорит нам следующее. Привет всему городу Витебск. Не стал он распыляться на какие-то определенные цифры и номера, а вот сразу всем. А Ирина нам пишет: привет от Шкоды 1639. Всем прекрасной пятницы. Volkswagen 1888.
0: Где ж вы находите номера с одинаковыми цифрами, при этом все те, которые мы просим?
1: Меня всегда умиляет
0: классно.
1: Такое.
0: Я вот о том же. Есть еще и Настя на связи. Она передает привет всем абсолютно. Желает всем хорошей, легкой пятницы и хорошего настроения от Лада Приора 5527. А встретила Настя у нас Opel 2484 и Fiat 8722. Вот вам, ребятки, отдельные приветы. Также и Олег присоединяется в нашу компанию, а у него тут, ну, вообще все по красоте. Мерседес 8880. Вам привет.
1: Так, Александр присоединяется. Свои приветы он выдает. 7789 Audi. Также здесь номерной знак, по-моему, Seat 2847. Volkswagen 9862. Что касаемо своих, как всегда, постоянным друзьям Сане, это Артему, Вадиму, Елене, Андрею, Саве и нам с тобой. Погуляли отлично, Саш, кстати.
0: Так, есть еще и Олег на связи. Он еще и себе привет передает. Лифан с номерами 7887.
1: Отлично, Леся закроет все это наше дело. Доброе утро всем. Бодрого настроения, прекрасного настроения. 0944, привет от Рено 1676.
0: Так, собственно, есть у нас еще один человечек. Говорит: доброе утро, любимое радио. Мой номер машины 8678. Но в данный момент я на велосипеде еду на работу.
1: Ну, уже хорошо. Видите, хорошо, что ваш номер не 245.
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Президенту Беларуси на церемонии открытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске преподнесли памятный подарок в связи с юбилеем фестиваля – композицию из 35 васильков. На экране летнего амфитеатра показали хроникальные кадры 1995 года, на которых Александр Лукашенко объявил, что берет под свое патронирование Витебский международный фестиваль искусств. Ведущая фестиваля Елена Спиридович сказала: – тогда, в 1995-м, мы вручали вам символичный подарок за решающий вклад в судьбу нашего фестиваля. Тогда это был всего один василек, а сегодня это целый букет славянского единства. В нем распустилось 35 васильков. Ровно столько, сколько исполнилось нашему фестивалю. Реакция президента поделился полперва.
2: Я знал, что вы вручите мне этот подарок. Что тут ерничать? И я думал, а что с ним делать? Все подарки по закону, которые преподносит президенту, является достоянием страны. Они не могут быть моими личными подарками, ну, за исключением там личных вещей. Я подумал, ну, оставлю я, наверное, в Витебске этот подарок. А потом подумал, а может быть, повыше его поднять? И принял решение. В новом музее истории, нашем национальном музее или во Дворце независимости, мы найдем хорошее место, потому что это знаковый момент.
1: Президент вспомнил, как творческие работники в те первые годы очень просили не загубить славянский базар, чтобы он остался. Александр Лукашенко также пообещал поддержку талантливым творческим людям.
2: Я посмотрел на себя самого в той поре, и я помню это. Ну вот я у Алены спрашивал, ну как ты, счастлива? Она тогда от имени творческих работников со слезами на глазах, с дрожью, я помню, как ты дрожала тогда, попросила меня, только не губите славянский базар. Пусть он, может быть, послабее будет, чем где-то, но чтобы он остался. И я пообещал, вы это слышали, что наше это действо мы должны сохранить, чего бы нам ни стоило. И дождем заливало нас, и жгло солнцем. Всякое здесь было, мы вынуждены были крышу здесь взять под крышу наше творческое мероприятие, но мы его сохранили.

0: Я счастлив. В своей долгой президентской службе это одна, прости меня за нескромность, из важных страниц. Хотя всего в этой жизни хватало. Но искусство, оно нам так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве. Вот артистам, творческим работникам хочу сказать, делайте свое дело. Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это наша жизнь, это наше будущее. Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать. Знаете, где бы вы ни были, в Африке, в Америке, живете вы в Евразии, но вы знаете, Беларусь – это мирный островок, где вы найдете всегда, как у нас скажут, притул, где вы всегда найдете площадку для того, чтобы на весь мир заявить, что искусство – это и есть мир. Счастья, здоровья, успехов вам, живите долго и радуйтесь.
1: Другим событием. Председатель Совета Республики Наталья Качанова посетила сельхозпредприятие «Новые Горяны» в Полоцком районе. Спикер оценила ход жатвы озимого ячменя, темпы заготовки кормов, а также осмотрела участки озимого рапса и всходы кукурузы. В этом году в ОАО «Новые Горяны» отказались от сева яровых зерновых в пользу кормовой базы. Директор сельхозпредприятия Александр Стукан подчеркнул, что в хозяйстве рассчитывают на достойный урожай, передает Белта. Информационное агентство «Спутник Беларуси» в рамках 35-го юбилейного славянского базара представило фотовыставку «Женские лица войны», приуроченную году белорусской женщины. Фотовыставка составлена из работ, хранящихся в архивных фондах Софинформбюро, правопреемником которого является Международное информационное агентство «Россия сегодня». В Беларуси оно работает под брендом «Спутник». За подвиги в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза были удостоены 90 женщин, более половины из них посмертно. Фотовыставка «Женские лица войны» будет работать в музее Шмырева не менее месяца. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
5: Погода на радио «Витебск».
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области небольшую облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе. Слушай в авто, бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: Шоу на Радио Витебск.
1: Знаете, друзья, вот я иногда новостям поражаюсь. По крайней мере, а кому нужен скелет динозавра за 50 миллионов долларов?
2: Ого!
1: Я не знаю. Это не музей, я сразу буду оговариваться, да? То есть какой-то человек просто взял и решил выкупить вот лучший, который был найден, скелет динозавра. Зачем?
2: Мне что-то кажется, что это люди из разряда, вот, знаешь, Джефф Безоса, Илона Маск, такие типа, ну, для них 50 миллионов это что? Это нам как, не знаю, булку хлеба купить, что ли?
1: Я, конечно, за них очень рада. Я понимаю,
2: такие,
1: что даже поставить у них есть где. Зачем?
2: Нравится. Возможно, историей увлекаются. Возможно, не хотят смотреть картинки дети. Такие, а что нам вот эти вот картинки скелетов динозавров? Я хочу в настоящую увидеть. И вот это вот хочу.
1: Ну, ладно, в детский магазин сходим, купим. Да. Там тоже есть, знаете, эти раскопки, которые скелетиков выкапывать. Почему нет? Это наш уровень.
2: Ну, вот видишь, как сравнили. Вот у нас такое же, а у них тоже такое же, такие же раскопки, только по-взрослому. Возможно, закопают во дворе, чтобы создать некий досуг для своего
1: детей. Не так. Это получается, мы вечно молодые, раз мы играем в детские игрушки.
2: О, получается так. Не дети, а вечно молоды.
0: На радио Витебск разбудит шоу.
3: Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Друзья, вот тут говорят, любовь — это все, что нужно, а мне иногда кажется, что мозга тоже хватать должно. Ну, в целом, это же важно, правильно? Жить-то как-то нужно.
1: Какой красивый заезд, мне очень понравилось. Я даже, просто... знаешь, я бы взял на вооружение и некоторым бы людям даже вот так бы начинал с ними разговор.
0: Я тебе запишу вне эфира и скину голосовым, будешь включать.
1: Хорошо.
0: Но, собственно, я же не просто так это говорю, понимаете? Хотела что-то дельное рассказать, но не смогла пройти мимо. Оказывается, 23 миллиона американцев верят, что коричневые коровы дают шоколадное молоко.
1: Вау.
0: А это, между прочим, примерно 7% взрослых. Ну, то есть, уровень... Я даже не знаю,
1: сразу
0: что
1: шоколадное.
0: Об этом говорить. Ну, то есть, это... чисто, знаете, вот для сравнения, это больше, чем все население Шри-Ланки.
1: Круто.
0: Ну, то есть, вот такое количество людей действительно смотрят на коричневую корову и говорят, дай, пожалуйста, молока коричневого.
1: Представляете, вот всех этих людей собрать действительно на какую-нибудь определенную местность, а-ля отдельное государство. И вот они бы были совершенно уверены, что да, от коричневых коров коричневое молоко.
0: А коричневое масло тогда кто должен делать? Ну вот как это работает, понимаешь?
1: Умалчивает.
0: Я, знаешь, не знаю.
1: Там же где-то, что и красная газировка откуда получается? Ну, видимо, сразу из красных виноградинок.
0: Ну я не знаю, мне еще кажется, что, знаешь, тогда шоколад вот этот, который бело-коричневый, да, белый и коричневый, надо подходить сразу к коровам, просить готовый. Ну а
1: берешь,
0: почему нет?
1: Перед собой ставишь две коровы. Берешь, между ними садишься. И начинаешь доительный процесс доильный.
0: А дальше? Нет, это не так.
1: Смешиваем, но не взбалтываем.
0: Знаешь, там, наверное...
1: Как Джеймс Бонд говорил.
0: Там, наверное, представление такое, знаешь, народ открыл, а на языке сразу готовая шоколадка.
1: Ну, я не знаю, что там у кого на уме. Как говорится, что...
0: Автомат бай корова.
1: Ну, возможно, это так. В общем-то, сколько людей, столько и мнений. Но, конечно... Конечно, вот эти вот ребятки, тяжело им дальше будет с открытиями.
2: Не лепится. Реклама на радио Витебск.
3: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: утра.
1: До утра. Танцы до утра — это прекрасно. Тем более во время фестиваля. Это вообще супер, друзья.
0: Я не знаю, зачем ходить по каким-то там заведениям, еще что-то,
1: ну,
0: если
1: какие
0: можно.
1: Бары?
0: Не знаю, не
1: если
0: знаю, зачем. Она просто не на славянский базар эту песню писала, она не знала, о чем она говорит, поэтому так и сработала.
1: Завидуй, Аня, Асти, сидя в своих апартаментах Москва-Сити. Вот хотела бы попасть, возможно, со своими песнями к нам на концерт. А нет, уже на этот год все набраны, поэтому поплачь, все обмысли и приедь на следующий год.
0: А мне кажется, у нас и свои артисты неплохо каверочки делают.
1: Вот.
0: Между прочим, вчера мы успели это послушать, поэтому, друзья, уверена, что продолжение определенно еще будет.
1: Ну и поскольку песня такая движовая, и начиная, «Ритмы лета» всех зовут сегодня в ночь.
2: Это слушает весь мир. Girls go wild.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Вузы Беларуси завершают прием документов на бюджетные места. Франция возобновит производство ряда боеприпасов стандарта НАТО после 30-летнего перерыва. Дни союзного государства и молодежный праздник стартуют на Славянском базаре. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Почему ты такая счастливая?
2: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
3: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждой.

0: просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Time.
1: И, друзья, ну вы же знаете, что по пятницам у нас розыгрыш классного бокса от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
2: Так но... вот, сегодня пятница.
1: Да, сегодня пятница, сегодня розыгрыш. Разыгрываем. Мы вас разыграли. Сегодня не розыгрыш, сегодня предрозыгрыш.
2: Всем спасибо, все свободны, всем хорошего дня.
1: Все, пока. Но нет, тем не менее, друзья, розыгрыш будет обязательно, но у нас есть еще одно вакантное местечко, которое вот прям ждет, пока еще один претендент пополнит наш списочек.
2: Ну и, собственно, прямо сейчас у вас есть шанс, поэтому, друзья, Viber 7071-071, а дальше дело за малым. Уверена, Влад уже придумал какой-то футбольный интересный вопросик.
1: Да.
2: Ну, а ваша задача ответить на него первым и, конечно же, верно.
1: Абсолютно верно. Вот смотрите, МЛ Витебск играл в Лиге Чемпионов, в квалификации Лиги Чемпионов. Но оттуда они вылетели и направляются теперь в Лигу Конференций. А с кем они сыграют теперь свою игру? С какой командой в этапе Лиги Конференций. Поехали, погнали.
0: Радио Витебск.

0: Ну что, друзья, большие вы молодцы, направляли сюда свои. Вот это вот все варианты ответов были как правильные, так и неправильные, но нам нужны все-таки верные. Кто у нас первый?
1: А первый у нас сегодня. Вот смотри, у нас, кстати, что касается претендентов, уже есть два парня, которые залетели к нам в понедельник и во вторник.
0: Так.
1: И две девушки.
0: Так.
1: Ну и, собственно, финальным человеком, который пополняет наш список, становится мужчина, на минуточку.
0: Так.
1: Зовут его Денис, последние цифры номера 788.
0: Отлично. Буквально через несколько секунд мы начнем наш розыгрыш, пока занесу данного человечка в список.
1: Ну, а что касается правильного ответа, друзья, то давай ты.
0: Это Суцьеска из Черногории. С этим футбольным клубом сыграет МЛ Витебска в квалификационном раунде, во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Так как оба этих представителя выпали на стадии Лиги чемпионов, дальше они направляются в Лигу конференций. Вот, в принципе, и все. Поэтому правильным ответом должен был быть футбольный клуб Суцьеска. Вот. А вот теперь переходим к розыгрышу.
2: Макс Тайм.
1: Ну и пока Влад загружает наше колесо, счастливое для кого-то одного из пяти, я вам буду называть, кто же все-таки у нас есть. Итак, Дима, Артем, Татьяна, Наташа и Денис. Именно эти ребята сегодня будут бороться за классный приз от наших друзей-партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
0: Итак, чтобы сейчас всем было слышно, я вот возле микрофона поднесу мышь и вот так вот щелк! Было слышно?
1: Понеслась, да. Мне да.
0: Отлично. Все, значит, крутится у нас колесико вот разными цветами, вот разноцветность. Так и прет. Итак, у нас сегодня победителем или победительницей становится Наталья.
1: Четверг, счастливый день. Получается, не зря вчера мы отмечали наш день рождения. У Наташи тоже выпало вот такое вот счастливое число 4.
0: Да. Поздравляем Наталью. Обязательно связываемся с ней за рамками эфира. Ну, а всем остальным говорим, что сегодня весь список как-то очищается из понедельника.
1: Обнуляется.
0: Вот так можно выразиться. Из понедельника вновь начнем набирать претендентов на очередной розыгрыш бокса от наших друзей-партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
2: Макс Тайм. Генеральный партнер разбудит шоу футбольный клуб Макс Лайн Витебск.
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Макс Лайн откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Макс Лайн.
4: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай премиальную модель 2026 года. 4K QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца от 137 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы.
4: Курение в нетрезвом состоянии – основная причина пожаров и гибели людей. Соблюдайте правила пожарной безопасности, не курите в постели. МЧС напоминает, ваша безопасность в ваших руках.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: мысли уже становятся чуточку лучше, как и настроение.
1: Не знаю, пока ты поешь, я танцую, поэтому у меня настроение явно еще лучше.
0: Вчера,
1: друзья,
0: не натанцевалась.
1: Нет,
0: вот
1: вчера мне было мало, хочу еще, хочу всегда.
2: Все,
1: но это,
2: начинается.
1: Знаете, это, наверное, перед выходными, потому что уверена, что славянские выходные, это сегодня какое-то особое такое вот, даже не знаю, как это сказать, ожидание.
0: Славянские выходные. Выйти покосить траву.
1: Ай, ну тебя.
0: Ладно, все, конечно же, мы поняли,
1: было
0: друзья.
1: Было настроение, нету.
3: Слушаешь, радио видео.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Белорусские вузы сегодня завершают прием документов на бюджетные места, а также на платную форму обучения по специальностям, где предусмотрены внутренние вступительные испытания. Приемная комиссия в последний день работает с 9 утра до 6 вечера. Важный нюанс – все абитуриенты, которые успели попасть в корпус вуза до 18 часов, смогут подать документы на поступление. В сельскохозяйственных и силовых вузах республики прием документов продолжится до 19 июля включительно. С 18 по 25 июля в университетах пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджетные места завершится 27 июля. Прием документов на платную форму обучения продлится до 1 августа, а зачисление завершится 3 августа.
1: В мире.
2: Пентагон завершил очередную серию ударов по целям в Иране. Как сообщается, американцы атаковали объекты, расположенные на берегах Хормузского пролива, и в частности, портовые сооружения города Бендер-Аббас. Кроме того, подвергся ракетобомбовым ударам один из мостов, который является ключевым в обеспечении транспортной связанности Ирана. Между тем, уничтожение гражданской инфраструктуры запрещено Женевскими конвенциями о правилах ведения войны. В свою очередь, Иран атаковал военные базы США в Кувейте и Иордании. Франция возобновит производство на своей территории ряда боеприпасов малого калибра стандарта НАТО в 2029 году после 30-летнего перерыва, сообщает Министерство обороны страны, передает РИА Новости. Как напоминает телеканал BFM TV, производство было остановлено в 1999 году. Многие годы оно считалось экономически нецелесообразным из-за обилия предложений на мировом рынке. Однако пандемия коронавируса и конфликт в Украине убедили французские власти в необходимости восстановить мощности, сказано в материале.
1: Без политики.
2: Дни союзного государства и молодежный праздник стартуют сегодня в фестивальном Витебске. Ключевым мероприятием станет гала-концерт и юбилейный календарь союзного государства. На сцену выйдут артисты и коллективы из Белоруссии и России. Также в рамках Дней союзного государства пройдут джазовый фестиваль на площадке возле памятника Пушкину. Он начнется в 13.00 и продлится до полуночи. И вечернее рок-шоу «Матрешки» в концертном зале Витебск. В 14.00 на площади Победы состоится открытие Дней молодежи. Патриотическая акция, конкурсы, интерактивы, диалоговые площадки, песни и танцы ждут участников и гостей этого праздника, молодых и активных. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25.

0: прогноз предоставлен «Облгидрометом», партнер компания «Виконтбай».
1: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
2: Звоните 33-300-6600. Сайт «Виконт.бай».
3: Радио «Витебск». Утро твоего города.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
5: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 в

0: скажите, пожалуйста, подарки же мы с вами любим, да?
1: Да.
0: Верно, верно.
1: Да. Ты хочешь мне что-то подарить?
0: Я хочу поздравить тебя с днем дарения подарков.
1: Подарок где? Это нечестно.
0: Поздравление это не подарок, да? Уже все, не канает.
1: Нет, ну знаешь, хотелось бы что-то такое, что можно пощупать или потратить.
0: А, я понял.
1: Хотя бы как-то так.
0: Ну смотри, потратить мы можем время с нашими радиослушателями. Время нашего «Разбудит шоу». Это и есть наш подарок вам.
1: Вот видите, друзья, как легко выкрутиться из сложившейся ситуации. Главное – правильно интерпретировать сказанные не вовремя слова. Но об этом мы поговорим вне эфира уже, конечно. А что касается эфира, да, действительно, мы с вами, вы с нами. Это круто.
2: На радио «Витебск» «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Радио для тебя.

0: приснилось.
1: Знаете, давненько ли не было данной рубрики вот о ваших снах. Да, вы сейчас прямо можете поделиться тем, что вам приснилось. Вот, например, с четверга на пятницу, потому что, знаете, верят люди в то, что вещи сны могут быть.
2: Ты знаешь, ты читаешь мои мысли, потому что я успела посмотреть, какое количество людей верит в то, что сны вещи, и они могут сбываться. 64%, по крайней мере, то, что касается стран бывшего СССР, если так можно назвать.
1: Вот, пожалуйста. Но... Ты сейчас про бывшего СССР, у меня сразу мои мысли, мои скукуны. Не отпускай концерт Газманова пока. В общем-то, друзья, направляйте все свои сны, то, что вам снилось. Не обязательно весь пересказывать. Можно коротко, самое яркое, то, что запомнилось вам вот сегодня, либо там последние несколько дней снится, да, вы можете отправить 707-1071 Viber Telegram.
2: А если вам кто-то рассказал, что вы кому-то снились во сне, тоже можете отправлять, потому что, оказывается, 21% доверяет вещам, снам других людей. Поэтому, если вы такой человек, если вы относитесь к этой категории людей, тоже присылайте. Возможно, кто-то рассказал что-то интересное, а вы такие: хочу все знать.
1: Ну
2: подходит.
1: И мы, конечно, сновидицы, провидицы в 39-м поколении, в 30-м впечатлении. Влад Кузьмин, Настя Гордеева, расскажем.
2: Привет, познакомиться.
1: Расскажем, да, вам, что же все-таки вам снилось по соннику. Не сами придумаем, а возьмем официальные источники. В общем, направляйте. Всем поделимся.
3: Всем салют, это Филатов и Керес. Вы слушаете радио «Витебск» и наша работа, которая называется «Среди счастливых людей».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Парам Ома. Монтажная пена всесезонная 660 мл всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В Ома все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: что ж, друзья, давайте будем потихонечку разбираться, что же у нас все-таки получилось. А получилось, на самом деле, не совсем то, чего мы ожидали. Ну, во-первых, это же по факту.
1: Все хорошо, не то, чего мы ожидали.
0: Нет, не это я имела в виду, дорогой, неправильно.
2: Ладно,
0: ты
2: хорошо.
0: Понял.
2: Ну,
0: что
2: конечно,
0: касается нашего задания, да, мы просили прислать вам сны, но девчонки выкрутились. Мне очень понравился ответ Софии, говорит, натанцевалась у вас вчера так, что спала, как убитая, не до снов было. Я вас тоже понимаю, очень бы хотела рассказать, что снилось мне, но, к сожалению, не помню, как легла и не помню, как встала.
1: Не помню,
0: и это
1: где,
0: было трудно.
1: Как, в общем-то, фестивалем, друзья, продолжаем фестивалить. Ну, конечно, потому что впереди-то еще очень много всяких площадок и концертов, а нам нужно все это дело, ну, запечатлить, скажем так.
0: Конечно, конечно, обязаны мы быть на месте, по месту для того, чтобы доносить всю информацию до вас, дорогие друзья. Ну, собственно, а что касается еще огромного количества информации, то есть ваше сообщение. Лена говорит, не отходя от темы, кстати, снился вчерашний концерт в честь дня рождения радио «Витебск». Танцы и песни.
1: Mm-hmm.
0: Ну, и знаете, а вот здесь все хорошо, между прочим, потому что сюжет про концерт указывает на стремление покорять новые вершины. Вы вдруг внезапно осознали, что давно засиделись на одном месте. Возможно,
1: Опа.
0: Конечно, вчера мы вас немножечко там
1: растрясли,
0: да, и тем не менее, вот скучновато вам живется. На работе тихо, спокойно, дома все тихо, мирно, а надо что-то вот такое, вы знаете, чтобы ах, и навсегда запомнилось. Вот так.
1: Например, я не знаю, берете сегодня, приходите на работу, говорите, все, увольняюсь, и уезжаете, не знаю, в Казахстан.
0: Давай не будем такие радикальные советы давать, мне кажется, потом дорого тебе обойдется. Но если что, это только Кузьмин говорил, Лен, запомните, пожалуйста. Есть еще и Оля на связи, она говорит, что на этой неделе часто снятся разбросанные вещи, одежда, посуда, а также штаны с большой дыркой. Ну и тут, ну что, что, ну смейся, давай.
1: Оля, пожалуйста, очень важно для трактовки сна, где огромная дыра, что да.
0: Ладно, юмор в 9 утра, он такой своеобразный, но я все-таки буду рассказывать про сон. И, собственно,
1: давай.
0: Что касается разбросной одежды, то здесь очень огромное количество трактовок, но в основном ожидайте гостей, какую-то встречу с родственниками, хорошие перемены в жизни и возможность решить жизненные сложности. А еще, что немаловажно, нужно найти занятие по душе, какое-то хобби, которое поможет вам разгрузиться. А вот что касается порванных штанов, где дырка, не важна, не так это работает. Просто приготовьтесь к яркому событию в своей жизни, что бы это ни случилось, просто, вот знаете, возьмите и попробуйте подумать перед сном о том, что вы шьете штаны зеленой нитью.
1: Там вам сказали, что какие-то траты будут у вас. Я бы посоветовал на пару дней вот эти вот друзья, близкие, родственники, отключите его телефон от лишних трат подальше. Вот Александр говорит, что ему ничего не снилось, сплю, крепко устаю. Ну, тоже хороший отдых и хороший сон должен быть после такой плодотворной работы. Леся говорит, после дискотеки радио «Витебск» остатки сна я танцевала во сне. С днем рождения еще раз спасибо большое. Тоже кто-то танцевал.
0: Ну, что-то да.
1: Вещь.
0: Что касается танцев, мы уже говорили о том, что нужно покорять новые вершины, не сидим на месте, двигаемся вперед.
1: Алина-то, кстати, не против увольнения и переезда в Казахстан?
3: Что снилось? Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. За сутки в милицию поступило более 300 сообщений о звонках телефонных мошенников. Мадеро пригрозил президенту Венгрии импичментом, если тот не уйдет в отставку до 18 июля. Световой меч Люка Скайуокера из «Звездных войн» продан почти за 4 миллиона долларов. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на Радио Витебск.

0: Лови момент.
1: Ну что, друзья, половим с вами несколько моментов этого утра, между прочим. Поэтому давайте, настраивайте свои мобильные устройства, протирайте камеры, делайте фокус и щелк.
2: Я не знаю, мне кажется, это очень сложно для утра пятницы, тем более утро после открытия Славянского базара.
1: Ладно,
2: но все-таки, это же одна секунда.
1: Что-нибудь щелкните,
2: но,
1: да.
2: Знаете, вот мне кажется, сегодня допускается фото вчерашнего вечера и ночи. А почему нет? Все-таки повод имелся, и наш день рождения проходило, и открытие Славянского базара. Уверена,
1: посмотрим,
2: что все...
1: кто был.
2: Да, мало того, что посмотрим, кто был у нас, мы еще и посмотрим, что было в городе помимо нас.
1: Кого не было, отметим в тетрадочку.
2: Черный список, бан.
1: Карандашиком. Не, ну пока только карандашиком.
2: Ну ладно, мы с тобой это обсудим еще, друзья. Ну а для вас открыт Viber, Telegram 7071071. Мы действительно ждем ваш фото, поэтому несколько музыкальных минут на все про все. Ну а потом все по стандарту. Краткие комментарии, полная подборка в Telegram-канале.
1: Поехали, погнали, фото!
0: Наша музыка на радио Витебск.

0: продолжаем собирать подборочку ваших фото здесь и сейчас. Главное условие – фото должно быть сделано именно сейчас. Но допускается, как Настя уже и сказала, фото вчерашнего вечера и ночи. Поэтому, друзья, действуем. Продолжаем все это дело присылать к нам в мессенджеры Viber, Telegram 7071071. Несколько музыкальных еще буквально. Вот послушаем трека от Лукаса и Стива. Он так называется «Хорошее время». Хорошее время, чтобы сбросить фото.
1: Радио «Витебск». Волна твоего города.

0: Так нам прилетели, мы просили, вы все сделали. Как всегда, вам большой-большой лайк всем, кто участвовал. Если кто-то еще не сбросил свои фотографии, можете добрасывать на это еще. У вас есть минут 5-10, так точно. А потом полетит подборка в Телеграм.
1: А знаешь, я вот начну, потому что ты сказал что-то о приятностях, а вот у Оли, между прочим, приятные моменты. Во-первых, тут есть записочка такая на столе с надписью «Я в тебя верил». Смайлики, сердечки, там все дела. А это, оказывается, на работе такие приятные моменты, потому что Оля вчера сдала квартальный отчет. И, видимо, не один отчет ты. А сегодня выдам зарплату. Муж мчит с рейса. И выезжают они к крестнице на свадьбу. В общем, целый набор приятностей.
0: Праздник.
1: Мне кажется, нельзя такое, вот знаете, не похвалить, не отметить. Поэтому, Оль, удачи вам в вашем отдыхе. И вы большая молодежь, что справились.
0: Ну, конечно, нельзя, поэтому и отмечаем. А Наталья нам присылает такое, знаешь, синее, темно-синее, в переливом в голубое небо. Вообще без единой тучки. Это прекрасно. Елена тоже у нас такими, знаете, видами делится, красивыми.
1: А знаешь, какую тучку я нашла на фото? Тебя. Потому что Женя скинула, как вы вчера тусили на нашей вечериночке. Собственно, Лена нам скинула и видео со вчерашнего дня. Поэтому спасибо, посмотрели со стороны. Вот как-то так, наверное, Маша на концерт сходила.
0: Лесь тоже была у нас на празднике. Ната, между прочим. Доброе утречко, говорит любимое радио. Вот, я забыл, как это, Поречка. Вот, Поречка называется. Вообще, как давно Поречку ела?
1: Я, честно, ее не люблю.
0: Ай, ладно.
1: Лена, господи, чем вы занимаетесь? Какая красота. Тапочки и картошка на фото. Ну, друзья, из картошки выложен классный смайлик. Это выглядит как картинка из Пинтереста.
0: Ну, а Татьяна, видимо, по всему готовит к переезду своего пушистого товарища, потому что он в коробке уже находится. А может, просто потому что коты любят коробку. А может, потому что придумайте что-нибудь сами, потому что подборка появится в телеграм-канал Радио Витебск.
2: Лови момент. Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Радио, которое ты любишь.
5: Всем привет, это Джонни. Слушайте мои треки на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. За минувшие сутки в милицию поступило около 300 сообщений о звонках телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе МВД Республики. Зарегистрировано 25 преступлений, которые совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий. Отделом организации обработки мошеннических операций МВД инициирована блокировка 4 фишинговых интернет-ресурсов, заблокирована возможность платежей в адрес 33 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Приостановлены расходные операции по 55 счетам. Оперативниками задержаны 8 курьеров, которые работали в интересах аферистов. У них изъято около 170 тысяч рублей. К событиям в мире. Президент Венгрии Тамаш Шуйок должен не позже 18 июля подписать принятую парламентом 17-ю поправку к Конституции, предусматривающую его отстранение от должности. Как заявил премьер-министр Петер Мадьер, в противном случае против главы государства может быть начата процедура импичмента, сообщает ТАСС. Пятидневный срок, отведенный ему на подписание 17-й поправки к основному закону, истекает в субботу вечером, сказал Мадьер на пресс-конференции в Будапеште. Он напомнил, что депутаты одобрили этот документ 13 июля, а в соответствии с законодательством президенту отводится 5 дней на то, чтобы либо поставить под ним свою подпись, либо отклонить. По меньшей мере 20 детей погибли в результате ДТП со школьным автобусом в Уганде. Об этом сообщает местное издание Independent со ссылкой на полицию. Кроме того, известно о гибели как минимум одного взрослого. Автобус попал в ДТП, когда группа школьников возвращалась с экскурсии на востоке страны в столицу Уганды. На обратном пути водитель автобуса потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с дороги, врезалось в большую скалу на обочине и перевернулось. По предварительным данным, в автобусе произошла механическая неисправность. Оригинальный световой меч одного из главных персонажей американского фильма «Звездные войны» Люка Скайуокера продан на аукционе за 3 миллиона 750 тысяч долларов. Со ссылкой на газету «Hollywood Reporter» сообщает «Спутник Беларусь». Именно этот меч Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера, держал в руках, сражаясь с Дартом Вейдером в картине 1980 года «Звездные войны. Эпизод 5. Империя наносит ответный удар». Эта продажа установила новый абсолютный мировой рекорд стоимости для экранного реквизита из данной франшизы. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе. В авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева.

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас и целиком и полностью мы можем без вас начинать этот час. Но как же его начать без одного прекрасного, замечательного человека?
2: Это про меня, да?
1: Да, да. Без моей соведущей Насти
2: Гордеевой. Нет, я тоже тут. Понимаешь, тут дело такое. Без нас начать люди, наверное, могут этот час, потому что в целом у каждого своя жизнь, и ребят находятся на работе. Но с нами-то веселее.
1: Ой, да, и не говори. Вот про веселье, это вы прям к нам по адресу. Мы что и делаем. Что как-то...
2: Хохочем? Я не забуду.
1: Меня подкалывать этим словом. Да, оно старенькое такое, знаешь, употребляется в местечковых таких диалектах. Но тем не менее, ну есть же какие-то слова. Так, друзья, помогите в Вайбер набросать вот таких вот...
2: Изучай, как там правильно, нишевую лексику, да? Так сейчас модно в тренде.
1: Ну вот что мне с ней делать?
2: Я не знаю, вчера ты такими словами кидался, я просто подцепила одно.
1: А, да, получается, это у меня переход по эрам каким-то. То
2: в древнюю
1: уходит, то в очень молодежное. Посреди никак пока не получается поймать баланс, но, надеюсь, справимся.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Радио, которое...

0: же не дома.
1: Ох, вот, ребят, только что спрашивали у нас, что же я буду делать. А знаете что? А мы знаем. Ну вот Джон Ньюман, да, и вот второй исполнитель, собственно, в треке. Ладно, я тебя научу английскому вне эфира.
2: Хорошо.
1: Вот, друзья. Ну, а мы с вами, понимаете, мы же знаем, что мы делаем. Звучит отбивочка «Даже не думай», и все знают, что мозг нам нужен только телефон. Поэтому прямо сейчас открываем Viber 707-1071 и в поле для ввода сообщений вводим стартовую фразу, которую Влад вам совсем скоро скажет. А дальше уже, ну вот что придумал телефон, то и будет.
3: Да, как минимум по три варианта развития событий вам предложит ваше автозаполнение. Вот нажимайте на слова, которые первые выпадут, да. Какие вам больше понравятся, предложение у вас получится. И все, таким образом присылайте его нам. Хихикнем здесь, поулыбаемся. Да, спасибо за напоминание.
1: Пожалуйста.
3: Угу. Сколько еще будет этого по времени, не знаю.
1: Не знаю, но дай денек, я думаю, после выходных я уже забуду.
3: Ага, хорошо. Тогда ладно. Собственно, перейдем к фразе. Фраза стартовая сегодня такова. Я вчера слишком много. А дальше мы не знаем. Дальше пока троеточие такое. Недосказанность. Но ваше автозаполнение уверен с этим справится. Напоминаю стартовую фразу. Я вчера слишком много. Поехали.
4: Радио Витебск. 91 и

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велика, в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
8: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: друзья, а теперь давайте будем непосредственно сразу стартовать с ваших сообщений, потому что их достаточно много. Что касается стартовой фразы, звучала она так: «Я вчера слишком много», а дальше уже придумывала сугубо автозаполнение вашего мобильного телефона. Начнем, пожалуй, с Софии. Она говорит: «Я вчера слишком много спала, и все. Здесь только зависть и ничего больше».
1: Да.
0: А Аня говорит: «Я вчера слишком много работала и загорала. Не знаю, как вы успели это совместить, но в целом звучит неплохо».
1: Тут тоже зависть.
0: Так, в одну сторону, всех направо.
1: Екатерина сегодня пишет: «Я вчера слишком много спала, поэтому я решила поспать и завтра тоже». Опа, туда же,
0: туда же в копилочку.

0: ползти. Как ползти так, чтобы не содрать колени? Тоже вполне себе подходит.
1: Еще Екатерина пишет, я вчера слишком много спала и не знаю, как будет время на работе.
0: Ну, собственно, Антон говорит примерно то же самое. Я вчера слишком много спала и не спала, и не спала, и не спала. И так продолжается, друзья. Если что, это не я придумываю. Надежда пишет такое сообщение. Я вчера слишком много думала о себе, и мне кажется, что я хочу спать. Спасибо вам большое, друзья, потому что слово «спать» сегодня какое-то немножко, знаете, такое. Это мстя за хохочу, да, вот так вот. Хорошо. Я вчера слишком многое поняла и не могу ничего сделать с этим вопросом, пишет нам Елена.
1: Так, Андрей говорит, я вчера слишком много выпил, для этого времени было много. И класс.
0: Зато правда.
1: Анастасия говорит, я вчера слишком много плакала и думала о тебе. Но здесь есть приписочка. Второе смс, как постскриптум. Господи, откуда это? Вроде взрослая тетя, а не 12-летняя девочка.
0: А этот телефон, знаете, вот воспоминания из детства подкинул.
1: Возьми
0: ну так
1: телефон,
0: просто.
1: Телефон, детка. Ладно, окей,
0: я
1: двигаем
0: знаю,
1: дальше.
0: Да.
1: Я вчера слишком много внимания уделяла большее количество людей. Вот пишет нам Ольга.
0: Не, ну нормально тоже бывает. Вариант от Ани. Я вчера слишком много спала, и мне пришлось вставать на работу рано. Угу. Нам тоже поддержка с вами. Я вчера слишком много чего не делала и не знаю, когда освобожусь, пишет нам Таня. Угу. А Александр говорит, я вчера слишком много всего интересного и полезного использования в работе с ключевыми клиентами ООО компании занимается производством.
1: Окей, просто пропущу. Надежда говорит, я вчера слишком много всего интересного и полезного для того, чтобы мы смогли сделать это сегодня вечером.
0: Нормально.
1: А Наталья говорит, я вчера слишком много времени на подготовку в декрет. Вот. Супер. У кого-то радость.
0: Я загружаюсь за один день подготовка в декрет. Ага, понятно.
1: Екатерина говорит, я вчера слишком много взяла на себя, потому что нельзя было сидеть на столе.
0: Так, это интересно. Об этом мы поговорим.
1: А вы там не с Лизой находились, которая там браузер не хочет смотреть сегодня?
0: Слушайте, мне кажется, вот эту компанию надо собрать отдельно и познакомить.
1: Давай.
0: Людмила говорит, я вчера слишком много времени и сил, не знаю, как это будет выглядеть, потратила на сама не знаю что. Тоже бывает по девичьи. Я вчера слишком много на концерте радио Витебск звонил по номеру, но так и не дозвонился. А тут, видимо, не автозаполнение.
1: Не автозаполнение, это правда жизни.
0: Елисей, не фартануло. Вчера фартанет в другой раз, это мы вам обещаем.
1: Пацан к успеху шел, не получилось.
0: Так, подожди, следующие полчаса будет игра. Вот Елисей участвует, я знаю.
1: Да, супер, конечно.
0: Я вчера очень много времени на подготовку по поводу хомяков звонил в пятницу вечером или утром поеду на дачу.
1: Какие у тебя интересные темы. Сергей пишет, я вчера слишком много всего интересного полезного нашел. В городе вы находитесь, не пойму найти ваш телефон. А Светлана говорит, я вчера слишком много всего интересного и полезного для бассейна. С уважением, Светлана. Возможно, тут бы была еще переписочка «приобрела». Но приобрели мы только ваше автозаполнение и классное настроение. Летнее, я бы сказал.
2: Даже не думай. Радио Витебск. Настрой свою волну.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Минская «Динамо» продолжит выступление в футбольной лиге конференции, сообщает Белта. После минимального поражения в Болгарии от северо-македонского «Силикса» и «Скратова» 0-1, вице-чемпионы страны в Скопье в основное время взяли реванш со счетом 1-0 благодаря голу Евгения Малашевича. В овертайме этот результат не изменился, и все решилось в серии после матчевых пенальти 6-5 в пользу минчан. Во втором квалификационном раунде «Динамо» встретится с бакинским «Нефчи». Обладатель Кубка Беларуси борисовский Батэ в номинально домашнем поединке первого круга в азербайджанском Сумгаите одолел в серии пенальти албанский Эльбасани 5-4. Игровое время 0-0. Неделю назад в Албании соперники разошлись с миром 1-1. Следующим соперником борисовчан будет швейцарский Сион. Хоккейный клуб «Витебск» и «Смоленский Славутич» начали серию товарищеских матчей перед стартом нового сезона в белорусском хоккее, пишет Белта. Первый из трех спаррингов прошел между командами в Смоленске и завершился победой витебчан со счетом 2-1. По договоренности клубы провели овертайм и серию после матчевых бросков, точнее буллеты исполнили гости. Следующая игра состоится в Витебске в воскресенье. Третий поединок 21 июля примет Смоленск. В минувшем сезоне «Славутич» завоевал серебряные медали белорусской экстралиги, а «Витебск» стал обладателем Евро Азиатского кубка дружбы. Команды ведут подготовку к розыгрышу Кубка Солей, который начнется 2 августа и продлится по 6 сентября. Новый сезон чемпионата Беларуси по хоккею, по предварительным данным, стартует 9 сентября. Белорусская теннисистка Александра Соснович завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Афинах, сообщает Белта. В 1/8 финала белоруска уступила чешской теннисистке Терезе Валентовой 3-6, 2-6. Во втором круге турнира WTA-125 в Стамбуле белорусская теннисистка Дарья Хомутянская проиграла россиянке Татьяне Прозоровой 4-6, 3-6. Еще одна белоруска Алена Фалей в 1/16 финала одолела китаянку Юэ Юань 5-7, 6-2, 6-2. А во втором круге также в трехсетовом матче победила представительницу США Кристину Пеничкову 7-5, 3-6, 6-3. В четвертьфинале белорусская встретится с чешкой Виндулой Вальдмановой. Соревнования в Греции и Турции завершатся 19 июля. И на этом у меня все о спорте.
2: Быстро, дёшево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Мотор. Стоп-кадр.
1: Ну что, припоминала ты мне мое слово «хохотать»? Я тоже кое-что припомню. Она сняла наушники, но ты же меня слышишь, ты же напротив меня сидишь.
2: Зато не так громко.
1: Билетик в кино! Вот и как получилось, громче с наушниками
2: или
1: без наушников?
2: На самом деле, без громче.
1: Да,
2: было громче.
1: Вот видишь, поэтому
2: поэтому моя ошибка, но я ее запомню. В следующий раз в руках будут беруши, и я буду наготове.
1: Окей.
2: Но, собственно, да, что касается билетика в кино, он действительно у нас есть, и мы готовы ему кому-то отдать. И даже, знаете что, больше билетик один, а пойдете куда-то вдвоем. Не куда-то, а на фильм, а вот на какой, ну да, тут уже вопрос, конечно, остается за вами.
1: Выбрать именно вам предстоит. Вот куда захотите, на какой пойти. На такой пойдете в один из кинотеатров нашего города.
2: Ну, а, собственно, что касается нашей игры, вам пригодится наш Viber 7071071. Будет задан вам вопрос, нужен правильный ответ и, конечно, ваша скорость, потому что тот, кто будет первый, тот и заберет свой билетик в кино.
1: Так.
2: Что касается фильма, сначала расскажу вам немножко про него, ну а потом и спрошу. На сегодняшний день есть у нас в кинотеатре особенный кинематографический такой проект, который идет именно вот сегодня. Поэтому про него и поговорим. Называется фильм «Переломный момент». Это история о том, как падение может стать началом настоящего взлета, о силе прощения, настоящей дружбе и о том, что иногда нужно пойти против течения, чтобы плыть вперед. Почему все о воде? Потому что главный герой, которого зовут Артем, это восходящая звезда академической гребли. Ну и, собственно, что касается вопроса про Артема, я вам уже сказала. Вопрос. Сколько Артему лет?
0: Радио Витебск. Волна твоего города. 24

0: стоп игра. Определен у нас победитель нашего вопроса. Вот изначально некоторые люди писали такие приближенные варианты. В принципе,
1: а даже и не приближенные были.
0: Ладно, были совсем не приближенные, но тем не менее. Поздравлять сейчас будем Ольгу. Цифры ее номера заканчиваются на 748. Именно вам ставим лайк на ваш ответ и поздравляем. Что касаемо правильного ответа, так сколько же было лет этому гребцу?
1: Подросток Артем Савичев, 14-летний подросток, если быть точнее. Поэтому, друзья, те, кто прислал цифру 14, вы большие молодцы. Ну, а те, кто мне не верит, обязательно могут посетить кинотеатр нашего города и посмотреть замечательную картину уже непосредственно на экране и убедиться в правильности.
0: Ольга, мы вас еще раз поздравляем. Выбирайте себе компаньона, с которым отправитесь на фильм. Ну и, конечно же, на сам фильм.
2: Стоп-кадр. Радио Витебск. 91.2 FM.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
0: Горячий хит на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Паравома. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Лето. В разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай стильные смарт-часы Huawei Watch GT6 в размере 41 мм до 14 дней работы без подзарядки со скидкой 31% за 549 рублей. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Влад Кузьмин и Настя Гордеева в разбуди шоу на Радио Витебск.
4: И вновь мы здесь появляемся в эфире крайний раз на сегодня, потому что всего 4 часа уже истекли. Знаете, с вами они прям незаметны. Вот сейчас задавал вопрос вот Гордееву, говорю, а как так происходит? Вот прихожу на работу, так,
5: и ухожу
4: раз,
5: с работы.
4: Щелк, и нету уже эфира. А как так? А она говорит, послушай, ты просто не понимаешь. Вот это вот время, оно же течет для каждого по-разному, и получается, что мы всегда с вами ВКонтакте и на связи, да, находимся. Получается, и не замечаем даже.
5: Я, знаешь, просто не хотела тебя расстраивать всякими там штуками про исследования, которые говорят, что чем старше ты становишься, тем мозг обрабатывает немного иначе информацию, да. И, соответственно, ты просто часть моментов упускаешь.
4: Уже не помнишь.
5: Да, вот
4: говори,
5: я не хотела тебе этого говорить, и говорю это не тебе, а в общем, знаешь, так ради информации. Вот. Но в целом, да, на самом деле пролетает все незаметно, и это все потому, что есть вот такие вот замечательные ребята, как вы, друзья, есть такие замечательные ребята, как мы, а почему нет, правильно?
4: Хорошие
5: мы сидим, пытаемся что-то говорить.
4: Вообще, самые лучшие ведущие. Вот, кстати,
5: от скромности не умрешь, да?
4: Абсолютно нет, и ни капельки. Прямо сейчас на волне продолжится наш эфир музыкальным бранчем. Ловите в эфире Наташу Баталко. Мы были с вами у микрофона. Влад Кузьмин, Настя Гордеева. Завтра услышимся. Услышимся, да, друзья. Вот так, неожиданное вам такой бонусик, да, затравочка на завтра. В общем-то, всем прекрасных выходных. Всем
5: пока-пока, всем музыки!
3: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Индонезия ввела 30-дневный безвизовый режим для граждан Беларуси. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел нашей страны, сообщает Белта. В исполнении договоренности, достигнутых 2 июля этого года в Джакарте, президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом Индонезии Прабово Субианто, индонезийская сторона с июля текущего года ввела 30-дневный безвизовый режим въезда для граждан Республики Беларусь, владельцев общегражданских паспортов, путешествующих с туристическими целями. Ранее белорусы были обязаны оформлять визу по прибытии, говорится в заявлении. Глава Российского центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в проекте «Белта» в теме усомнился в возможности производить ракеты для американских зенитных комплексов «Патриот» в Украине. Развертывание таких производств – это дорогостоящий и длительный процесс. В мире есть только две страны, которые выпускают американские ракеты – Япония и Германия. И то они выпускают ракеты второго поколения. Чертежи ракет третьего поколения американцы не передавали никому. И я не думаю, что Украина будет первой страной, которая их получит, сказал Андрей Клинцевич.
1: В мире.
2: Как сообщают представители ООН, более 500 беженцев могли стать жертвами непогоды в Бенгальском заливе. Здесь перевернулись два судна, и все находившиеся на их борту люди, вероятно, погибли. Даже место крушения спасатели определяют лишь приблизительно. Один корабль пошел на дно недалеко от берегов Мьянмы, другой близ места впадения реки Иравади в океан. Шанс на то, что хоть кому-то удалось выжить, крайне невелики. Эта трагедия может стать самой масштабной морской катастрофой за многие десятилетия. Пассажирами обоих кораблей были мусульмане рахинджа, которые подвергаются преследованиям у себя на родине.
1: В Беларуси.
2: Бдительность и осмотрительность на железнодорожных путях остаются в фокусе внимания белорусской железной дороги. Сегодня по всей стране пройдет международная профилактическая акция, нацеленная на снижение аварийности и предотвращение дорожно-транспортных происшествий в зонах пересечения автомобильных и железнодорожных магистралей. Участники рейдов проведут разъяснительную работу с водителями, распространят информационные памятки, а также проверят соблюдение скоростного режима и сигнальных требований при подъезде к шлагбаумам. Особое внимание уделяют переездом с интенсивным движением транспорта. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Облгидрометом. Партнер – компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Ну что, товарищи, очередная рабочая неделя делает нам с вами подарок сегодня в виде пятницы и приближающихся выходных. За это хочется, конечно же, сказать спасибо. На календаре у нас 17 число, и сегодня отмечается день дарения подарков. Не знаю, как вы, но я из тех людей, кто очень любит дарить и отдавать, чем что-то получать. Так что, если вы давно хотели сделать для кого-то приятность, но ждали особого случая или повода, сегодня он точно настал, поверьте. Ну а вот мы на волне Радио Витебск, как всегда, прям 24/7 будем дарить вам только топовую музыку и делиться своим хорошим настроением. Напомню, что вчера прошла тусовка классная от нашей волны. Хочется верить, что те, кто там был, хорошо провели время. Вчера, кстати, еще и состоялось открытие Славянского базара, так что гуляем и празднуем на полную катушку. Ну и сегодня в течение дня в нашем эфире могут появляться разные звездные гости. Ну а пока здесь появилась я, Наташа Баталка. Всем привет, давайте врываться в пятницу вместе.
1: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Бранч премьера.
1: На старте музыкального бранча я уже говорила, что пятница пришла и всем нам радость принесла. Я, на самом деле, в эфир тоже пришла к вам не с пустыми руками, а с очередной музыкальной новинкой, которую мы будем слушать в этой рубрике. С учетом того, что у нас финал трудовой недели, естественно, на повестке дня будет русскоязычная песня. Сегодня к нам сюда на огонек заглянет популярнейшая группа. Это дискотека «Авария», творчество которой мы очень любим и уважаем. Напомню, что это советская и российская музыкальная группа, которая была основана еще летом 1990 году. Вы представляете, как давно это было? Изначально коллектив специализировался на танцевальной музыке с разными юмористическими текстами, а вот с середины 2000-х годов в репертуаре коллектива уже стал преобладать такой жанр музыки, как поп. Раньше, в те времена, коллектив состоял из 4 парней. Там был Николай, 2 Алексея и Олег. Последнего, к сожалению, не стало. Группа долгое время выступала потом как трио, ну а сейчас, в наши, так сказать, современные дни, там остался только Алексей Рыжов и Алексей Серов. На счету этого коллектива очень много классных песен, которые мы любим с вами послушать, поностальгировать, вспомнить свою молодость. На Новый год вы, кстати, в наших поздравительных сегментах очень любите заказывать их песню «Новогодние». Мы ее, естественно, ставим в эфир. Но если, так сказать, пошурудить в их творчестве музыкальном, то там можно найти такую песню, как «Кукла». Смысл у нее, кстати, естественно, имеется. В песне рассказывается о душевных переживаниях молодой девушки, которая сталкивается с неразделенной любовью, одиночеством и трудностями взросления в современном мире. Так вот, в 2026 году ребята решили эту песню по тексту никак не переделывать, а дать ей новое звучание, так сказать, открыть второе дыхание. Они посотрудничали с Ванамуром. Это музыкальный проект. Кстати, над этим проектом есть человек, естественно, который называется в реальном мире Александр Романов. Он начал записывать песни еще в студенческие годы, а затем создал собственную продюсерскую компанию, с которой сотрудничают гиганты российского шоу-бизнеса. Ну и вот как раз-таки дискотека «Авария» решила с Ванамуром тем самым и посотрудничать. Песня, как уже сказала, по тексту не поменялась. Поменялась немножечко по звучанию, поэтому, друзья, давайте прямо сейчас ее послушаем, тем более, что на просторах интернета она сейчас набирает огромную популярность. Ну и в комментариях под постом в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск» можете мне написать, какой вариант вам нравится больше. Оригинальная версия 2013 года или ремиксованная версия 2026.
0: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 60-11-60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Всем привет! На связи с эфирным миром финальный выпуск программы «Шоу Тайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. В России планируют снять байопик об основателе театра кошек Юрии Куклачеве. Работа может выйти как в формате полного метра, так и в виде сериала. Сама идея создания картины родилась в разговоре с Эдгаром Запашным. Сын Куклачева по имени Дмитрий уже передал ему свои наработки и допустил мысль о том, что главную роль может исполнить Сергей Безруков или Сергей Бурунов. Но вот исполнитель Post Malone станет хедлайнером церемонии закрытия чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом певец сообщил в соцсетях. Шоу пройдет 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси за 90 минут до финального матча. Также мы узнали, что на российском модном рынке появилось новое имя. Актриса Анна Пересильд объявила в соцсетях о запуске бренда одежды под названием «Анка Пересильд». Актриса рассказала, что давно хотела прикоснуться к искусству создания одежды и иметь возможность дарить людям красивые вещи. А вот Лана Дель Рей анонсировала сразу два новых альбома. Первый получил название «Stow», второй, по всей видимости, будет называться «Spider». По словам певицы, ей потребуется около месяца, чтобы завершить работу над второй пластинкой. После чего обе будут отправлены в печать на виниле. Так что в скором времени будем оценивать новые хиты исполнительницы. И в завершении над Ники Минаж нависла угроза нового суда, на этот раз из-за неоплаченных счетов. Юридическая фирма, защищавшая рэпершу в процессе об авторских правах, требует взыскать с нее $230 000 за оказанные услуги. Как сообщает Billboard, если Минаж проигнорирует иск и не представит свою позицию, суд может удовлетворить требования юристов автоматически. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Утро» на Радио Витебск.

0: слушать музыку — это всегда отличная затея, но тем не менее лишним не будет прямо сейчас пробежаться по нашему эфирному плейлисту в прекрасном фестивальном городе Витебске на часах 11:44. А вот в плане эфира совсем скоро послушаем с вами свежий хит Моджо от исполнительницы Тассо. Ну а прямо сейчас на ближайшие 3 минуты отправляем с вами в путешествие таким звездам, как Ланти и Ника. Поможем найти любовь с треком The Way to Love.
1: Музыкальный бранч.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: А этот хит под названием Dive into the Ocean от Алока, Зиба и Portugal The Man. Врываюсь, друзья, к вам в эфир, чтобы зафиналить стартовый час музыкального бранча. Напомню, что не так давно мы с вами познакомились с сегодняшней пятничной русскоязычной новинкой музыкальной. Если хотите проголосовать за нее, переходите в наш открытый телеграм-канал, который так и называется «Радио Витебск». Пост ждет ваших реакций. Напомню, что сегодня слушали с вами песню под названием «Кукла» от группы «Дискотека Авария». Ребята решили в 2026 году в этой песне открыть второе дыхание, посотрудничали с музыкальным проектом «Вон Амур», и вышло, мне кажется, очень даже неплохо. Так что пост ждет ваших, так сказать, и ответов, и эмодзи, и любых комментариев, реакций. Кстати, под постом у нас есть сообщение от Александра. Он написал: «Хороший ремикс забрал себе Саш, а мы на самом деле только этому и рады». Так что остальные, друзья, обязательно присоединяйтесь. Будем все это дело там обсуждать. Пишите, какой вариант вам нравится больше, старая версия или новая версия этой композиции. Мы же двигаемся дальше. Послушаем сейчас «Rush of Blood» от Рэнк Бонмена. Ну а после музыки узнаем свежие новости и прогноз погоды от Татьяны Белоголовкиной. Всем хорошего настроения, ну и всех с пятницей!
1: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Ведомство опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Главное изменение – надбавка за специфику ветеринарной деятельности увеличена со 155 до 200% оклада. Она адресно устанавливается для ветеринарных работников бюджетных организаций вне зависимости от их ведомственной подчиненности. Также выросли объемы средств на надбавки для ряда специалистов. Постановление распространяется на отношения, возникшие с 1 июля, и вступает в силу после официального опубликования.
1: В мире.
0: В Польше зафиксирован стремительный рост числа преступлений на почве ненависти по отношению к гражданам Украины. Об этом пишет издание «Факт» со ссылкой на газету «Речь Посполита». Согласно последним данным полиции, за первые 6 месяцев текущего года украинцы подали в польские правоохранительные органы 180 соответствующих заявлений. Число подобных обращений выросло на 30% по сравнению с прошлым годом. Если эта тенденция сохранится, то к декабрю количество таких заявлений может достичь рекордного уровня. Чаще всего украинцы жалуются на избиение, проявление агрессии и словесное оскорбление. Свыше 200 тысяч человек умерли в период с 2022 по 2025 год от жары в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщил ТАСС региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге. По его словам, за последние 2 десятилетия смертность, связанная с жарой, выросла на 30%. Клюге также отметил, что недавно представленные ВОЗ данные о том, что нынешним летом в регионе уже были зафиксированы более 10 тысяч случаев избыточной смертности от рекордной жары, относятся всего лишь к 5 странам региона. Европейский – один из 6 регионов ВОЗ. Он объединяет свыше 50 государств. Международная группа астрономов обнаружила признаки атмосферы у каменистой экзопланеты, расположенной в 49 световых годах от Земли в созвездии Кита, передает спутник Беларусь. Ученые установили, что планета периодически выделяет гелий, что может свидетельствовать о наличии атмосферы, способной удерживать другие летучие вещества на более низких высотах. Исследователи допускают, что в нижних слоях атмосферы могут присутствовать азот и углекислый газ, как на Земле. Таким образом, если эти газы создают парниковый эффект, то на поверхности экзопланеты, по предположениям ученых, могут существовать океаны, в которых достаточно тепло для купания. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: С 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на радио «Витебск».
0: Сегодня в нашем городе и по области небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске 23-25 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8 510 610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Наташей Баталко.
1: И снова всем салют. Не так давно часы пробили полдень, а это говорит о том, что пятничный день теперь официально в самом разгаре. Каждый проводит его по-своему. Кто-то отдыхает, если у вас, к примеру, выдался отпуск. Кто-то пока еще трудится и пытается красиво завершить финал трудовой, так сказать, доделывая все свои дела и делишки. Так вот, ребят, чтобы вам легко и весело жилось, проще работалось, будем и дальше слушать любимую музыку. Бранч на волне Радио Витебск продолжается.
0: Радио Витебск. Для тебя и для каждого.

0: Реклама. Пора в Ома. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: обществе Альфа и Ману Чао раздают ритмов энергичных и делятся своим творчеством. Если, ребят, в ближайшем будущем вы тоже хотите поделиться своим словесным творчеством и порадовать родных и близких, то пишите послание уже прямо сейчас. Принимаем приветы, поздравления, признания в любви и, конечно же, музыкальные заявки. Если ваша любимая песня окажется в нашей фонотеке, мы ее обязательно поставим для вас в эфир. Ну а если не найдем, в мессенджерах будем продолжать диалог дальше. Ну и, конечно же, что-нибудь подберем, подходящее для вашего музыкального вкуса. Так что действуйте. Вайбер и Телеграм в вашем распоряжении. 7071-071. Ну а программа «Музыкальный агент» начнется у нас традиционно в обеденное время с 13 до 14. А пока двигаемся дальше. По курсу у нас базовый минимум от Саби и Миа Бойки.
1: Радио «Витебск». В ритме твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Играла музыка, друзья, я задумалась над тем, что вот мы с вами все простые люди, у нас у каждого есть свои интересы, свои какие-то увлечения и хобби. Кто-то любит коллекционировать марки, кто-то коллекционирует монеты, кто-то коллекционирует картины или что-то еще другое в этом роде. А вот представляете, певица Кеша меня буквально недавно очень удивила. Она в одном из подкастов рассказала, что собирает человеческие зубы. По словам артистки, в ее коллекции уже более тысячи зубов, большинство из которых ей прислали ее фанаты. Кеша поделилась, что странное увлечение у нее появилось после того, как у ребенка выпали молочные зубы, и, естественно, она эти зубки на память решила сохранить. Ну и, кстати, не просто сохранила, а даже сделала из них украшения. Есть у нее ожерелье, серьга, и даже куда-то она там на пояс что-то постаралась прилепить. Затем артистка начала после всего этого дела коллекционировать в целом зубы. Ну и причем не только человеческие, как оказалось. В ее коллекции есть и кошачьи, доставшиеся Кеше от любимых питомцев. Ну и вот она продолжает до сих пор, так сказать, пополнять свое зубное собрание и призвала поклонников как раз-таки в этом подкасте не выбрасывать зубы, а отправлять их ей. Так что если вы являетесь творчеством фанат Кеши, то обязательно погуглите, найдите ее почту, и я думаю, она будет только рада. Ну и, конечно же, друзья, я думаю, что у Кеши есть не только такое увлечение, как хранить зубы фанатов и своего ребенка, но у нее есть самое главное увлечение – это музыка. На счету певицы огромнейшее количество классных музыкальных работ. И одну из них мы сейчас послушаем. Трек называется «TikTok». Кстати, будет ремиксованная версия для настроения.
1: Радио «Витебск». Радио для тебя.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Председатель Совета Республики Наталья Качанова с рабочим визитом находится на Брасловщине. Международный форум, посвященный роли женщин в экономике будущего, проходит в Витебске. В областной библиотеке имени Ленина открылась выставка, посвященная 20-летию Национальной библиотеки Беларуси. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Пора в Ома. Спальные мешки и палатки до -50%. Гамаки -50%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
8: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Бранч-заметки.
1: На часах 12.43 наша рабочая смена продолжается, и сейчас как раз-таки, ребят, на эту тему мы с вами немножечко и поговорим. Представляете, новое исследование показало, что работа на удаленке полезнее для здоровья. В каком плане, рассказываю. Сотрудники на удаленном формате работы питаются, оказывается, значительно лучше, чем их коллеги, которые трудятся где-то в организациях или офисах. К такому выводу пришли аналитики одной компании, проведя исследование среди россиян. Оказалось, что дистанционный формат работы напрямую влияет на качество рациона. Согласно данным исследования, на удаленке дома обедают 74% сотрудников. Именно эта категория значительно чаще оценивает свой рацион как правильный. Таких из них оказалось 64%, а вот как раз-таки среди офисных сотрудников этот показатель составляет лишь 43%. Для сравнения, если взять все-таки офисных работников, то целых 52% приносят обеды из дома. Чаще всего это, конечно же, девчонки, потому что парни ленятся готовить, но тем не менее в их числе есть тоже те, кто носит что-то в контейнере из дома. Остальные на самом деле предпочитают столовые. А вот среди удаленных сотрудников распределение выглядит зачастую так. 74% обедают дома, 9% ходят в кафе или какие-то рестораны, и только 3% пользуются доставкой готовой еды. Не знаю, верит ли такому исследованию или нет, но чаще всего я, по крайней мере, замечаю людей, работающих на удаленке, где-то просто в кафе с ноутбуком и чашкой кофе, который, ну, точно сыт не будешь. Так что мой совет, друзья, один. Работа работой, а обед по расписанию, его на самом деле никто не отменял. И мы, кстати, к нему уже вплотную приближаемся. Так что всем вам приятного будущего аппетита!
0: Бранч-заметки.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Строительство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова сегодня совершает рабочую поездку в Браславский район. В центре внимания развитие сельских территорий, взаимодействие органов власти с населением, подготовка к уборочной кампании и вопросы патриотического воспитания молодежи. Одним из ключевых пунктов рабочей поездки станет посещение СПК «Маяк Браславский». Здесь Наталья Качанова ознакомится с работой одного из ведущих сельхозпредприятий района, ходом уборочной кампании, готовностью техники и зерносушильных комплексов, а также обеспеченностью хозяйства кадрами. Долгосрочные перспективы и тактические шаги по реализации стратегии устойчивого развития регионов обсуждать сегодня на международном деловом форуме «Стратегии и цели устойчивого развития с женским лицом» в Витебске. Он проходит в СЭЗ Витебска, организован при поддержке программы развития ООН. За круглым столом собрались в основном женщины, руководители государственных органов, депутаты, представители делового сообщества Беларуси и России. Программа двухдневного форума насыщенная, включает помимо деловых дискуссий множество сопутствующих акций. Социальные учреждения Витебщины презентуют продукцию собственного производства. В областной библиотеке имени Ленина состоялось открытие выставки «Библиотечный атлас», посвященный 20-летию Национальной библиотеки Беларуси. На 30 снимках представлены направления ее деятельности, работа с читателями, хранение коллекции, реставрация, галерейная и выставочная деятельность. А центральным экспонатом выставки является символический ключ к алмазу знаний, врученный президентом Беларуси Александром Лукашенко руководству библиотеки на открытие нового здания библиотеки в июне 2006 года. На выставке также можно увидеть декоративные модели современного здания Национальной библиотеки, выполненные школьниками, студентами и их преподавателями. Дни союзного государства и молодежный праздник. Проходит сегодня фестиваль на Витебске. Ключевым мероприятием станет гала-концерт «Юбилейный календарь союзного государства» в летнем амфитеатре. В эти минуты в рамках Дня союзного государства на площадке возле памятника Пушкину стартует джазовый фестиваль. Он продлится до полуночи. В 14.00 на площади Победы состоится открытие Дней молодежи. Патриотическая акция, конкурсы, интерактивы, диалоговые площадки, песни и танцы ждут участников и гостей этого праздника молодых и активных. Обращаем внимание, что сегодня в период времени с 20.50 до 23.00 во время проведения открытия 12-го феста уличного искусства на Семи Ветрах будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Ленина на участке от площади Ленина до площади Свободы. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области небольшая облачность, без осадков, ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске 23-25 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-66. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города.
5: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный агент.
1: Новый час на волне нашего города. Мы открыли с вами треком «I'll be waiting» от Рианы Риаба. Ну и торжественно объявляю, друзья, пятничный музыкальный агент. Он здесь и сейчас будет для вас. Принимаем все ваши приятности. Привет, поздравления, признание в любви и, конечно же, музыкальные заявки. Ну и в рамках этой 60-минутки мы будем все озвучивать. Так что не думайте, а пишите и дарите счастье и радость своим родным и близким. Причем в рамках ФМ-пространства это можно делать абсолютно бесплатно. Вайбер и Телеграм с номером 7071 071 в вашем распоряжении. Совсем скоро начнется озвучка. Музыка.

0: реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Агент.
1: Сразу видно, что такой день недели, как пятница, принесла не только счастье и радость всем нам, но еще и активность, потому что сообщений у нас очень много в мессенджерах. Будем озвучивать все по порядку, чтобы ребята ничего не потерять и не запутаться. Но самое главное, на это у нас минут 50 так точно имеется. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет всей семье Зуевых. Особенный привет любимой супруге Ане. Не рычи на меня, все завтра получится. Сыновьям тоже привет Дмитрию и Максиму. А еще привет маме Марии Дмитриевне. Я вас очень сильно люблю. Отдельные летние приветики летят Артему Семенову, Елене Андрею, Саве, Максиму и Игорю на 57-й маршрутке, Лещук Сергею на 76-й. Ну и, конечно же, привет любимой радиостанции «Витебск» и всему коллективу. Вы лучшие. Вот такое вот прекрасное сообщение написал Саша. Есть у нас от Ирины послание. Здравствуйте. Наилучшие пожелания всей вашей команде. С праздником вас. Передаю привет деревне Быховцы, мужу Дмитрию и Римме Викторовне. Отличной вам погоды, хорошего настроения и удачной рыбалки. До встречи завтра. Пора фестивалить. Ирочка, фестивалить уже, конечно, нужно вовсю, потому что первые концерты прошли во вторник. Вчера состоялось официальное открытие, поэтому нужно возвращаться, так сказать, вашим родственникам из деревни, из дачи, так сказать, в город, чтобы действительно прекрасно провести уикенд. Этого же я, кстати, желаю всем нашим слушателям. А еще предлагаю слушать любимую музыку по курсу у нас. Бодрый хит называется «Closure» от D.O.D. и Hayley May. Давайте наслаждаться вместе. Музыкаль.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Агент.
1: Повитали и полетали немножечко в облаках под Sound in the Sky от белоруса Денмана. А теперь, друзья, возвращаемся сюда, в бытие и реальность, так сказать. Продолжаем агентиться на любимой волне радио Витебска и, конечно же, приносим счастье и радость вашим родным и близким. Добрый день. Поздравьте, пожалуйста, нашего любимого сына и брата Борисевича Олега Валерьевича с юбилеем 40-летием. Олегу желаем много везения, горстей полных смеха, любви, настроения, терпения в делах, во всем позитива. Пусть будет твоя жизнь добра и красива. Идти по судьбе, уверенно, прямо, таким же всегда быть решительным, славным, решать по-мужски все задачи свои, не потерять от счастья ключи. С наилучшими пожеланиями родители, сестры Алена, Татьяна, Екатерина и их семьи. Мы, естественно, именинника тоже поздравляем и желаем всего самого наилучшего. Так, вот еще один приветик нам прилетел. Передаю привет своей семье, любимому мужу Диме, самым замечательным детям Злате и Арсению от Ольги. Прекрасных выходных всем, ну и, конечно же, любимому радио. Также есть у нас послание от Сергея. Добрый день, Наталья. Наталья, привет Руслану на синем МАЗе. Вам, Наташ, тоже привет. Всему коллективу Радио Витебск привет. Всем парням-мазистам Витебского облагросервиса. Заряжаемся на выходные возить зерно. Всем удачи на дорогах. И Сереж попросил поставить его любимую композицию «Коко Джамбо» от мистера президента. Ну, Сереж, с учетом того, как вы здесь написали, что мы вчера с вами встретились на пати от Радио Витебск, вот и приятная встреча произошла. Я, кстати, тоже вас была очень рада видеть и не ожидала там встретиться. Но, тем не менее, все совпало, так сказать, то, естественно, мы вашу мечту и пожелание в музыкальном плане прямо сейчас будем оформлять.
0: Музыкальный

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Всемирная конференция по искусственному интеллекту проходит в Шанхае. Бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова могут арестовать. Сербско-российская выставка «Балканская хроника» в «Объективе» открылась в Витебске. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск.

0: Студент.
1: Сейчас, ребят, продолжим и дальше двигаться по всем вашим приятностям. Кто хочет к нам присоединиться и тоже здесь отметиться каким-то приветом, либо поздравлением, не забывайте данные. Вайбер, Телеграм 7071-071. Заявки принимаем еще, ну, минуток, наверное, буквально 10, так что поторопитесь. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Хорошего продуктивного дня, прекрасного настроения, отличного самочувствия, чтобы на сердце было спокойно и радостно. Успехов тебе в работе и спорте, бодрости и уверенности в себе, чтобы сердце твое наполнялось только радостью. Обнимаю, целую, очень сильно люблю, твоя бабуля Люба написала. Так, и прилетела нам приятность от Алисы. И снова пятница. Здравствуйте, классных выходных всем. Сашка, любимый мой, ты в моем сердце, и это счастье. Остальное все на сегодня неважно. Обнимаю тебя, хорошего тебе настроения. Алиса попросила поставить что-нибудь из репертуара певицы Ёлки. А в нашей фанатеке на самом деле очень много хороших песен. Это исполнительницы. Но вы знаете, Алиса, мне тут вспомнилась композиция такая душевная, приятная по звучанию, ну и самое главное про любовь. Называется она «Ты знаешь», а исполнять ее будет, кстати, не только Ёлка, но и Бурито. Так что давайте слушать вместе. Музыкаль.

0: Реклама. Пора в Ома. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Контент.
1: Только что про Любочку вспомнили вместе с белорусским исполнителем Холи Флеймом, а теперь давайте пробежимся по вашим сообщениям и вспомним всех ваших родных и близких, кому вы хотите сегодня передать самые приветы. А именно, привет Радио Витебск, передайте привет Леонтовичу Захару и пожелайте ему хорошего настроения от мамы и папы. Приятность прилетела. А также есть у нас сообщение от Натальи. Привет ведущим программ Радио Витебск. Вчера весело и классно отпраздновали ваш день рождения. Спасибо за праздник и фотосессию. Вы лучшие. Наташ, и вам огромное спасибо, что вы пришли и, в общем, замечательно провели время. Я надеюсь, что все, кто там был, вам все понравилось. Ну и очень хочется верить, что на ближайшие пару минут вам однозначно понравится наш эфирный плейлист, потому что впереди у нас трек под названием «Where is my husband» от британской певицы Рэй. Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29-519-66-66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Музыкальный агент.
1: Кэлвин Харрис и Джази только что в эфире отметились своим треком Satisfy, а вы в рамках этого часа, ребят, отмечались своими приятностями, которые мы, естественно, успешно озвучивали. Кто не успел, так сказать, поактивничать в рамках музыкального агента, который выходил у нас сейчас в обеденное время, не переживайте. Реабилитироваться можно будет вечерком. Пишите с 19 до 20 в эти же мессенджеры. Мои коллеги Саша Назаренко, Настя Дроздова все обязательно прочитают. Ну а с учетом того, что все сообщения мы уже озвучили, как бы, то будем сейчас финалить эту программу, послушаем еще немного музыки, потом узнаем самые свежие новости и прогноз погоды от службы информации, ну и, конечно же, будем возвращаться к нашему пятничному бранчу. Кстати, там вас ждет очень много всего интересного, так что оставайтесь на волне.

0: которое ты любишь. В Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. В Шанхае начала работу Всемирная конференция по искусственному интеллекту. Белорусскую делегацию возглавляет министр связи и информатизации Кирилл Залезский. Это уникальная площадка для обмена опытом в области развития ИИ. Запланировано более 140 тематических форумов, которые объединят почти 1500 участников. Внимание к теме развития искусственного интеллекта на самом высоком уровне. Среди гостей генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, главы правительства и руководители министерств разных стран. С программной речью выступил председатель КНР Си Цзиньпинь.
0: В мире.
1: В Украине обостряется внутриполитический кризис. Бывшего

0: считают, что реформы правительства идут в неправильном направлении. Лишь 30% придерживаются противоположного мнения. Опрос также показал, что уровень поддержки федерального правительства остается низким. Работу кабинета министров отрицательно оценивают 68% респондентов. Деятельностью канцлера Мерца недовольны 70% опрошенных. Фотовыставку «Балканская хроника» в «Объективе», подготовленную музеем жертв геноцида Белграда и музеем Победы Москвы, открыли в фестивальном Витебске в областном краеведческом музее, передает Белта. Выставка организована при поддержке посольства Сербии в Беларуси. Экспозиция «Балканская хроника» в «Объективе» посвящена в основном творчеству выдающегося сербского военного фотографа, кинооператора, режиссера Жоржа Скрыгина. Его работы документируют страдания, сопротивление и борьбу сербского народа в оккупированной Югославии во время Второй мировой войны. Выставка пробудет в Витебске до 1 сентября. И на этом у меня все новости. Информационный день на радио «Витебск» продолжит Татьяна Воронцова, партнер выпуска сеть магазинов «Веста».
1: «Веста» – дни выгодных покупок!
2: С 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
3: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
4: Погода на радио «Витебск».
0: Сегодня в нашем городе и по области небольшая облачность без осадков. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность 34%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области небольшую облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 24-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: И снова всем привет, ребят. Прошлый час у нас был на волне очень теплый, такой уютный, атмосферный, я бы сказала. И все это благодаря вам, потому что вы присылали приятности для родных и близких, а мы в рамках поздравительной программы их успешно озвучивали. Ну а теперь возвращаемся в нашу программу «Музыкальный бранч», чтобы и дальше пятницу наполнять топовой музыкой. И, кстати, раз уж заговорила о музыке, хочу напомнить вам про нашу сегодняшнюю бранч-премьеру. За нее продолжается активное голосование в нашем открытом телеграм-канале. Так что переходите туда, пост ждет ваших реакций. Там есть три варианта ответов. Как обычно, вы выбираете тот, который подходит вашему музыкальному вкусу. Под постом, если есть желание, можете делиться мнениями, впечатлениями, ставить свои реакции в виде эмодзи. Кстати, сегодня отмечается еще и день эмодзи. Все удачно совпало. Ну и если новинку пропустили в эфире, прослушали, так сказать, то можете перейти тоже в телеграм-канал и, в общем-то, вспомнить, как она звучала. Ну и у меня для вас прекраснейшая новость. Совсем скоро в эфире появится наша талантливая белорусская звездочка Настя Крав, творчество которое вы очень-очень любите. Мы эту артистку всегда ждем с нетерпением. Ну и как раз-таки сегодня поговорим с Настей о ее творческом пути и дальнейших планах. Так что оставайтесь на волне. И если есть вопросы для нашей гости, обязательно их пишите в Viber или Telegram по номеру 7071 071.
0: Радио Витебск.

0: Свалим по-славянски.
1: И действительно, друзья, фестивали мы с вами на полную, по полной катушке, хочется сказать. Буквально недавно анонсировала, что сегодня к нам в гости заглянет наша талантливая, белорусская, красивая звездочка Настя Кравченко. По-другому про эту девушку, вот на самом деле, сказать ну никак нельзя. И, кстати, заранее забегая, анонсировала вам, что вы можете наши гости задавать сегодня вопросы. И представляете, они уже есть, по ним мы, естественно, пробежимся чуть позже. Настя уже здесь передо мной сидит, прекрасная такая. Настя, привет тебе.
2: Добрый день. Здравствуйте.
1: Рада тебя видеть. Как я тебе уже сказала вне эфира, мне кажется, у нас с тобой складывается хорошая традиция. Да, не только созваниваться по телефону и премьерить твои какие-то хиты, но и, наверное, уже второй славянский базар. Мы вот так
2: по-моему,
1: вот с тобой.
2: Даже третий.
1: И глаза в глаза вот прям сидим и общаемся здесь. Настя, хочется всех нас поздравить, во-первых, с открытием славянского базара. Вчера состоялось торжественное открытие, праздничный концерт. Ну и, естественно, ты там выступала. Причем выступала не одна, а со Стасом Ярушиным. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Хочется у тебя спросить вообще, как настроение, как ты себя ощущаешь? Ты вот в Витебске у нас бываешь на, ну, практически каждом славянском базаре, да, за последнее время приезжаешь.
2: На каждом, не на практически, на каждом, на каждом.
1: Какие впечатления? Что нового заметила в городе для себя? Отметила что-то? Успела уже где-то, может, прогуляться?
2: А я как-то даже не пыталась отмечать что-то новое для себя, потому что всегда с нетерпением, как и все белорусы, ожидаешь открытия славянского базара и просто славянского базара в целом. В целом, вот эту неделю яркую, насыщенную, классную. Это мой юбилей, это юбилейный славянский базар.
1: Да, 35 лет.
2: И мой юбилейный год, пятый.
1: Вот так
2: да,
1: вот.
2: Да, представляете, слушай, как время быстро
1: все
2: бежит.
1: Все совпало, отлично.
2: Да.
1: Мы тебя поздравляем.
2: Спасибо
1: с этим событием. Ты вчера выступала на концерте, уверена, там блистала на все 100%. Кто сходил вчера на концерт из наших слушателей, большой молодец. И думаю, насладились Настей и ее вокалом. Настя, вчера у тебя было выступление со Стасом Ярушиным, вы пели свою новую композицию под названием «Выдыхай». Хочется спросить тебя, как вообще прошло выступление? Я знаю, что вы со Стасом уже давно находитесь в дружеских таких плотных взаимоотношениях. Расскажи, пожалуйста, расскажи вообще про эту песню «Выдыхай», потому что мы ее сегодня обязательно послушаем в эфире. И забегая наперед, хочется тоже спросить, планируете ли вы со Стасом дальнейшее сотрудничество? Может быть, что-то еще интересное будет?
2: Ой, сразу несколько вопросов в одном вопросе. Я же растеряла, что отвечать. Ну, начну я с того, что Стас передавал вам большой привет.
1: Так.
2: Он очень хотел сегодня приехать, но, к сожалению, сразу после открытия, в ночь, там где-то в 5-6 утра он уже уехал в Минск. В Москву.
1: У артистов плотный график,
2: да,
1: все понятно.
2: Да, но привет он вам передавал огромный. Да, песня. Песня «Выдыхай». Прекрасный сложился у нас дуэт, как человеческий. То есть здорово, когда люди очень вот
1: чувствуют друг друга.
2: Ловятся, да, каким-то вайбом, чувством юмора вообще. И, конечно, услышала песню, подумала, с кем бы эта песня хорошо прозвучала. Мы вместе подумали с продюсером и пришли к выводу, что почему бы не Стас? Мы знаем, что Стас очень изборчив к репертуару. Он очень многие песни называет шаблонными.
1: Так.
2: И не поет подобные песни. Вот что-то должно цеплять. И мы думаем, ну, наверное, не понравится, но откажется, так откажется. Но ему мы предложим все-таки первому из всех возможных, допустим, вариантов.
1: И все срослось.
2: И он сразу, 2 минуты, не раздумывая, да, Настюх, погнали. И с момента, как он первый раз услышал песню, как раз-то выпало на период, когда он приезжал каждую неделю на прямые эфиры шоу «Фактор Бай». Одну пятницу мы порепетировали с педагогом вокальным,
1: так.
2: Следующую пятницу мы песню записали, и через 2 недели песня вышла. На все про все, с момента, как он ее первый раз услышал, до релиза, меньше месяца. Представляете, как быстренько это все, оп, когда все идет хорошо, вот ничего не мешает. И в космос, и звезды, и небо, и бог, все складывается, и все помогает, да. Насчет новых песен, буквально вчера обсуждали перед открытием, на репетиции, что было бы здорово что-нибудь еще такое записать. В другом стиле, возможно, но именно вот эта синергия и у Стаса команды, моей команды, наша вот эта энергетика, оно очень классную историю играет. Ты не выматываешься, потому что в любом случае проще, когда ты один с командой.
1: Ну, да? Ты сам на себя рассчитываешь,
2: ну, грубо говоря,
1: в своем творчестве.
2: А,
1: да.
2: Многие, когда начинаются какие-то коллабы, дуэты, мы знаем, что не сильно хорошие потом взаимоотношения начинаются, потому что когда ты, ну, грубо говоря, 24/7 с человеком, обсуждаешь обложку, обсуждаешь сниппеты, еще что-то обсуждаешь. Могут быть какие-то конфликты интересов. У нас же этого не было. Тьфу-тьфу-тьфу, спасибо большое. Поэтому, конечно же, мы и на второй релиз нацелены, и на третий. Главная песня. Главное найти ту самую песню, чтобы у тебя перещелкнуло.
1: Так.
2: Такой, все, работаем.
1: Я уверена, что вы однозначно, вы уже сработались на все 100%. Поэтому, я думаю, все впереди. Настя, ну раз поговорили про вчерашнее твое выступление и вашу совместную композицию «Выдыхай», я предлагаю прямо сейчас в эфире
2: послушать.
1: Ее, конечно же, послушать. Так что, друзья, делайте звук динамиков громче и получайте удовольствие вместе с нами.
0: Фестивалем по-славянски.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
8: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
9: Телефон рекламной службы 60 11 60.
10: Фестивалим по-славянски.
11: Напомню нашим дорогим радиослушателям, что в рамках фестиваля к нам сегодня пришла красотка, всеми любимица Настя Кравченко, творчество которой мы любим и уважаем. Буквально недавно в эфире прозвучала новая песня «Выдыхай» вместе со Стасом Ярушиным. Настя, нам прислали даже комментарий в Вайбере. Вот Сережа написал: «Классная песня».
12: Ой, спасибо.
11: Сереж, передаем привет вам, да, спасибо за комментарии. Вопросы, друзья, ваши тоже в Вайбере вижу. Чуть позже будем, так сказать, их включать в режим интервью. Настя, мы сейчас с тобой поговорим про Стаса Ярушина. Весной мы с тобой премьерили твою, я уже вне эфира сказала, бомбическую, на мой взгляд, песню «Вода». Ага. Действительно, песня потрясающая, энергичная, заряжает настроением, причем там вы использовали 4 языка, и русский, и белорусский, и английский, и китайский. Пела ты ее с исполнителем Кай Сином. Ага. Хочется узнать, вот смотри, у тебя уже коллаборация с Кай Сином была, со Стасом Ярушиным. С Кай Сином планируете тоже что-то? Или, может быть, вообще, я смотрю, у тебя вот так вот классно, знаешь, с парнями творческий тандем получается. Может быть, кто-то еще планируется у тебя?
12: Ну, пока конкретных планов нет. Это же все зависит от песни. Так. Обычно ты слушаешь песню и представляешь, с кем бы она хорошо прозвучала. То есть, например, с Кай Сином бы «Выдыхай» прозвучало очевидно странно.
11: Ну да, конечно.
12: У него другая харизма, у него другой стиль.
11: Другой вайб.
12: Да. Поэтому вот в случае будем отталкиваться непосредственно от песни. Конечно же, хочется больше коллабораций творческих, хочется больше таких тандемов, таких дружественных, дружеских, творческих, потому что, конечно, это все и обмен аудиторией, и почему нет, когда да?
11: Ты знаешь, про обмен аудиторией нам прислал Николай только что сообщение. Вот сейчас играла хорошая песня «Выдыхай», и Елена нам написала: замечательная песня, очень зацепила, ставьте каждый день.
12: Ой.
11: Ну, вот, понимаешь?
12: Желание слушателей закон.
11: Вот, про что я как раз говорила, друзья, огромное спасибо.
12: Спасибо большое.
11: Насте, естественно, приятно. Смотри, немножечко поговорили с тобой о музыке, о коллаборациях, которые у тебя были и, может быть, планируются, естественно, в будущем. Помимо творческой твоей музыкальной карьеры, хочется сейчас поговорить о твоей новой роли, причем, мне кажется, очень она такая важная и даже немножечко трепетная для тебя. Ты была в качестве наставника проекта «Фактора Бай» «Дети» первый сезон. Расскажи немножечко про вот этот вот отдельный свой путь. Все-таки одно дело участвовать, одно дело быть артистом, а одно дело быть наставником, да еще и работать с этими маленькими там, ну, детками, да?
12: Да.
11: Тем более, забегая тоже наперед, я знаю, что девочка с твоей команды, она стала победительницей, поэтому сейчас мы про это все поговорим.
12: Да.
11: Расскажи про роль наставничества.
12: Ой, это всегда особенное чувство, конечно. Спрашиваю часто, что волнительнее, что ответственнее, что важнее для тебя стоять на сцене или сидеть в наставническом, так сказать, кресле, в наставнической роли. А это несравнимая история. На сцене ты отвечаешь за себя, за свой имидж, за свой статус, чтобы все красиво спеть, чтобы красиво выглядеть.
11: А здесь за других.
12: А здесь ты отвечаешь за других, и это такая же важная миссия. Кому-то сказать, подобрать слова, даже как в случае, ну, на этапах кастингов, когда ты говоришь кому-то «нет», чтобы как-то не задело. Чтобы как-то вот... Это все очень сложно.
11: Болезненно. Кстати, да, мне тоже кажется, надо... Пытаешься всегда как-то мягко человеку сказать, чтобы не затронуть его глубинные чувства.
12: Но на прямых эфирах скажу, что думала, будет мне сложнее, но именно с психологической точки зрения мне было проще. У нас такая уже семья Кравчата-Тим образовалась.
11: Да.
12: И с родителями прекрасно в дружеских и взаимоотношениях деток и с самими детками. Болезненно, когда вылетали мои малыши. Но
11: без этого никуда.
12: Да, к сожалению.
11: Такова жизнь, как говорится.
12: У каждого из наставников уходили ребята, и в любом случае победитель будет только один. Главное, какой ты опыт будешь извлекать из участия и в целом, как ты потом будешь развиваться, потому что это классная стартовая ступенька. Тебя увидели, тебя заметили, тебя оценили миллионы зрителей, телезрителей, зрителей в социальных сетях, потому что очень хорошие просмотры, рейтинги по TikTok и так далее, по различным площадкам. Это стартовая ступенька, и все от тебя будет зависеть. От желания. Это тебе не даст, деткам надо понимать, что это тебе не даст сразу успех на счастливое, билет в счастливое будущее.
11: Да, здесь нужен труд, да, это действительно. Да. А скажи, легко ли находить вообще, тебе было общий язык с детьми?
12: Да вообще все просто. Я от них не сильно далеко, по сути, по возрасту и ушла. То есть в матери я им не гожусь, так скажем. Я понимаю, чем они живут, дышат, они понимают, чем я, потому что у нас в целом все одинаковое. Одинаковые тренды в музыке сейчас, что дети такие там навороченные штуки, я иногда не понимала. Ничего себе, вы думаете?
11: У меня такая же история с племянниками бывает, да. Это точно.
12: Думаю, вроде я тоже такая на стиле.
11: Современная.
12: Смотрю, что там происходит в этом медиамире. Легко было. Хорошо.
11: Ну, то есть роль наставничества ты оценила, тебе понравилось.
12: Да, если позовут еще раз, я буду
11: обязательно пойдешь. Конечно. Я думаю, тоже здесь все впереди. А, Настя, насколько я знаю, под твоим наставничеством победила девочка Влада Табола.
12: Ага.
11: Вот, я думаю, что для тебя это огромная гордость, честь, поэтому мы тебя, естественно, поздравляем. Это в очередной раз доказывает, что ты талантливая исполнительница и потрясающий преподаватель, по-другому я сказать не могу, поэтому принимай поздравления от всей нашей команды «Радио Витебск». Я так думаю, что ты, как уже сказала, планируешь и дальше развиваться тоже в этом направлении, если все-таки будет такая возможность.
12: С удовольствием, безусловно.
11: Я, Настя, хочу еще забежать немножечко наперед. Вопросов на самом деле много, но, как говорю, в эфире часто эфир, к сожалению, не резиновый, поэтому сейчас предлагаю послушать твою композицию, которую мы тоже не так давно вспоминали. «Вода» — зажигательный трек, который Настя Кравченко исполнила вместе с Кайсином. Так что, друзья, давайте сейчас послушаем. В середине часа узнаем краткие новости от Татьяны Воронцовой. Ну и потом, конечно же, вернемся к нашему интервью. Насте можете продолжать писать приятности, вопросы. Все это дело будем обязательно скоро озвучивать.
7: Фестивалим по-славянски. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергиенко сегодня работает в Глубокском районе. Во Франции более 50 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за грозы. Смертность в Латвии за 5 месяцев превысила рождаемость почти на 7 тысяч человек. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».
4: Фестивалим по-славянски.
5: Мы, дорогие радиослушатели, действительно продолжаем фестиваль по-славянски. Напомню, что сегодня к нам в гости заглянула Настя Кравченко. С Настей уже много что успели обсудить. Тем не менее, вопросы еще имеются и у меня, и даже вопросы есть у вас. Так, Лена попросила напомнить название новой песни Насти со Стасом. «Выдыхай» композиция называется. Друзья, запоминайте. Я думаю, она достаточно часто теперь будет появляться и у нас в эфире. Настя, тебе написала сообщение Елена. Забегая наперед, я уже тоже рассказывала, что твоя песня «По полюшку» пользуется особым спросом в поздравительных сегментах. Лена пишет: «Здравствуйте, Настя. Прям-таки до сих пор с удовольствием слушаю вашу старенькую песню «По полюшку». Даже на звонке стоит она у меня с тех еще времен. Даже моя собачка Майя реагирует на нее, если звучит по радио. По полюшку, то бежит к телефону, смотрит, почему я его не поднимаю. Спасибо за ваше творчество, за ваши песни. Реально разносторонние. На чем сейчас работаете и когда ждать новинок?» Написала Елена.
6: Елена, спасибо вам огромное. Мне так приятно это слышать. Особенно, знаете, «По полюшку» — это самая первая песня вообще в целом в моем авторском репертуаре. И особенно приятно, что глобально она не завирусилась как-то по сети.
5: Но откликнулась у слушателей.
6: Откликнулась. Видишь, и это так здорово, что у каждой песни есть свои поклонники. И я надеюсь, что вы с радостью поднимаете телефон, когда там по нем звонят и играют «По полюшку».
5: И даже песик любимый реагирует.
6: Следующая песня. У нас сейчас есть план выпускать раз в месяц по новенькому релизу. Мы немножко этот план, шаг влево, шаг вправо, раз в полтора месяца у нас получается, потому что реально титанический труд это. Uh-huh. Пока ты запишешь песню, пока поработаешь с педагогом, ее выучишь, потом подготовишь все обложки, к песне, к выходу, потом загружаешь на площадке, оно загружается около 2 недель до выхода, то есть там все эти отборы проходят.
5: Не быстро, я бы сказала.
6: Да, да, да. И получается, я озвучила неделя, 2 недели, это 4 недели, uh-huh. Это уже месяц. Все. И получается, ты только песня вышла, и уже нужно к следующей приступать. А сейчас активный летний такой творческо-концертный сезон, поэтому не получается нам так быстро реагировать на все эти истории. Но опять же, песни надо искать хорошие. Просто для галочки выпускать зачем?
5: Конечно, согласна.
6: Нужно что-то прикольное. Но следующая песня уже прошла все этапы, так сказать, отбора вот этого. И 21 июня, это уже получается сколько? Через 4 дня вы можете ее услышать. Она называется «Совершеннолетняя».
5: Мы, кстати, о ней, да, сегодня немножечко позже поговорим. Настя, так сказать, уже чуть-чуть ее проанонсировала. Настя, Женя написал: топ-5 любимых зарубежных исполнителей или групп у Насти всех эпох. Вот топ-5 есть?
6: Хорошо, да, конечно, найдем. Но это не от первого к пятому, это просто через запятую.
5: Да,
6: то есть
5: да,
6: тут
5: давай.
6: Нет, кто любимее, кто не любимее. Уитни Хьюстон.
5: Угу.
6: Риана.
5: Так.
6: Именно зарубежных там у нас было, да?
5: Да, зарубежных
6: да,
5: именно
6: да,
5: попросили.
6: Так, так, что я сказала?
5: Можно группу, либо исполнителя.
6: Да, да, да.
5: Ты сказала Уитни Хьюстон.
6: Уитни Хьюстон, Риана. Потом, сейчас, Скорпионс.
5: Так.
6: По ракешнику. Айра Смит.
5: От. Вообще класс, сама обожаю.
6: И сейчас пятую, чтобы так место никому, ни тому не дать.
5: Меня тоже, друзья, когда спрашивают о музыке, с учетом того, что меломан, что тяжело выбрать.
6: У меня там много на языке вертится, но хочется это место пятое кому-то достойному отдать.
5: И всегда сложно.
6: Ладно, хорошо, мне очень импонирует эпатаж Леди Гага. Давайте Леди Гага.
5: Вот. Ну все, Жень, я думаю, Настя развернуто ответила на ваш вопрос. Так что сейчас, кстати, Женя нам уже тоже что-то печатает. Может быть, поделится своими любимыми артистами. Настя, ты потрясающе всегда выглядишь. Как я говорю, я не знаю, как ты все успеваешь песни писать, там, на концертах выступать, прекрасно выглядеть. Работа, на самом деле, я понимаю, что работа, хобби приносит массу удовольствия, но это и тяжелый, на самом деле, труд. Но, тем не менее, мы просматриваем всегда твои соцсети, чтобы тобой вдохновиться, восхититься. Видела, что ты, ну, практически недавно, назовем это так, путешествовала, была в Китае. Расскажи, что это была за поездка? Это рабочая была... или отдых?
6: Это был ровно на следующий день, как завершился, случился суперфинал шоу «Фактора Бай Дети».
5: Так.
6: Я
5: решила
6: сутки,
5: отдохнуть.
6: Это был мой как раз день рождения. Это выпало в мой день рождения. Суперфинал 9 мая. Я весь день отсыпалась, принимала поздравления. И 10 мая я улетела. Это была не творческая поездка, не концертная. Наконец-то я поехала просто отдохнуть, просто переключиться, перезагрузиться, выключить мозг.
5: Как провела время?
6: Очень отлично, очень прекрасно.
5: Китай понравился?
6: Замечательно. Мне кажется, в Китае можно ездить, не переездить. Там в каждом городе какая-то своя приколюшка. Они так в этом плане боги маркетинга, наверное. Потому что в одном городе я хочу сейчас доехать, снять вот этот, возможно, вы в курсе, не в курсе, трендовый ролик вот на этих скутерах.
5: А, да.
6: На мотоциклах,
5: да,
6: эти красивые. Вот, это только в одном городе, не по всему Китаю, поэтому вот туда есть в планах долететь. В общем, Китай, он такой необъятный.
5: А что вкусного или необычного попробовала из еды? Было такое?
6: А я, честно говоря, вот я человек-экспериментатор в музыке, там, в жизни, но касаемо еды.
5: Здесь, наоборот, традиционно все, да?
6: Да, да. Максимально традиционно, максимально в безопасных местах. Стритфуд боюсь,
5: так.
6: Но ем, думаю, так, ну, оно в целом прожаренное. Допустим, это там краб или рак. Пантель-то я снимаю, все. То есть тут чисто все, все хорошо. В этом плане я такая очень завернутая на санитарии.
5: Это я считаю правильно, потому что разные страны, мало ли, тоже,
6: чтобы... Потому что не хотелось бы, конечно, из 15 дней поездки 3 дня...
5: Отлежать.
6: Да, с животом.
5: Это 100%. Настя, хочется с тобой вот про тему творчества поговорили. Новую песню мы сегодня с тобой обязательно тоже запремьерим, но немножечко позже. Насколько мне известно, у тебя этой осенью, в октябре месяце, в Москве планируется первый сольный концерт. Там расскажи, пожалуйста, немножечко о нем. Как, может быть, сейчас уже вот подготовка какая-то у тебя идет?
6: Честно говоря, сейчас еще вообще никакой подготовки не идет.
5: А июль месяц?
6: Июль месяц, да, часики-то тикают, но мне настолько сейчас все активно по... Я, как это называется, решаем проблему по мере ее
5: поступления.
6: Да, но концерт — это ни в коем случае не проблема, это прекрасное
5: событие,
6: счастье. Причем и Москва, и Питер у нас заявлены 2 дня подряд. Поэтому работа не идет, но, может быть, в августе мы включимся в эту всю историю. Пока «Славянка», недавно была «Александрия», еще концерты, там, «Дни городов» различные, еще что-то.
5: Но, тем не менее, мы твой концерт уже тоже немножечко проанонсировали заранее, что он будет в октябре месяце. Поэтому, ребят, если вдруг поедете в Москву, в Питер осенью, рассчитывайте, что можно сходить на концерт Насти Кравченко. Если вдруг в нашей прекрасной стране не получилось, то почему бы и нет, да. Мы сейчас сделаем тоже небольшую музыкальную паузу, послушаем Настю песню «Мотылек». Она, кстати, с ней выступала в прошлом году на концерте. Песня очень глубокая, приятная по звучанию. Многим слушателям тоже она запала в душу. Так что, друзья, давайте будем вместе все это дело оценивать, слушать прямо сейчас.

0: Пусть свалим по-славянски.
1: В нашем чудном городе фестивальном 13.42 на часах. У нас в гостях прекрасная Настя Кравченко. Уже, на самом деле, очень много чего обсудили и интересного узнали. Ну, подошли мы, так сказать, тоже к кульминации. Настя уже затронула тему своей новой песни, которая вот-вот выйдет. Называется «Композиция совершеннолетняя». Настюш, расскажи, пожалуйста, про эту песню. О чем она? Ну, как бы, хотя, конечно, название уже само за себя немножечко говорит, но тем не менее. О чем песня? Как вообще создавалась? Долго ли над ней работала? Потому что со Стасом, вот ты говоришь, хоп-хоп, и все быстро вышло.
2: Угу. А как-то у нас с этой песней достаточно такие размазанные сроки. То есть с момента песни я записываю в целом всегда быстро. Угу. То есть пришла на студию час-полтора, я с восхищением где-то слушаю артистов, которые, ой, была на студии, утомилась, 5 часов прописали песню. Я такая, я за час, бам-бам, и все. Но демка этой песни, по-моему, я еще год назад слышала.
1: Угу.
2: Потом мы начали играться с аранжировками, в какой она лучше будет звучать. Опять процесс на паузу стопнули, потому что у нас уже другие песни были, так сказать, в загашнике, да?
1: Угу, угу.
2: Которые должны выходить вот
1: так
2: постепенно. Поэтому опять стопнули. И как-то мы к ней все вернулись, чуть-чуть работнули над ней.
1: Потом сделали паузу.
2: Пауза, да, вот она такая у нас. А сейчас поняли, что совершеннолетняя. Причем она название через хэштег.
1: Угу.
2: И непонятно, это совершеннолетняя.
1: Да, или же совершеннолетняя с возрастом. Вот и я тоже,
2: да.
1: Поэтому говорю, о чем песня?
2: Она просто летняя. Она просто летний вайб, и каждый, мне кажется, послушав ее, что-то свое. Кто-то в ней может услышать какую-то просто вайбовую любовь к городу.
1: Угу.
2: Любому. Просто там город спит, ему пора. Кто-то... Атмосферное видео, мне кажется, прикольно под нее будет снимать. Летние именно в машине, когда едешь или отдыхаешь где-то. Кто-то услышит любовные намеки. Потому что в припеве, весь припев состоит из слов. Летняя, песня летняя, совершенно летняя. Летняя, совершеннолетняя, все.
1: Угу.
2: То есть тут, по сути, конкретно здесь хочется не искать смыслов, да?
1: А просто слушать,
2: а просто
1: получать
2: слушать
1: удовольствие.
2: И танцевать, кайфовать, снимать вайбовые ролики в социальной сети. Ну, вот такая какая-то история.
1: Кстати, Лена написала нам опять, а по полюшку поставите. Леночка, я думаю, что сегодня мы обязательно и поставим эту песню, потому что у нас в гостях Настя Кравченко, и вы любите, вы очень много сегодня приятностей пишете, поэтому, как уже говорила, мы сейчас, Настя проанонсировала и рассказала про свою новую композицию, совершеннолетняя. Она у нас будет звучать вот буквально совсем скоро в эфире, и по полюшку после нее обязательно, вот прям ручаюсь, тоже проиграет. Настюш, огромное тебе спасибо за то, что ты в своем плотном графике, а я в этом настолько 100% уверена, нашла время, пришла сегодня к нам в гости, приятно пообщались, узнали на самом деле очень много про тебя интересного, вроде бы постоянно что-то общаешься, но в жизни артиста, мне кажется, всегда что ни день,
2: каждый день
1: что-то происходит.
2: Да.
1: Ждем от Насти новых песен, выступлений, не забывайте, будут сольные концерты осенью и в Москве, и в Питере, ну и, естественно, новые композиции как сольные, так и коллаборации с другими артистами и со Стасом, естественно, наверное, что-то будет,
2: дай
1: и
2: бог.
1: Может быть, и с Кайси нам, а почему бы и нет,
2: да.
1: Настя, поэтому ты умничка, мы тобой гордимся, как всегда, все тебя любят, вот наши мессенджеры тому доказательства и музыкальные заявки, прекрасно выглядишь, хочется тебе пожелать оставаться такой же прекрасной, энергичной, веселой, вот зажигалкой, прекрасно выглядеть, крепкого здоровья,
2: спасибо.
1: Оно никогда не помешает и не будет лишним, ну и, конечно, творческого вдохновения, любимых слушателей, фанатов, и пока ты у нас здесь в эфире, я думаю, нашим слушателям, а они тебя сейчас действительно слушают, им будет приятно, если ты им тоже что-то, особенно в рамках Славянского базара, приятное пожелаешь.
2: Спасибо, во-первых, вам огромное за прекрасный эфир. Спасибо слушателям за активность, за любовь, за то, что слушаете, за то, что добавляете свои песни. Мне сказали, да, бранч?
1: Да.
2: Как, по заказу, да?
1: Музыкальный агент, у нас
2: да.
1: есть программа бранч,
2: да.
1: и там с 13 до 14 и с 19 до 20 поздравительный
2: заказывают
1: сегмент.
2: Песни.
1: Заказывают песни, передают приятности родным и близким, и вот как раз-таки твои
2: вообще
1: песни.
2: Вообще волшебство. Спасибо вам огромное. Всегда к вам с удовольствием и в город, и на радио Витебск, конечно, с удовольствием.
1: И на сцену, это естественно.
2: Безусловно. Спасибо, что всегда ждете. Желаю вам счастья, здоровья, вдохновения, любви к жизни, света в глазах, искры вот этой вот детской, неподдельной, интереса вот этого к жизни, любви к жизни. И слушайте Настю Кравченко, праздника, слушайте радио Витебск. Оставайтесь такими же активными, такими же бодрыми и добрыми. Спасибо вам огромное.
1: Я думаю, здесь не добавить, не убавить. Настя сказала свои слова как тост, поэтому на этой прекрасной ноте мы будем сегодня завершать наше звездное интервью. Ну и, конечно, как обещала, прямо сейчас послушаем новую работу, совершенно летняя, и обязательно в эфире сегодня еще и прозвучит «Популюшку».
0: Фестивалем по-славянски. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательнее к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлют рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство «Вэл». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергиенко сегодня работает в Глубокском районе. Цель визита – оценка хода жатвы. В поездке также участвует депутат Палаты представителей Анатолий Сивко. Первая остановка – поле сельхозпредприятия «Золотая подкова». Председатель райисполкома Максим Бакуров доложил, в районе на уборке зерновых занято 55 комбайнов. Идет активная фаза уборки ячменя. Средняя урожайность – 27 центнеров с гектара. Это выше прошлогоднего показателя. В ряде хозяйств параллельно убирают рапс.
1: В Беларуси.
2: Отделение посольства России планируется открыть в Гомеле. Об этом шла речь сегодня во время встречи председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко с советником-посланником посольства Российской Федерации в Беларуси Владимиром Ваньке. Иван Крупко отметил, что Россия для Гомельской области

0: 20-летняя женщина погибла после того, как на нее упало дерево. Второй жертвой непогоды стал 37-летний мужчина, который сгорел в результате пожара в здании, в которое ударила молния. В Латвии естественная убыль населения за январь-май этого года составила 6 859 человек. Это на 431 человека больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает Белта со ссылкой на Центральное статистическое управление. За указанный период текущего года в стране было зарегистрировано 4589 новорожденных, что на 4,5% меньше, чем за соответствующий период 2025 года. На 1 июня этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 833 тысячи человек. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на радио Витебск.
0: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 24-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидромет. Летом партнер компания Виконт Бай.
2: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсюды доброе надворье.
3: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города.
4: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8 510 610.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
5: Всем привет, это группа Добро. У нас вышла новая песня «Море, привет». Слушайте ее прямо сейчас на радио.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Делегация Беларуси приняла участие в заседании руководителей погранслужб Шанхайской организации сотрудничества в Исламабаде. В Витебске назвали обладателей премии детского музыкального конкурса в рамках Славянского базара. Улицы Западного Голливуда затопило из-за прорыва столетнего водопровода. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск. Час по-русски.

0: В Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Белорусская делегация приняла участие в 12-м заседании руководителей пограничных служб компетентных органов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Исламабаде. Об этом белцы сообщили в Госпогранкомитете. Заседание прошло под председательством Пакистана. Участники заседания обменялись информацией об обстановке на государственной границе государств-членов ШОС, а также тенденциях и прогнозах ее развития. Обсуждены и одобрены итоги, проведенные в 2025 году совместной пограничной операции «Солидарность-2025», основной целью которой стала борьба с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью. Стороны одобрили план работы группы экспертов на 2027 год.
0: В Беларуси.
1: В концертном зале «Витебск» прошел галоконцерт, где назвали обладателей гран-при первых трех премий 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск», передает Белта. Гран-при конкурса получила белорусская Елизавета Цуприк, которая набрала максимальное количество баллов по результатам двух конкурсных дней. Первая премия досталась исполнительнице из Румынии Лючии Байко, вторая – Жасмине Тузеловой из Казахстана и Кире Абрамов из Израиля, третья – Валерии Шевченко из России и Елице Малаковой из Болгарии.
0: В мире.
1: Энди Бернем официально объявлен новым лидером лейбористской партии Великобритании и 20 июля готовится занять пост премьера Великобритании. Об этом сообщает телеканал Sky News. Энди Бернем занимал пост мэра Большого Манчестера с 2017 года. В 2001-17 годах занимал должности министра культуры, медиа и спорта, был министром здравоохранения. Кир Стармер 22 июня сообщил о намерении покинуть посты лидера лейбористов и премьера Великобритании. Политический кризис разгорелся в Соединенном Королевстве после выборов в органы местного самоуправления, которые прошли 7 мая. По их итогам лейбористская партия впервые утратила контроль над парламентом Уэльса.

0: Фиеста невыгодных покупок.
1: С 15 по 19 июля в магазинах Леста колбаса сыровяленая юбилейная высший сорт 1 килограмм 20 рублей 99 копеек. Мороженое Лёва пломбир шоколадный на бисквитах 80 граммов 1 рубль 29 копеек. Веста. Приглашаем за покупками.
2: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
3: Погода на радио Витебск.
4: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 24-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнером Нёрт турагентство «Вокруг света».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8 510 610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск. Это слушает весь мир.

0: просто поздороваемся, как всегда, по будням с 16 до 20.00. Хорошая компания. Здравствуйте, наши дорогие. Здравствуйте, Анастасия.
1: Здравствуй, Саша. Здравствуйте, все, кто сегодня настроен на волну радио Витебск. Мы тоже настроены на вас по полной программе, друзья, потому что фестиваль продолжается. У нас продолжается поток гостей, естественно. А еще у нас продолжаются игры. Каждый час будем радовать вас чем-то интересным.
0: Я сегодня, когда оказался на автомобиле за рулем, где-то это была половина десятого, может, без 12:10. И у меня возникло ощущение, что город после вчерашнего открытия немножечко...
1: Отсыпается?
0: Да, да. Вот, поэтому, ну, я думаю, что все, все уже выпили кофеек или другие напитки, которые предпочитаете в 16 часов.
1: Которые остались со вчера.
0: Ну, возможно, да. И готовы к нашему продолжению славянского марафона. Ну, а мы будем фестивалить по-славянски. Вот как-то мы так наш озаглавили эфир, наверное, да, как и вчера, так и сегодня. У нас будет много гостей. Можно задавать звездам различные вопросы. Кто будет пока, пускай будет маленький секретик. Это всегда сюрприз, а сюрприз – это всегда приятно. Вот.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Лагански.
1: Анастасия, давайте поднимемся над нашим городом. На всякий случай посмотрим, что у нас по пробкам. Ну, вроде бы еще рановато, как бы, но сегодня же пятница. А да, пятницу наши дорогие сограждане почему-то любят себе устроить короткий день. Ну, мне так кажется порой, знаешь. Ну, на Ленина, вот начинает каланчи вниз, было уже такое немножечко, так сказать, да, я угадал?
2: Автолпотворение,
1: Автолпотворение, да.
2: Да-да-да.
1: Ну, там, понятно, ГЦК, там, понятно, что улица Суворова, некоторые, значит...
2: Ну, там в целом сложновато, не то чтобы двигаться, там дышать даже порой сложновато, потому что действительно большое заселение людей за счет того, что много всяких интересных локаций.
1: Это да.
2: Да, интересных мероприятий проводится, и прям с утра и до позднего вечера. Это для тех, кто, ну, не успел купить билетики, да, на какие-то там прям большие массовые концерты, а вот любит, например, такое более душевное камерное искусство. Это, пожалуйста, это по улицам города гулять. Мне кажется, буквально за каждым уголочком кроется какой-нибудь талантище. Что касается тех самых уголочков, в которых сегодня спрятаться автомобилистам, по крайней мере, невозможно, потому что они будут априори находиться в толпе людей. Так это проспект Фрунзе. В целом, в том же месте, что и в штатном режиме, генерала Людникова тоже присоединяется Ленина, как ты и говорил, действительно. Там уже достаточно большая пробка. Но Калинина, что уж говорить Калинина, мы все понимаем, что там то же самое, что вчера и позавчера, но есть некоторые локации, которые отличаются, например, от предыдущих дней. Это Смоленская улица, а также Московский проспект. Вот как раз-таки этот крестик на карте помечен красным. И проспект Черняховского присоединяется. Если вы едете в сторону Строителей, то знайте, друзья, вам придется там подзадержаться.
1: Друзья, тем не менее, всех с пятницей и всем прекрасного продолжения фестиваля, подготовки к выходным, да, ведь кто-то собирается наверняка уехать далеко, подышать воздухом, и такие люди есть, несмотря на то, что фестиваль в полном разгаре. Поэтому всем мы пожелаем удачи и приятного времяпрепровождения. Самое главное, чтобы рядышком всегда шуршала любимая волна.
0: Фестивалем по-славянски. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле. Собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
3: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
5: Фестивалим по-славянски.
6: А вот и ура, а вот и ура, к нам прибежал гость. И что, давайте сразу, Никита Белько, привет!
7: Всем добрый день, я здесь, я с вами, я рядом.
6: Как раз таки песню его послушали, вот только что была про мутную луну. И под эти вот последние аккорды заходит в студию, почти залетает. Такой, привет.
7: Это был я, да.
6: Привет, я молчу, все, Дроздова, давай.
8: А, нет, ты можешь не молчать, просто знаешь, просто я вот буквально, наверное, 5 минут назад как-то, ну я же отслеживаю. Да, где вы находитесь все.
6: Ты партизанишь.
8: Да, в рамках славянского базара. Ну а что, соцсети, дело такое. Вот, я знаю, что ты буквально с корабля на бал. Ты совсем недавно приехал, да, и, судя по всему, сразу на аккредитацию.
7: Да,
8: или
7: мы днем приехали, съездили на аккредитацию, съездили посмотреть площадку. Сейчас к вам. Вот, а вечером у нас уже будет саундчек и ночной концерт, собственно, «Ритмы лета».
8: Вот что было важно услышать. Это то, что Никита Белько сегодня выступает в рамках концерта «Ритмы лета». Так что все те, кто уже купили билеты, могут прийти, могут махать тебе ручкой, я правильно понимаю?
7: Да, начало в 1:30 ночи. Такое у нас время концерта.
8: Да.
7: Вот, будет огненно.
6: Ну, а когда еще? Не сейчас же, правильно? Когда жарко. Давай, первые впечатления твои. Который раз ты, ну, Витебск, ладно, не первый же раз.
7: Чего? Я здесь, я, по-моему, уже где-то 7-8 год подряд приезжаю на славянский базар, поэтому для меня это, конечно, не свежие впечатления, но всегда поражаешься вот этой атмосфере города, видишь, какая здесь движуха. На самом деле, реально, вот я часто там в Минске, понятное дело, нахожусь, и у нас не часто такая движуха, как здесь в период фестиваля. Здесь очень много людей, очень много активностей, все происходит, очень много событий, да. Люди все куда-то бегут, куда-то спешат, много есть на что посмотреть, тоже то, что меня удивляет и поражает, то, что некоторые концерты, причем большие концерты, идут одновременно, и человеку приходится выбирать,
6: да,
7: куда все-таки пойти, чтобы не упустить вот эту массу впечатлений.
8: Да, здесь это правда абсолютная, но я хочу сказать, что есть еще, помимо больших концертов, есть еще и такие локальные мероприятия. Мне кажется, там вообще люди, я даже не знаю, как они выбирают, они просто бегают туда-сюда. Мне кажется, в такие моменты лучше всего работать, потому что тебе не приходится делать этот страшный выбор, а потом думать, ой, а вдруг я все-таки не туда пошел. Ну вот в нашем случае все туда. По крайней мере, Никит, спасибо большое, что зашел к нам.
7: Нет, я успел.
6: Когда не туда, я просто представляю, что, ну, два артиста, а потом второй, ну, на которого ты не пошел, он тебе снится в кошмарах. Или почему ты не пришел на мой концерт, говорит. Понимаешь, вот так вот Никита будет сниться. Ну ладно, у Никиты хорошие сны будут, когда Никита снится.
8: Ну, кстати, про многозадачности еще немного хочется сказать. Наверное, даже не в рамках фестиваля, а в рамках твоей жизни. Потому что ты как-то и концерты, и блогерскую деятельность, я вижу, что ты какой-то ведешь, да?
7: Ну, чуть-чуть стараюсь.
8: Как-то там стараешься какие-то интересные фишечки находить, анонсировать. Плюс ко всему, я знаю, ты активно работаешь со своей аудиторией даже не на концерте. Даже вот до концерта, ну, да, прошли выпускные, ты, мне кажется, отлично и там, и там, и там везде успел.
7: Да, расскажи
8: про впечатления.
7: Впечатления, ну, во-первых, мне кажется, если говорить про коннект с аудиторией, это очень важно эту связь поддерживать и в рамках выступлений, потому что, мне кажется, когда выступление большое, очень важно разговаривать и общаться с публикой, потому что это какой-то, ну, немножко другой уровень эмоциональной связи. Вот, но и также мы иногда практикуем перед выступлениями походить, пообщаться с людьми.
8: Тебе просто нравится, или ты такой, так, я блогом решил заняться, поэтому мне это пойдет в копилочку?
7: Ну, это скорее все вместе, это все вместе. Mm-hmm. Это и полезно, это и интересно, и это тоже какие-то интересные эмоции тебе дарит, вот, и это круто работает потом, когда уже идет само выступление, а ты немножко с людьми пообщался.
8: Ты уже знаешь, такое, да? А такой,
7: да,
8: я знаю.
7: Они немножко по-другому реагируют, когда, ну, чувствуют, конечно, что ты ближе.
6: Да. Ну, когда это свой. Да, ну, ну ж, вы как добрый такой знакомый, старый приятель. Знаешь, мы сейчас будем ведь сейчас стараться как можно больше твоих песен слушать, да? Ага. И знаешь, что интересно? Ну, мы вот просто на радио работаем, и вот новая песня, там, Никита Белько, но мы же не знаем предыстории, мы не знаем, откуда у песни ноги растут. Вот сейчас понарошку послушаем. Откуда? Почему? Как ты к ней относишься?
7: Понарошку. Ну, это такая очень, очень милая весенняя песня. Она не нагромождена чем-то сложным. Она такая очень, как будто понятная для восприятия. И по итогу люди очень хорошо на нее откликнулись. А вот она за этот год такая, как будто самая пока успешная из песен, которые выходили. Вот. И, ну, она приятная. Плюс мы, опять же, мы пробуем, мы экспериментируем, потому что песня, которая выходила до этого, называется «Снова нет». Вот. И она прям очень контрастная, эта песня. Она прям там драма такая.
6: Ну, мы послушаем,
7: Все очень музыкально, да. А понарошку, в свою очередь, она очень легкая, весенняя, летняя в том числе. Вот. И мне кажется, в такую солнечную погоду она максимально зарядит и нас с вами, и наших, собственно, радиослушателей.
6: Ну и зашибись, давайте послушаем понарошку.
5: Фестивалим по-славянски. Наша музыка на радио Витебск.

0: свалим по-славянски.
1: Да, у нас Никита Белько в хорошей компании на радио Витебск. Продолжаем разговор. Ты любишь поесть вкусно?
2: Ну, я...
1: Тупой вопрос вообще.
3: Нет, мы ему сейчас еще и блиц организуем.
2: Максимально приятный вопрос. Мы, собственно, чуть-чуть опоздали. Вот, мы кушали на самом деле с моей командой. Вот, там немножко долго готовили пищу, но все было очень вкусно. Вот, мы, так сказать... Попробовали витебскую пищу. Это ставим лайк.
1: Почему ты назвал еду витебской пищей?
2: Я решил это официально. Я думал, что это будет что-то объединяющее. Что нас всех объединит.
3: Мы все едим витебскую пищу, Саш. Вот что нас сегодня объединит. Ну подожди, тогда давай такой короткий блиц. Что бы ты выбрал, борщ или щи?
2: Борщ однозначно.
3: О, отлично. А вот, например...
1: Слушай, как в интернете, ты любишь дальше? И следующие. Борщ, да.
3: Драники или мочанка?
2: Драники.
3: Драники. Йогурт или смузи?
2: Йогурт.
3: Молоко или кола?
2: Ну, наверное, кола. Но глобально молоко. Молоко поприятнее.
3: Так, хорошо. О, подожди, нет, я знаю. Кофе или матча?
2: Кофе. Я вообще вот это все, что вот трава в кофе. Я вообще, блин, вот самое классическое, что есть, вот давайте.
1: Я вообще хотел, дай пять, наконец-то.
2: Бамбл на кокосовой стружке. Вот это, да.
1: За что я приеду, тебя спросил? У нас через несколько минут игра пиццееда.
2: Я вот люблю пиццу, да.
1: Мы разыгрываем пиццу всегда среди наших радиослушателей.
2: Я смогу сегодня выиграть пиццу у вас в эфире.
1: Послушай.
3: Ну, почти.
1: Вот стоит кому зайти в студию, все, дайте мне пиццу.
3: Ты понимаешь, они приходят такие: а подарки будут? Ну вот это вот.
1: Короче, Никит, сейчас. с тебя вопрос. У нас сейчас будут новости через несколько минут, да? Ты готовишь?
2: Я подготовлю вопрос. Очень сложный.
1: Кто ответит на вопрос, пицца от Никиты Белько практически будет, да, вручена. Все, переходим. Новости, игра. Господи, какое. Пиццееды.
2: Да, делаем. Пиццееды в студии.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск». У микрофона Галина Захарова. Господа критики не подвели своего парня Кристофера Нолана и выдали ему самый высокий рейтинг за карьеру. У свежевышедшей в прокат «Одиссеи» рекордный процент одобрения – аж 98. Тон рецензии максимально восторженный. Режиссер совершил невозможное, экранизировал материал, который очень плохо поддается переносу на большой экран. Пишут, что каким-то совершенно неподдающимся пониманию способом главный постановщик позволяет зрителям пережить опыт, сравнимый с первым просмотром «Битвы титанов» и «Ясона и аргонавтов». Мол, вот он, лучший фильм года. А актеры играют так, что каждому хоть «Оскар» вручай сразу после финальных титров. Нолан, по мнению некоторых, посмотрел в глаза канону оригинала и не моргнул. Он преобразил классический текст в историю со своими любимыми темами – памятью, самоопределением, деструктивностью гения и мимолетностью времени. Есть мнение, что «Одиссея» – это изобличение войны, которая наглядно показывает, что война – это не повод добыть славу, а катастрофа – разъединяющее общество и людей. Среди топовых критиков отрицательных отзывов на фильм не обнаружено.
1: За кадром.
0: Издание Deadline ответственно заявляет, что лауреат премии Эмми за роль в сериале «Тед Лассо» актриса Ханна Одингем сыграет в экшн-комедии режиссера Дэвида Линча «Джейсон Стэтэм украл мой велосипед». Ранее кастинговые анонсы ограничивались лишь участием Стэтэма, исполнителя главной роли. О сюжете фильма практически ничего не известно, только то, что Джейсон Стэтэм исполнит роль всей своей жизни, сыграв звезду мирового масштаба и героя боевиков Джейсона Стэтэма. Одингем уже играла у Линча в приключенческой комедии «Каскадеры». Стэйтем тоже хорошо знаком с постановщиком «Дэдпула 2» и «Быстрее пули». Вместе они снимали «Форсаж», «Хоббс» и «Шоу». О проекте известно лишь то, что это будет крупнобюджетная картина, в которой найдется место нескольким сложным и зрелищным экшн-сценам. Премьера намечена на лето 2027-го.
1: Длинный дубль.
0: Очередную пьесу переносят на большие экраны. На этой неделе начались съемки комедийного фильма «Зубастая няня». По той же пьесе ранее поставили мюзикл с Ноной Гришаевой и Игорем Верником. В центре сюжета находится Казета. Она является одинокой мамой семерых непоседливых козлят. Однажды в их городок прибывает капитан, волк-вегетарианец Морис Волконский. Он влюбляется в Казету и поэтому устраивается работать няней для ее козлят. Казету играет Пелагея, для которой «Зубастая няня» стала дебютом в кино. Роль Мориса Волконского исполняет Кирилл Зайцев. Также в актерском составе Артем Ткаченко, Яна Чурикова, Вячеслав Чепурченко, Александр Метелкин и другие. В прокат «Зубастая няня» выйдет в следующем году. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Валим по-славянски.
1: Пиццееды.
2: Да, у нас прям тут рубрика на рубрике «Фестивалем по-славянски» вместе с Никитой Белько в этом часу. И обещал он задать какой-нибудь каверзный вопрос,
3: о,
2: и
3: да.
2: Причем не просто
3: о,
2: так.
3: Да.
2: Но я все равно вижу, что пиццу он неохотно будет отдавать нашим радиослушателям. Но не попишешь ничего, слушай. Тем более ты поел уже, все. Значит, как всегда, что? Вайбер 707-71-071, кто быстрее правильно отвечает на вопрос Никиты Белько, пиццу получает. Элементарные совершенно правила. Обычно мы здраздово придумываем какую-нибудь катавасию, но здесь мы решили, ну, коль Никита заглянул, чего уж не...
4: Зачем фантазировать, если есть реальные факты?
2: Чего напрягаться, пускай поработает, ну, да. Значит, что?
3: Итак, я должен огласить в данный момент вопрос, на который ответят наши радиослушатели. Я готов. Этот вопрос достаточно несложный. Я думаю, удастся найти ответ на него. Я озвучиваю. Можно, да?
4: Да, давай.
3: Хорошо.
2: Так, ну, там сейчас напишут. Да давай уже!
4: Там уже инфаркт у кого-то случился, голодного.
3: Понимаю. Все волнуются, все заинтригованы. Окей. Вопрос звучит так. Вам нужно назвать первый музыкальный проект, в котором участвовал я. Вот, собственно, Никита Белько.
4: Ну все, по-моему, теперь вот остается только подождать, какие... А, кстати, если что, вдруг ждем ответы в Вайбере по номеру 707-1-071. Ой, ну тут про фактор сразу вспомнил кто-то.
3: Я сразу намекну, что это было чуть раньше. Это было мое прям детство, становление меня как музыканта, как личности и как артист.
2: У нас... Молодец, хорошо, давай, пока мы послушаем песню твою «Родные руки». Быстренько про что?
3: Это песня с нового альбома про руки любимого человека, которые дарят тепло, которые дарят любовь. И она такая очень энергичная, она, мне кажется, очень радийная как раз. Поэтому давайте зарядимся этой энергией.
0: Фестиваль.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хватит выгоду искать. Время в Нике покупать.
2: С 16 по 19 июля акция до минус 50% в магазинах Ника. Мороженое Яттис йогуртное с наполнителем клубника-земляника. 1 рубль 45 копеек за 70 граммов. Шоколад Милка, молочный миндаль, фундук. 4 рубля 69 копеек за 140 граммов.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Почему ты такая счастливая?
1: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
4: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
7: Фестивалем по-славянски.
8: Пиццееды. Подведем итоги нашей игры под названием «Пиццееды», в которой очень активное участие принял Никита Белько. Он задал вопрос и убедился, что у нас все по-честному.
9: Я убедился, я посмотрел. Очень много вариантов ответов написанных, собственно, в одну минуту. Люди очень старались, люди очень спешили, но кто же был первее?
8: Повтори, люди вопрос, очень пожалуйста. Хотели есть.
9: Вопрос так. Был в том, какой же первый музыкальный проект, в котором я участвовал. Вот многие называли проект X-Factor, вот, но это был не первый музыкальный проект и даже не второй. Вот. А первый музыкальный проект, который был у меня в детстве, мне тогда было 6 лет, я могу озвучивать правильно.
8: Конечно, да, конечно.
9: Это проект «Я пою». Мне тогда было всего 6 лет.
8: Тебя
9: это был 2012 год.
8: Завели родители, да?
9: Ну. Не, я прошел большой кастинг.
8: Угу.
9: И, ну, меня а туда мама отвела, да, действительно.
8: Чья идея? Чья
9: вот она в чем проблема.
8: Мамина идея вот эта вот.
9: А вот
8: откуда ноги растут?
10: Мне интересно, теперь какая проблема? Что за проблема?
9: Не, проблемы нет. Я просто понял, откуда все это началось.
8: А ты не задумывался, нет?
9: Никогда, ни разу.
10: А, то есть ты только что понял, что ты стал маминым музыкантом, или как?
9: Ну, я уже... И уже не только мамина.
8: Но.
10: Уже и всех мам Беларуси.
8: Мамин певец, это когда вот за 6 лет перед гостями.
9: Да, да, именно всех мам Беларуси.
8: Вот
9: это целевая.
8: Правильный ответ. Я пою.
9: Да. Я тоже.
8: Я пою.
9: Извините, пожалуйста. Меня куда-то унесло после фразы про мам Беларуси, простите.
8: Самым быстрым нашим радиослушателям, который это... Я даже не знаю, мне интересно, просто напишите, вы угадали или нет? Михаил, наш Миша, дорогой радиослушатель, Миша Ю.
10: Да,
8: Михаил, поздравляем.
10: Миша, вы самый, вы да-да, про который думаете, неужели я, да, 270, последние цифры вашего номера, а вот я вижу, отреагировали. Видите, какой, как хорошо, что не Никита пришел к нам в гости. Теперь у Миши будет пицца благодаря этому.
9: Приятного аппетита. Мы желаем Михаилу всей нашей дружной студии.
7: Фестивалем по-славянски.
0: Радио Витебск. Слушай свое.

0: по-славянски.
1: Если честно, пицца это не туда, это уже все прошло.
2: Все уже закончилось.
1: Да, то сейчас будет, ой, ура, Никита Бельков, вторая пицца. Нет, хорошего понемножку. Мне вообще очень нравится вот этот формат, как, в котором мы работаем во время славянского базара с гостями, ну, прям класс.
3: Гостям тоже нравится очень формат этот.
2: Ой, мне, честно говоря, тоже нравится этот веселый...
1: Это просто ты просто.
2: Веселый балаганчик, но давайте поговорим действительно еще и о музыке, да? Я буду душнить.
1: Душни, давай.
2: Так, вот сейчас я буквально 2 секундочки отправляю данные нашему победителю.
1: Ну, давай я спрошу, ты любишь душнить сам или нет? Или ты всегда такой позитивный?
3: Ну, я позитивный всегда, я иногда душню однозначно.
1: Ну, это, знаешь, можно душнить только, издержки профессии. Ты же не можешь душнить, когда, ты грубо говоря, на работе, да? А вот среди близких людей, там, друзей, да, можно там их и подкалывать, и быть таким
3: гаденьким. У меня есть такая тема, я могу душнить, действительно, но в рамках профессии мне бы хотелось душнить больше, я так скажу, да. А в жизни меньше, наверное. Но где-то, есть какие-то просто моменты профдеформации.
2: Слушай, честно говоря, не сказать, потому что вот, переходя уже к вопросам, опять же, возвращаясь к социальным сетям, есть у тебя интересная рубрика, называется «На балконе с Никитой Белько».
1: Да, вы уже в контексте, вау, она вышла вчера.
4: Подожди, давай, я еще не видел, расскажи, что это, и всем будет интересно.
3: Короче, это по сути формат каверов, но мне захотелось, в моменте был такой очень приятный солнечный день, и мне захотелось выйти на балкон своей квартиры, я занес туда огромные клавиши, это было неудобно, и в моменте, пока я их нес, мне уже было тяжеловато и неприятно, я думал сдаться в этот момент, но я понял, что я не для этого проходил весь этот грандиозный путь, и по итогу я поставил клавиши, поставил камеру, и придумал рубрику с каверами, которую я буду записывать на этом балкончике, и даже как-то люди откликнулись, вроде всем и понравилось, поэтому будем пробовать продолжать. По сути, это просто кавера с такой вот небольшой фишечкой в виде локации и момент, который откладывается у людей в голове, поэтому решили как-то так.
2: Мне, кстати, нравится, знаешь, что именно локация, именно балкон, потому что особенно летом это супер актуально.
1: Да,
2: ты просто открываешь окна, и как будто можно кого-то порадовать. Я знаю, что, по-моему, в Петербурге даже недавно провели фестиваль личного искусства, и в рамках этого фестиваля, собственно, был такой эксперимент. Парень, во-первых, он продавал пироги из окна своей квартиры с пятого этажа, откуда-то он их спускал. Секундочку.
3: Совпало.
2: А ты тоже продаешь пироги?
3: Нет, кое-что другое совпало.
2: Смотри, и оттуда же звучит музыка. То есть там есть некий бенд, который расположился на балкончике, но там, правда, открытый балкон. У тебя, по-моему, крытый.
3: У меня крытый, у меня на балкончике, если я с клавишами помещаюсь, у меня больше никто, скорее всего, не помещается.
2: Но зато всегда можно открыть окно, посмотреть вниз. У тебя еще такого не было? Ну подожди, проект только стартовал, да?
3: Да.
2: Ты ожидаешь вот этих историй, которые, возможно, а кто это так красиво поет? Мальчик,
3: у меня в доме, в принципе, все знают, кто это красиво поет. А все, кто рядом, там, за стенками, они все погружены в контекст уже много-много лет.
2: Скажи, прилетало ли тебе за то, что ты поешь поздно, или они все со стаканчиком около стены?
3: В детстве прилетало от соседей снизу, по-моему. У меня просто была такая традиция вечером в районе, 11 вечера начинаете танцевать, петь. И, им было громко, видимо, снизу. Я топал чего-то. И потом они в подъезде что-то говорили. Но потом прошло время, и они уже говорят, мы за тебя голосовали.
2: Переобулись-то, посмотри, как быстро.
1: Закинь песню.
3: А я не злопамятный.
1: Да. Закинь песню, сейчас надо послушать песню после рекламы.
2: Ты просто хочешь поговорить с Никитой, да? Я так и поняла, давай.
1: Нет, я хочу. Что слушать будем еще?
2: Слушай, на самом деле у нас здесь такое приличное количество песен, и здесь можно было бы очень-очень долго... «Выше, чем небо».
3: «Выше, чем небо» — это круто.
1: Расскажи, что за песня.
3: Как «Выше, чем небо»? Это песня, красивая. На самом деле, очень, очень важная для моего творчества. И в целом, мы ей назвали альбом, это раз. Угу. Мы на нее сняли клип, это два. Но важная она не поэтому. Она, на самом деле, о любви, с одной стороны, но с другой стороны, она о глобальных вещах, о том, почему вообще любовь есть в нашей жизни. И она всегда заставляет, и меня во время исполнения этой песни задуматься о чем-то таком важном, о чем-то высоком. мы же про небо говорим.
2: Uh-huh. А, вот. О чем и ты мы выше,
3: всегда,
2: чем небо?
3: Всегда ей завершаем концерт, всегда перед ней мне хочется сказать какие-то важные слова, всегда это разные слова. Вот. И поэтому она очень важна для меня, uh-huh. для,
2: послушай,
3: для моего творчества.
2: Послушай, как символично, судя по тому, что я вижу у нас на циферблате, на нашем эфирном, как будто бы мы и сегодняшний эфир, возможно, и завершим, поэтому давай...
3: Если вы вдруг хотите, можем продолжить в следующем часу, это абсолютно не проблема.
2: Ну, это всегда приятно, если честно, но на всякий случай хотелось бы еще, наверное, сказать, я как бы знаю, что у вас намечаются какие-то концерты, да, в Москве в октябре.
3: А, да, конечно, конечно. И не только в Москве на самом деле.
2: Так.
3: Потому что 23 октября и 25 октября у нас концерты, по-моему, 23 октября в Москве, а 25 октября в Санкт-Петербурге.
2: То есть это такой небольшой тур получается?
3: Такой,
2: это ты прощупываешь
3: почву? Из двух концертов.
2: Это ты прощупываешь?
3: Ну, можно и так сказать. Мы прощупываем почву, мы хотим съездить туда, показаться там нашим слушателям, найти новых слушателей в том числе.
2: А потом такие, Ростов, вот. Пенза!
3: И, блин, ну это будет идеальный вариант, конечно. Если все сложится, а мы постараемся делать так, чтобы все сложилось, вот, и касательно, собственно, и продажи mm-hmm. билетов, и касательно самого концерта, самой программы, если все получится, будет очень круто, если удастся поездить и там, и по России, и для людей еще попеть.
2: Ты под эти концерты планируешь какую-то... Это сейчас я замолчу, подожди. Планируешь какой-то определенный образ, какие-то изменения?
3: Изменения... Да не то, чтобы я планирую изменения для какого-то конкретного концерта. Ну, и, скорее всего, это будет что-то новое под каким-то, может быть, чуть-чуть другим соусом, чуть больше новых песен, чуть больше упор. Ну, да, это, до этого еще много времени, на самом деле.
4: В любом случае, Никита, тебе больших и огромных успехов.
3: Вам.
4: В очередной раз. Если только ты Витебск, сразу ты знаешь. Ну,
3: я всегда. И
4: сюда.
3: Всегда таки вот, происходит.
4: Вот сюда
3: я
4: прям
3: всегда,
4: вообще.
3: Всегда здесь.
4: Тебе спасибо. Жмем твою руку. Успехов больших-больших. И после небольшой рекламы мы слушаем песню, про которую Никит сказал, ей он заезжает концерт, и завершается этот час.
3: И сегодняшний эфир тоже.
4: Да, выше,
3: спасибо вам огромное. Было. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Спасибо вам за приятную беседу. Это было весело, увлекательно и уморительно. Спасибо.
0: Свалим по-славянски. Реклама.
5: Хватит выгоду искать. Время в Нике покупать.
6: С 16 по 19 июля акция до минус 50% в магазинах Ника. Мороженое Белый Полюс фисташка 1 рубль 29 копеек за 70 граммов. Напиток газированный Квасыч 1 рубль 49 копеек за 1 литр.
5: Ника, давайте экономить вместе.
7: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
8: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
9: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Витебске 17 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
2: Мы

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Спасатели обеспечивают спокойную и безаварийную работу аграриев в период уборочной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, пишет СББай. Работниками МЧС уже обследовано почти 7 тысяч объектов, которые задействованы в уборке урожая. Это позволяет выявить риски заранее и предотвратить возможные чрезвычайные ситуации. На постоянной основе проводится тактика специальные учения и занятия подразделений МЧС на объектах сельского хозяйства. Спасатели отрабатывают действия при условиях ЧС и взаимодействия с персоналом организации. На полях страны ежедневно дежурят более сотни пожарных автомобилей, обеспечивающих безопасность в период проведения уборочной.
1: В мире.
2: Министр внутренних дел Эстонии высказался против выдачи россиянам туристических виз европейскими странами, отметив, что они не должны иметь возможность отдыхать и заниматься шопингом в Европе. В российском внешнеполитическом ведомстве подобные действия Евросоюза не раз расценивали как прямую дискриминацию по национальному признаку и проявление двойных стандартов со стороны Брюсселя. В конце июня Еврокомиссия отвергла слухи о подготовке тотального запрета на выдачу шенгенских виз гражданам Российской Федерации. Площадь лесного пожара в испанском автономном сообществе Арагон уже превысила 12 тысяч гектаров. Возгорание началось 15 июля. Из соображений безопасности были эвакуированы жители 5 небольших населенных пунктов. Из-за пожара также было перекрыто движение на нескольких дорогах. В борьбе со стихией задействованы около 450 человек, более 30 самолетов

0: оценивали ключевые аспекты производительности, включая управление движением, алгоритмы балансировки, принятие решений на основе восприятия, силовые системы и структурную защиту. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на радио Витебск.
0: А на завтра синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 24-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидромет. Партнер компания Виконт Бай.
2: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
3: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Валим по-славянски.
1: Не терпится мне
2: вывести, уже поболтать,
1: да, в эфир вывести очередных наших гостей. У нас дуэт, друзья, у нас дуэт. Славно дуэт Лера Бернатович и Артем Скороль. Здравствуйте, ребята.
3: Здравствуйте.
1: Причем Артем прибежал практически со сцены и нам рассказал радостную новость, о которой мы еще как правильно?
2: Ну, пока еще не
1: слыхали, как там, да, сказки. Потому что Артем еще являлся ведущим несколько часов назад детского конкурса. Ну, давай рассказывай.
4: Ну,
1: да,
4: в общем, да, я второй год примеряю на себе амплуа ведущего на детском конкурсе «Славянский базар Витебск». Вот. В этом году 24-й международный детский фестиваль «Витебск-2026» мы провели круто. Мне показалось то, что в этом году было легче, чем в прошлом. В этом году победила Беларусь, заняла Елизавета Цуприк, заняла гран-при, с чем я ее очень сильно поздравляю.
1: Ну и мы поздравляем, конечно.
2: Да.
1: И, ну, это ты второй раз в качестве ведущего. А в целом?
4: В целом мы с Лерой уже третий раз на Славянском базаре.
3: Да,
4: третий
3: раз.
1: Знаете, вот я поймал себя на мысли, что давненько на эстраде не было вот таких ярких пар дуэтов именно. Ну, я мальчик-девочка, да?
3: Поэтому мы и появились, собственно.
1: Да, да. У меня сразу, я вспомнил...
3: Мы тоже заметили.
1: Знаменитый итальянский дуэт Рамина Пауэр и Альбана, да, которые прям, ну, в свои годы были безумно популярны. И я почему-то стал проецировать их успех на ваши. Мне хотелось бы, чтобы вы тоже так были популярны. Но вот давайте-ка о вас поговорим. Какие вы молодые, какие вы молодцы. И при этом уже столько успехов и столько песен. И такая у вас есть своя популярность и свои слушатели. Ну, понятно, что не просто так, да, вдруг-то. Вот, и успех свалился так вот на голову. Вот что-то
2: не просто так.
1: Пели,
2: да,
1: танцевали, и тут раз звезды
2: не
1: какие-то.
2: Не как горшок,
1: да,
2: с цветами с балкона, да? Ну, не вот эта вот
1: нет,
2: история.
1: Это история труда, да, с детства, наверное.
3: Да,
1: да,
3: конечно.
4: На самом деле, я вот, допустим, занимаюсь... мой дебют на сцене был, это когда я шел в первый класс, я выступал на школьной линейке, вот это был мой дебют. Я пел песню, у меня раньше была сзади косичка такая, ага, то есть здесь было выбрито, то есть голова вся, была только косичка. Вот, пел песню про школу, и вот так вот занимался до 7 класса у педагога по вокалу в школе, в средней школе, но родители потом нашли прекрасного преподавателя, которого я люблю всем сердцем, это заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, Стаценко Светлана Адамовна. И вот в течение 7 лет, даже 8, я к ней ездил на занятия со своего родного города Ашмяны, а это плюс-минус 120 километров от Минска. Меня, благодаря моим самым крутым родителям, меня возили 2 раза в неделю. Я занимался, и в итоге в 18 году... Я занимался, и в итоге это дало свои плоды. Я в 18 году представлял Беларусь на Славянском базаре, занял 2-е место. Потом в 20 году был в команде Валерия Меладзе на «Голос дети». Был несколько раз в десятке на Евровидении. Ну, в общем, постепенно. И вот буквально 3 года назад мне поступило предложение от музыкальной медиакомпании, вот что они хотят сделать такой крутой молодой дуэт, потому что у нас на эстраде не так много молодых дуэтов. Вот. И мне предложили, я, конечно, согласился, потому что это, мне кажется, крутая идея. А вот Леру уже выбрали за счет кастинга.
1: Да, Лерочка, да,
4: расскажешь?
1: А ты как?
2: У Леры тоже долго.
1: Как ты пела ли ты на линейке в школе?
3: Конечно,
2: у меня косичка.
3: Ой, в школе всякое было. Мне кажется, все пела с первого класса, еще из садика. Даже есть у мамы где-то видео, где я пою малая совсем на каблуках, с пультом в розовых колготках. Пою где-то. Да, то есть с музыкой связана вся жизнь. Конечно, тоже занималась в студии у педагога всю жизнь, все детство. Далее поступила в Минский государственный колледж искусств. Там начала свою такую основательную творческую деятельность. Проучилась 1.5 года, и мне предложили поучаствовать в кастинге. Я не знала, кто, что за дуэт. Вообще ничего не знала. Просто надо, идем. Погнали. Потом увидели Артема, познакомились. Ну, там нас было немнемного девочек. Пели мы по 2 песни. Артем...
2: Артем смотрел.
1: Все помнит.
2: Да-да-да, Артем помнит. Это он выбирал.
3: Да, получается, выбирали наши продюсеры. Тогда, конечно, мы не были знакомы. Нас даже подбирали по росту. Смотрели, как мы двигаемся, как мы поем, естественно. Ну, в общем, там через месяц дали ответ, что да, выбираем тебя. Далее у нас пошла наша первая песня записываться, сапраўды.
2: Угу.
3: Вот, клип сразу же сняли. Ну, то есть сразу мы влились в эту творческую деятельность и все, погнали.
2: Ну, подождите, расскажите, вот как это было? Вы, вам подожди, сказали...
1: Давай песню послушаем. Вот что тебе ля-ля-ля?
2: Да нет, не сказать ни слова. Потому что
1: порой за певцов говорят их творчество и их труд серьезный. Вот песня...
2: Но тут согласна.
1: Код ДНК, да? Давайте послушаем. Артем Скороль, Лера Бернатович здесь на Радио Витебск.
0: Фестивалем по слогам.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
2: Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Консерва мясная свинина березовская тушеная 3 рубля 95 копеек за 338 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
4: Лето в разгаре выгоды. В Пятом Элементе только до 3 августа. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой 301 рубль за 2499 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый Элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Лагански.
1: Возвращаемся к нашим гостям. У нас Лера Бернатович, Артем Скороэль. Очень яркий дуэт нашей белорусской эстрады, между прочим, ставший лучшим дуэтом 2025 года. Правильно?
2: 24-го,
1: да. Мы тут запутались в цифрах. Ну, неважно. Я надеюсь, что и в этом году вы также станете лучшим дуэтом. Чего бы нет.
2: Хотелось бы. Мы надеемся на это. Будем стараться.
3: А вы вообще как относитесь к конкурсам?
2: Артем не очень.
1: Да. Артем так вообще, да. Же просто он как с детства в этих конкурсах. Такой,
3: да, ну, вот да, это, да, можно уже не надо.
4: На, вот сам, здесь на вот самом уже. Деле у меня очень было конкурсное детство. Я постоянно был на конкурсах. И вот уже хочется чуть-чуть от этого отойти. Я пишу свою музыку. Вот у нас есть еще песни, которые я написал. Стараюсь писать, выпускать свою музыку. Поэтому я больше к это, ну, на это направлен.
3: То есть ты больше планируешь исследовать вот этот вот музыкальный рынок. Для того, чтобы понять вообще, что твое, что не твое. Расскажи, вот ты говоришь, ты пишешь музыку для вас двоих, для дуэта, или у тебя есть какой-то отдельный проект?
4: Нет, проекта пока что, конечно, нету, но есть песни, которые я пишу для себя, но вот у нас одна песня вышла год назад, называется «Между нами», у нас с Лерой в дуэте, ее написал я, слова и музыка мои. Вот, мне кажется, получилось круто, это такая немножко песня, которая не похожа на все остальные наши песни. И для себя пишу довольно очень много материала, написал, просто это никуда не выкладывал, потому что пока не хочется. Пока не хочется, хочется еще что-нибудь написать прикольное.
2: Написать хит,
4: чтобы такой вот записал, сел такой, да.
1: Слушай, все. Ну ты вот пишешь, а вдруг там хит, а ты в стол это, как говорится.
4: Не, в любом случае, ничего не в стол, потому что рано или поздно я буду это все выкладывать.
3: Вот, ну, просто быть, не сейчас, да?
4: Нет, может быть, совсем-совсем скоро. Может, даже этим летом. Я пока не знаю, там не от меня чуть зависит.
3: Интригу, смотри, как держит.
4: Да.
3: Лер, расскажи, пожалуйста, а ты? Ты за что отвечаешь в вашем тандеме?
4: За красоту.
1: О,
2: это же так.
3: Да.
4: Подлизался.
2: На самом деле у нас больше Артем за красоту отвечает.
4: Спасибо.
2: А я отвечаю за контент, отвечаю за ведение соцсетей, получается, на все вопросы всем отвечаю. То есть, если кому-то что-то нужно все скинуть, там, позвонить, решить, это все делаю я.
4: А я делаю хорошее настроение.
1: Администрируешь.
2: Да.
1: Ну, ты грамотно делегировал, Артем.
4: Спасибо большое, стараюсь.
1: Слушайте, вот сейчас там заряжена песня ваша, «По свету белому» называется, да?
2: Так.
1: Что это за песня, как она родилась и что она, ну, для вас вообще?
2: Эта песня вышла буквально 29 мая. То есть она тоже новинка, предыдущая наша. Песня такая веселая. Она затрагивает все времена года, но мне почему-то кажется, что она теплая, что она летняя, весенняя песня. Что, Артем, еще скажешь?
1: Давай, добавляй настроение.
4: Да, мы очень рады, что эта песня вышла, потому что мы ее записывали. Кстати, к слову, это самая долго записывающаяся песня, которую мы записывали. Сколько мы ее записывали? 7 часов? Да, 7 или 8 часов мы провели на студии, чтобы ее записать. Потом еще долго ждали, пока ее сведут, пока...
2: Это не быстрое дело, да?
4: Да, приведут ее в порядок. И в итоге она вышла, мы счастливы. Вот мы исполняли буквально сегодня на гала-концерте детского конкурса ее. И к нам после этого подходили люди, говорили, блин, очень прикольная песня, мы добавили себе в плейлист. Спасибо вам.
3: А в чем была сложность? Почему так долго записывали? То есть вы записываете обычно сколько? Час? Два?
2: Не-не-не.
4: Там 3-4, может быть, 5 часов. Но здесь появилась сложность за счет того, что нужно было найти правильное настроение, чтобы записать эту песню. Вот. Мы искали, долго искали вместе с нашими продюсерами. Мы сидели все там, сколько, 5 человек на студии сидело.
2: Ну, никогда не угадаешь, на самом деле.
4: Да.
1: Творческий процесс. Вот давайте послушаем, к чему это привело. Артем Скороэль, Лер Бернатович, «По свету белому».
0: Фестивалем по-славянски.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности, 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный Свежа сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой?
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
7: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
8: Парам Ома. Монтажная пена всесезонная 660 мл всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В Ома все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
9: Фестивалим по-славянски.
10: Прекрасный белорусский дуэт Лера Бернатович и Артем Скоруль у нас в гостях. И мы должны анонсировать сейчас игру, в которую поиграем мы с вами. Ну и я надеюсь, наши друзья новые, они тоже примут неактивное участие. Как вы?
11: Мы только за.
12: Да, мы только за.
11: Мы любим такое.
13: Слушайте, вы любите розыгрыши? Может быть, вы участвовали когда-нибудь в своей жизни в розыгрыше?
12: Если честно, я не участвовал никогда.
13: А лотерейки вот эти вот быстрые, там, где стирать что-нибудь нужно?
11: Когда-то давно родители, мне кажется, играли, и я рядом сидела, смотрела.
12: Мне всегда в детстве нравилось стирать вот эти серебряные или как-то.
11: На билетах, да.
13: Монеточки, что-нибудь.
12: Мне всегда нравилось стирать.
13: Выигрывал что-нибудь? Счастливая у тебя рука?
12: Нет,
11: несчастливая. Тоже ни разу ничего не выигрывали.
10: Давай так, тогда попробуем, что вы зададите какой-нибудь счастливый вопрос. По крайней мере, он для одного из наших радиослушателей будет счастливым, потому что он выиграет сертификат в банный комплекс.
13: Да, в банный дворик «Жар-пар».
10: Да, поэтому сейчас послушаем немного музыки, потом небольшая подборка новостей и, собственно говоря, игра.
0: Фестивалим по-славянски. Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
14: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. В Витебске почтили память героев в День союзного государства. Джазовый прием состоялся в концертном зале «Витебск» в честь открытия джазовых дней союзного государства на Славянском базаре. В Витебске появится еще одна гостиница с кафе. Подробности в начале следующего часа.

0: свалим по-славянски.
1: Попади под раздачу.
2: Дружочки, наша обещанная игра, назвали мы ее «Попади под раздачу», нам помогает Лера Бернатович, да, и Артем Скороль, и от них сейчас будет вопрос, благодаря которому кто-то получит тот самый сертификат на 100 рублей в банный дворик, будет радоваться, будет поправлять свое здоровье, будет хорошо проводить время. Артем, ты же любишь баню, сказал?
3: Да, на самом деле я люблю баню.
4: Я тоже очень.
3: И Лерка тоже очень любит баню.
2: Сейчас опять столкнется с тем, что сертификат не надо никому отдавать, надо.
4: Да, можешь себе забрать.
2: Та же история.
3: После славянского базара.
2: Белько, слушай, тоже пиццу не хотел отдавать.
3: Да. Китос.
5: Ну, слушай, а вчера у нас Баронесса не хотела, а что? А, ну там такое призище, конечно, было вообще. Там, да, там можно было понять человека. Мы просто вчера разыгрывали, сегодня еще будем разыгрывать, но в следующем часу сертификат на целых 200 рублей, и там еще один набор.
3: Ага, ничего себе. В следующем часу, да?
2: Если вы станете радиослушателями, по ту сторону, вы можете участвовать.
4: Отлично.
3: Хорошо, тогда мы будем участвовать.
2: Да, отлично. Ну, а сейчас от вас будет вопрос. Да. Сейчас вы ведущие, да, перевоплощаетесь. Что перевоплощаться? Ты 2 часа назад на сцене был. Зачем далеко ходить? Значит так, ребята, Viber 7071071, туда варианты ответов. Спросим про ваше творчество, друзья. Давайте. У нас в гостях, ну, все слышали, какой дуэт.
5: Назовем вопрос.
2: Да. Почему обычно, знаете, когда дуэт? Ну, давайте вспомним, там, Табалова-Лазарева, да?
5: В общем,
2: Smash был дуэт.
5: Есть какое-то общее название для двух или более участников. А вас вроде как двое, у вас дуэт. Понятно, что вы все отдельные творческие единицы, но тем не менее нету вот чего-то, что вас объединяет. Там, ну, какого-то названия общего.
4: Ну, на самом деле... очень долго думали о названии нашего дуэта. Очень долго. И перебирали. Даже вот как лучше поставить наше имя, фамилию. Там думали очень долго. Но в итоге решили, что не будем коверкать. Оставим так, как есть, чтобы даже просто люди знали. Вот есть такой Артем Скороль, есть такая Лера Бернатович, и просто знали нас вот как личности отдельных.
2: Ну, просто да. Вот есть такие хорошие люди, такие хорошие ребята.
4: Да, такой классные
2: мальчик,
4: ребята.
2: Такая хорошая девочка.
5: Но, попытки как-то назваться были.
4: Были.
5: Вот, наверное, о них мы и будем болтать, да, сейчас?
4: Да.
5: Вот этот каверзный вопросик, пожалуйста, давайте в студию.
4: Так, вопрос такой, как назывался наш дуэт? Первый вариант.
2: В целом, уже как будто бы уже выбрали название даже. Ну, я про вопрос.
3: Какое бы название?
4: Какое было название, вот должно было быть нашему дуэту. То есть первый вариант – артиллерия, второй вариант – белокрылые синички, правильно говорю, да? Потом третий вариант – бемольки, вот так.
2: Бемоль, выбирайте.
4: Думайте, какой вариант.
5: Да, ребята вам с барского плеча выделили даже целых 3 варианта, чтобы вы, друзья, по номеру 7071071 в Вайбере быстренько написали, на ваш взгляд, какое название действительно могло бы быть у этих ребят. Это реальная история. Дублирую: артиллерия, белокрылые синички или бемольки.
2: А потом, через несколько минут, помимо того, что мы подведем итоги и расскажем настоящую историю и как вообще до этого докатились. Все, ждем ваш вариант ответов.
0: Фестивалим по слогам. Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хватит выгоду искать. Время в Нике покупать.
2: С 16 по 19 июля акция до минус 50% в магазинах Ника. Мороженое Яттис йогуртное с наполнителем клубника-земляника. 1 рубль 45 копеек за 70 граммов. Шоколад Милка, молочный миндаль, фундук. 4 рубля 69 копеек за 140 граммов.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите 2 сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС-бай и по телефону 0890.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Фестивалим по-славянски.
7: Попади под раздачу.
8: Итоги нашего веселого конкурса, в котором нам помогают ребята. Mm-hmm. Кому-то достанется сейчас сертификат в банный дворик, жар-пар на 100 рублей. Человек хочет, один идет, а может быть, компанию с собой возьмет, а может быть, даже подарит. Прекрасный подарок, между прочим. Самое главное, заработанный своим умом. Значит, ну, давайте спросим обратно вопрос вот этот вот, и потом к ответу смешному, да?
9: Да, да. Ну, если вы не против, я быстренько, да?
10: Да.
9: Этот вопрос озвучу. В общем, вопрос заключался в следующем. Каким могло бы быть название этого замечательного дуэта? И были варианты ответов. Артиллерия, белокрылые синички и бемольки. И так уж вышло, что наши радиослушатели отдали предпочтение второму и третьему варианту, ну, в большинстве своем. И, честно говоря,
8: милые, хорошие варианты.
9: Их можно понять. Причем мы еще вас видим, а они вас только слышат. Но мне кажется, оно даже по звуку понятно, что вы какие-то такие светлые, лучистые, такие, ну... открытые, теплые, ну, в общем, да.
10: Прямо бемольки.
9: Ну, да, бемольки. Синички. Вот эти белокрылые, ну, сразу же чувствуется. А оказывается, да, на самом деле, друзья, там по-другому вообще мысль пошла, понимаете? И они могли бы называться артиллерия.
10: А все почему? Потому что мы сложили два наших имени, Артем и Лера, Валерия, поэтому артиллерия.
9: Интересненько.
8: Ты слышишь, как
9: я бы посмотрела на костюмы.
8: Я слышу стон. Я слышу стон, который раздается по ту сторону радиоприемника. Но есть те люди, которые, ну, скорее всего, наверное, как говорится, по приколу выбрали вариант артиллерии. Mm-hmm. И такие люди есть. Быстрее всех оказался наш радиослушатель, которого зовут Евгений.
10: Ура!
9: Ой, я сейчас вот лайк ему поставила напротив сообщения, чтобы он понял. Но на всякий случай, Евгений, ваш номер заканчивается на 538. Если вы переживаете, что это не вы, то знайте, вы сегодня попали в цель. Ребята приносят вам удачи сегодня.
8: Хотелось бы перейти опять к вашему творчеству. Он сейчас будет играть песня «Стена». Как, что? Может быть, клип? Что-то вот про все давайте.
10: У нас есть клип на эту песню. Песня, она также отличается от вообще такого нашего стиля. Она, как говорят нам, она взрослая, она грустная, она про любовь.
8: Но вы же не дети.
10: Ну,
8: детьми. Вот давайте про детей еще расскажите.
10: Объясним про детей, да.
8: Про детей, да. Почему вы засмеялись, дети?
10: Просто у нас есть прикол такой внутренний. Наши продюсеры, директора, вообще наш штаб музыкальной медиакомпании называют нас детьми. Все почему? Потому что мы пришли в 17 лет туда, и мы были самые маленькие. То есть среди взрослых самые маленькие. И все время вот в этом узком кругу нас называют: так, надо вот завтра детям поехать купить костюмы, детям надо сниппеты снять.
8: Да.
10: В общем, дети. И вот оно к нам прицепилось, это
8: поэтому
10: дети.
8: Никакая артиллерия, да? Все, вы дети.
11: Серьезно,
8: и все.
11: Дети просто.
8: Так вот, да, клип взрослый про любовь. Про любовь,
10: да,
8: и
10: взрослый клип про любовь. Его можно посмотреть, он есть в YouTube, он есть на многих площадках, так же, как и песня. Снимали мы клип. Где мы его снимали?
11: Мы его снимали на локации.
9: И они говорят, что они дети. Да у них уже парень.
8: Лера, девочки, парень, все нормально. Сейчас обращаемся к Артему. Нормально.
11: Все отлично. Мы снимали на локации возле частных домов, скажем так.
10: Скажи про... Короче, там был прикол.
8: Давай. Кто первее? Давай.
10: Прикол был самый главный. Про искусственный дождь у нас был. То есть, да, там прям лило. Мы были просто насквозь мокрые. Вообще, абсолютно. Артем выжимал вот так вот свитер. Мы стояли под этим дождем.
11: Короче, клип получился довольно таким серым, но прикольным. В то время в Минске были частые дожди, прям каждый день. Но тот дождь, который шел, он был недостаточно похож на дождь в камере. Поэтому пришлось включать шланг и обливать нас. В общем, я как сейчас помню, мы стоим, уже, по-моему, час ночью был. Нас это было...
8: Какой месяц?
10: Май.
9: А представляешь, октябрь?
8: Не сладко.
11: Май. И даже, по-моему, не конец, а может, середина или начало. Где-то так было.
9: Холодновато.
11: Да, там было довольно холодно, потому что дожди еще плюс были очень часто. Вот. В итоге там очень красивая картинка. Всем советую. Мы вообще не планировали снимать это как клип. А получилось как клип. Мы хотели снять мут-видео такое, просто на песню. Но получилось это настолько круто.
10: Получился прям клип.
11: Да, получился прям клип. Мы там поем под дождем через стекло. Такое там веселое стекло.
9: Драма.
11: Там вообще был прикол. Так что мы советуем посмотреть клип на песню «Стена». Дуэта Лера Бернатович и Артем Скороль.
8: А пока послушаем песню.
12: Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама. Пора в Ома. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В Ома все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома Бай.
1: Почему ты такая счастливая?
2: Потому что наполняю лето баллами сетью АЗС «Газпромнефть».
3: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Хватит выгоду искать. Время в Нике покупать.
6: С 16 по 19 июля акция до минус 50% в магазинах Ника. Мороженое Белый полюс фисташка 1 рубль 29 копеек за 70 граммов. Напиток газированный Квасыч 1 рубль 49 копеек за 1 литр.
5: Ника, давайте экономить вместе.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: красивый сад поможет садовый центр «Веридиан». Академика Павлова, 44.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
2: Фестивалим по-славянски.
3: Лера Бернатович, Артем Искороль у нас сегодня в гостях были. Как быстро прилетел час?
4: Да, вообще очень быстро.
3: Но вот так. Вы даже здесь дуэтом сказали, честное слово.
5: Ну ты посмотри, сразу чувствуется команда. И вот хотелось бы узнать, как в такой дружной команде родилась, собственно говоря, вот эта песня, как она создавалась, проживалась. Вообще, может быть, что-то интересное с ней связано.
3: Под небом шагала, ты имеешь в виду, свежая вещь, которую...
4: Песня, которую музыкальная медиакомпания подарила Славянскому базару.
6: Да, это... Честь юбилея.
4: Да, это очень крутой подарок 35-летию фестиваля. Песня про то, что фестиваль, это как он собирает много друзей, он собирает много человек, много стран. В одном месте они все как отдыхают, развлекаются, и это правда круто.
6: Конечно, там затронуты какие-то символы Славянского базара, традиции, то есть мы постарались вместить туда все, что есть на Славянском базаре. Но вообще это была идея наших прекрасных авторов. Mm-hmm. Автор слов Анна Силук, автор музыки Олег Шаумаров. То есть мы уже песню услышали вот фактически, когда ее написали, и нам предложили стать ее исполнителями. Конечно, для нас это очень огромная честь, потому что мы имеем непосредственное отношение к Славянскому базару. Конечно, мы его очень любим и очень рады были исполнить ее.
5: И мы уверены, что эта песня получилась великолепно, потому что действительно невозможно соврать в таких строчках. Ведь, как мы уже, мне кажется, на протяжении нескольких дней говорим, Славянский базар — это место, которое объединяет людей, объединяет таланты, объединяет всех тех, кто наблюдает за этим и, наверное, бросает в свою копилочку вот какие-то такие приятные картинки или приятные в данном случае ноты. Наверное, хотелось бы и нам присоединиться к этому действу.
3: Спасибо, что пришли.
4: Спасибо, что позвали.
3: Спасибо огромное за песню. Я уверен, эта песня стоит жемчужиной нашей фанатеки. Давайте ее послушаем в финале этого часа.
1: Фестивалим по-славянски.

0: Шагала.
1: В Витебске 18:00. Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. День союзного государства в рамках 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске по традиции стартовал с церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков на площади Победы, сообщают «Витебские вести». Представители органов власти Беларуси и России возложили венки и цветы к вечному огню. Государственный секретарь союзного государства Сергей Глазьев отметил, что такие мероприятия напоминают о важности сохранения общей исторической памяти и укрепления братских связей между Белоруссией и Россией.
1: Новости региона.
2: Джазовый прием состоялся в концертном зале «Витебск» в честь открытия джазовых дней союзного государства на Международном фестивале искусств, сообщает «Витьбичебай». Джазовый прием начался с выступления детского биг-бенда из Ростова-на-Дону. В репертуаре биг-бенда авторская и джазовая классика. Они рассказали, что обучаются в детской специализированной джазовой школе, которая действует в России с 1995 года и стала первым таким учреждением образования в этой стране. Славянский базар в Витебске открыт в целом для мировой культуры. А джаз органично выглядит в фестивальном пространстве Витебска. Здание со статусом историко-культурной ценности в самом начале улицы Калинина продано почти за 900 тысяч рублей на электронных торгах. Его выкупил витебский инвестор, который обязуется примерно за 2,5 года создать там гостиницу с объектом общественного питания. Двухэтажное здание площадью почти 500 квадратных метров является историко-культурной ценностью конца 19 века. Кроме того, в состав лота включено одноэтажное техническое строение, чуть менее 100 квадратных метров. Вместе с недвижимостью продано право полувековой аренды земельного участка. Вырученные на торгах деньги пополнят городской бюджет. При этом новый собственник может воспользоваться возможностью получить рассрочку оплаты недвижимости. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробно на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. К этому часу у меня все новости. Партнеры выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – невыгодных покупок!
4: С 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль.

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Шарим по-славянски.
1: Мне, Настя, в определенный момент показалось, что наш город разделился на две половины людей.
2: На каких?
1: Значит, у одной есть аккредитация, у другой нету.
2: Ну да, есть такое ощущение.
1: Вот, и почему-то те, у кого они есть, они, значит, чуть ли не по всем спальным районам ходят по магазинам и показывают, смотрите, у меня есть аккредитация.
2: А мне кажется, что те, у кого нет аккредитации, они просто богаче. Ну, потому что они покупают себе билеты, а те, кто по аккредитации, они работают для того, чтобы пройти.
1: Да, и стараются везде успеть, но нигде не успевают, потому что невозможно, правильно?

0: Да, ребята, заметили. Белько говорил, ну, да, он говорил, надо выбрать.
1: Ну да, туда, или туда,
0: на какой,
1: или туда.
0: Куда я пойду на какой концерт? Или я этих увижу, и этих, когда листаешь интернет, ну, там, да, и думаешь, а я в этот момент был там-то, а в тот момент вот это тоже было интересно. А, мамочки, как все успеть, а?
1: Да, но знаешь что, меня радует то, что в этом часу все будет сильно проще, потому что выбирать ничего такого не нужно будет, ну, возможно, только необходимо будет выбрать маршрут, которым вы сегодня поедете домой, потому что это повлияет на скорость вашего бега в сторону вашего приза.
0: Моя напарница говорит загадками, и это не случайно, потому что в этом часу, друзья, обещана еще вчера и позавчера игра вместе с компанией «Марка», и сегодня очередной сертификатище на 200 рублей плюс набор из кожаных изделий, которые помогут вам в жизни и сделают ее приятней. Да и вы немножко не в ту сторону подумали сейчас. Вот, но тем не менее, это очень хороший приз. Вчера те люди, которые очень быстро...
1: Выполнили задание,
0: были рады. И этими людьми, ну, вернее, сегодня это может быть ты, дорогой друг, который находится где-то сейчас в центре города. Тебе нужно, чтобы ты услышал то задание, которое с Настей мы произнесем, чтобы ты нашел нужную локацию и был там быстрее всех.
1: Друзья, но это произойдет позже, это произойдет где-то минут через 10, так точно. Поэтому есть время настроиться, ну а нам есть время послушать классную музыку.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах «Ника» цены стали еще ниже.
2: Мороженое «Солетто» фисташка «Марципан» 1 рубль 29 копеек за 75 граммов. Уксус спиртовой 9% приятного аппетита 1 рубль 89 копеек за 1 литр.
3: «Ника», давайте экономить вместе!
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
5: Фестивалим по-славянски.
0: Свои на дороге.
6: Я вот думаю, Анастасия, в своей дороге мы просто расскажем ситуацию на дорогах или помиргаем вот этот вот. Шокируем сейчас словом «миргать» наше народное население, ну, вернее, гостей нашего города, которые слушают нас.
7: Давай как обычно. Давай начнем с пробок, а там как пойдет.
6: Давай.
7: Ну, все как мы любим. Что касается пробок, то сегодня их действительно много, друзья. Улица Ленина уже полностью заполнена. Причем я имею в виду какой отрезок дороги? Я имею в виду вот тот, что начинается от моста через Витьбу и заканчивается, ну, где-то ближе к Московскому, потому что как раз-таки заворачивая на мост Блохина, вы представляете, какой участок дороги прямо сейчас усеян автомобилями? Так что держитесь, хочется пожелать вам терпения. Улица Правды тоже сегодня, видимо, очень популярна среди автомобилистов, потому что там пробки. Мост Кирова и, естественно, улица Калинина по-прежнему в таком же положении, как и была вот буквально, наверное, часик назад. Но знаете, что интересно? Что теперь еще и по Смоленской улице будет сложновато пробраться, потому что вот как раз-таки там, где она пересекается с улицей Правды, есть такой приличный затор. Видимо, слишком активно начали поворачивать люди с Московского. Может быть, наоборот, возвращаются в город.
6: Давайте хоть повеселим друг друга в пробках, а?
7: Давайте
6: организуем наш веселый витебский мир. Как всегда, на счет раз, два, три предлагаем мы всем тем, кто за рулем автомобиля, включить аварийку на несколько секунд, как мы говорим, помиргать. Если вы от кого-то увидели ответочку такую от какого-то автомобиля, об этом можно написать в Viber 707-0071. Пишите там, что за автомобиль, какая марка и какой номер, и все. Если никого не увидели, все равно можете написать: я такой-то там на Форде, на Джиле, неважно, да, я такой-то помиргал там-то, мы просто передадим привет, просто настроение, хороший вечер, хорошая компания, все, в общем, все здорово, и мы фестивалим по-славянски. Готовы? Поехали, погнали, полетели!
7: Раз, два, три, мир!
0: Сквалим по-славянски.

0: пускай ваш лучший день перетекает в лучший вечер. Сегодня все-таки пятница. Между прочим, Андрей помиргал на своем автомобиле 1969. Это Форд, по-моему. Я забыл, что это за марка, если честно. Так, дальше, ну.
1: Дальше у нас, смотри, Татьяна. Форд Эскейп, мерк в Липовцах. Всем позитива и хорошего вечера.
0: Да, я привет от девчонок, которые в 19 выступают на Славянском базаре. Девчонки, вам классного выступления.
1: Также у нас есть Сергей, который отмергался на белом МАЗе 5075 на въезде в Новку. Возим зерно. Привет Саше Белому и Насте. Всем хорошего дня.
0: Спасибо тебе большое, Сережа. Настя, одинокий мир в Полоцке, синий Пежо, 1987. Всем хорошего пятничного вечера.
1: Так, а Женя миргает где-то в Куковячино. Там пробок нет по трассе, говорит.
0: Еще есть Миша, мир Полоцк, Посад 5500. Привет, радио Витя. Всем хороших выходных. Едем четырехдневного отдыха на озере. Завтра на Славянку. О, приезжайте, у нас тут такой движ. Вам очень понравится, конечно.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Привет, Витебск! Снижаем цены! В магазинах Ника цены стали еще ниже.
2: Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 45 копеек за 25 пакетиков. Консерва мясная свинина березовская тушеная 3 рубля 95 копеек за 338 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
4: Лето в разгаре выгоды. В Пятом Элементе только до 3 августа. Покупай мощный моющий робот-пылесос Narva Freo X Ultra с технологией сжатия пыли и щеткой защиты от наматывания волос со скидкой и оплатой частями на 24 месяца в

0: 10 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: это у нас Славянский базар, а мир живет, и в частности спортсмены, своей жизнью, своим графиком, и, как говорится, спортивное питание никто не отменял.
1: Да, правильно? И вообще-то чемпионат мира по футболу уже 19 числа состоится, это воскресенье, мне кажется, многие фанаты прям ждут, не дождутся, ну а мы здесь такие дилетанты, поэтому нам нужен человек, который все-таки расскажет нам что-то подробнее. Новости спорта в ближайшее время.
2: Хорошая компания, лучше, чем...

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о спортивных событиях. Минская «Динамо» продолжит выступление в футбольной лиге конференции, сообщает «Белта». После минимального поражения в Болгарии от северомакедонского «Силикса» 0-1 вице-чемпионы страны в Скопье в основное время взяли реванш со счетом 1-0 благодаря голу Евгения Малашевича. В овертайме этот результат не изменился, и все решилось в серии после матчевых пенальти 6-5 в пользу минчан. Во втором квалификационном раунде «Динамо» встретится с «Бакинским» Нефтчи. Обладатель Кубка Беларуси борисовский Батэ в поединке первого круга в азербайджанском Сумгаите одолел в серии пенальти албанский Эльбасани 5-4. Игровое время 0-0. Неделю назад в Албании соперники разошлись миром 1-1. Следующим соперником борисовчан будет швейцарский Сион. Чемпион Беларуси МЛ Витебск, уступивший в квалификации Лиги чемпионов румынскому клубу Университете из Краевы 1-4 и 0-1, перемещается во второй круг квалификации Лиги конференции, где сыграет с черногорским клубом «Сутьеска» из Никшича. Матчи состоятся 23 и 30 июля. На Национальном олимпийском стадионе «Динамо» 18-19 июля пройдет матчевая встреча по легкой атлетике среди молодежных команд союзного государства. Участие в традиционных соревнованиях примут лучшие молодые спортсмены Беларуси и России, которые определят призеров в двух возрастных категориях. Среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 20 лет. В младшей группе будут разыграны 40 комплектов наград, в старшей – 28. В каждом виде программы в категории Ю-18 выступят по 3 человека от обеих команд. В группе Ю-20 по 2. Также к участию в турнире допущены атлеты, выступающие лично. Прямые трансляции турнира доступны в эфире телеканала «Беларусь-5». Белорусская теннисистка Александра Соснович завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Афинах с призовым фондом 283 тысячи долларов. В 1/8 финала белоруска уступила чешской теннисистке Терезе Валентовой 3-6-2-6. В первом раунде Соснович одолела в трехсетовом поединке российскую теннисистку Анну Блинкову 3-6-6-2-6-2. В четвертьфинале соперницей чешки будет россиянка Алина Корнеева. Во втором круге турнира WTA-125 в Стамбуле с призовым фондом 115 тысяч долларов белорусская теннисистка Дарья Хомутянская проиграла россиянке Татьяне Прозоровой 4-6-3-6. В 1/16 финала белоруска переиграла в двух партиях индонезийскую теннисистку Приску Нугроха 6-4-6-1. Соревнования в Греции и Турции завершатся 19 июля. К этому часу у меня все о спорте.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: фестивалем по-славянски. Городские следопыты.
1: И вот теперь, друзья, мы предлагаем вам поиграть в игру под названием «Городские следопыты», о которой говорили в начале часа.
2: Да, это официальная игра, друзья, и официальная она становится в тот момент, когда мы объявляем локацию, в которой находится прекрасная девушка с табличкой «Марка». Потому что именно этой компании мы хотим сказать спасибо за замечательные призы, партнер игры — компания «Марка». А что касается локации, давайте сразу к ней перейдем, потому что, мне кажется, многие уже там себе ноги все истоптали, в кровь наяривают круги в центре. Но
1: как ты живописно расписала! Это в целом про славянский базар и про то, что нужно и хочется везде успеть. В кровь наяривают круги, конечно. Но... красивая картина, да, маслом.
2: Мне кажется, поймут все, кто часто ходит. Ладно, друзья, давайте сосредоточимся.
1: Ну, приз. Приз от компании «Марка», да.
2: Здесь все понятно. Здесь у нас целых 200 рублей на кону. Друзья, ну это сертификат. Сертификат на 200 рублей плюс набор из натуральной кожи. А там косметичка, портмоне. Ну, что может быть лучше? Если честно, мы все это видели. Если мы попускали, не переживайте, не забрызгали ничего. Локация. Теперь да? Да? Да?
1: Да, да, все, да. Локация. Отлично. Где-то находится девушка. Находите ее, фотографируетесь с ней. Присылайте к нам на Viber фотографию. Viber 707-1071. И тогда...
2: После этого мы говорим вам, что именно вы первые прислали фотографию, вы являетесь победителем. Ну и, собственно говоря, после этого получаете приз. Ну, естественно, не просто так, а за то, что выполняете задание. Рассказываю. В магазинах «Марка», мне кажется, все знают, найдется обувь на любой вкус, но для него пришлось бы шить пару по особому заказу, ведь длина его стопы достигала 51 сантиметра. Найдите этого знаменитого витеблянина в центре фестивального города. Спешите, приз достанется самому быстрому.
1: Ну вот теперь догадаемся, а где этот самый высокий витеблянин с таким большим размером ноги? Ждем фотографию с витеблянином и с девушкой, которая держит табличку «Марка».
0: Фестивалем

0: Реклама на радио Витебск.
1: Паравома. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Фестивалим по-славянски.
4: Городские следопыты.
5: Ну, как всегда, игра не успеет начаться, она уже и завершается. Потому что очень прониклись наши радиодрузья. Вчера один раз мы поиграли, да, и этого было достаточно, чтобы понять правила игры и как можно быстрее найти девушку с табличкой и марка, друзей наших большущих, которые предоставили эти красивые, хорошие призы. Да, сегодня как-то молниеносно все. Да.
6: Молниеносно, действительно. Мне кажется, просто кто-то сидел и караулил там где-то в засаде.
5: Да.
6: Я вот одного не понимаю, каким образом люди догадываются о локации, ну, чтобы так быстро как-то среагировать, или просто они действительно где-то проходили, где-то звучит наша радиостанция, и они услышали такие: «О, мы знаем!» И все, и бегом быстрее туда. Удивительно, творится.
5: Ты можешь спросить про это, как история успеха у Ани, которая быстрее всех успела сфотографироваться.
6: Вот, кстати, смотри, если Аня так быстро среагировала и, собственно говоря, сделала фотографию, наверняка же она нас прямо сейчас слышит, поэтому, Анечка, расскажите, пожалуйста, каким образом вам удалось так быстро среагировать, сделать фотографии еще и выслать нам сюда. В любом случае, мы вас поздравляем, мы уже вам об этом написали, поэтому вам полагается приз, который вы можете получить там.
5: Но ребус про самого высокого витебляна, понятно, что это Федор Махно, да, все мы знаем, где этот памятник, он находится в сквере Маяковского, да, возле ГЦК, поэтому найти было, мне кажется, очень легко. Главное, добежать было, вот это основная задача. Вот так вот поиграли в городских следопытов. Вообще, это очень старая игра, городские следопыты, на нашей волне.
6: Гуляли в центре, написала девушка.
5: Да, очень хорошо. Так вот, друзья, гуляйте в центре. Там исключительно интересно. И тогда вы еще лучше будете знать наш город. А он еще сегодня фестивальный.
3: Фестивалим по-славянски.
0: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
3: Я поверил.
2: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: свалим по-славянски.
1: Друзья, ну, к сожалению, а может быть и к радости, наш город не такой большой, и иногда приходится перекрывать какие-то улицы, ну, потому что так надо, потому что у нас фестивальные мероприятия различные намечаются. Поэтому есть информация, мы про это говорили, напомним еще раз, где сегодня перекроют какую улицу.
2: Да, друзья, вот актуальная информация на сегодняшнее число. Сегодня у нас, напоминаем, 17 июля с 20:45. До 23:00 запретят проезд от площади Ленина до площади Победы, а также

0: от площади Свободы по проспекту Фрунзе до поворота на Новатора. Вот так. Так что придется вот здесь потерпеть и подумать заранее, каким образом добираться. Возможно, вы где-то там живете. Возможно, вы будете добираться с какого-то концерта домой или не наоборот на концерт. В общем, подумайте об этом заранее, а мы вас предупредили.
1: Ну, опять же, призываем по возможности, конечно, пользоваться своими двумя ножками, такими любимыми. Ходить по улице нашего города, получать удовольствие от этого фестиваля, набираться эмоциями на целый год, возможно, чтобы потом этими эмоциями жить. И еще как здорово, если раньше фотоаппарат это был какой-то привилегированной вещью, то сейчас он есть у каждого. И вот эти фотографии потом будут согревать, возможно, вас какими-нибудь холодными ноябрьскими вечерами. Конечно. Поэтому вот эти призывы, надеемся, вы услышали. И еще напомним, что, как всегда, в хорошей компании с 19.00 до 20.00 программа приветов и поздравлений. Поэтому можете уже начинать их отправлять сюда, добавлять музыкальные заявки по возможности. С Анастасией все будем выполнять.
0: Да, и не забывайте про то, что есть еще и группа Радио Витебск ВКонтакте. Там вообще никакого номера набирать не нужно, а просто берете и пишите.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Участники 35-го международного конкурса исполнители эстрадной песни «Витебск» сегодня испытали удачу и попытались определить очередность выхода на сцену во время двух творческих дней испытаний, передает Белта. В концертном зале «Витебск» для молодых исполнителей, отстаивающих честь 19 стран, прошла жеребьевка. Участники прибыли на фестивальный вокзал Витебска, где им предстояло выбрать два предмета – колокольчик и ложечку. Интрига заключалась в том, что лишь на трех из них были написаны цифры 1, 13, 19. Если артисту попадались эти атрибуты без номеров, то порядок выхода оставался на откуп режиссерам, исходя из особенностей выступления молодых артистов. Белорусская Елена Кузнецова, представляющая Беларусь на одном из главных песенных состязаний Славянского базара в Витебске, вытащила колокольчик и ложечку без номера. А это значит, что порядок ее выхода на сцену будет определять режиссерская группа. Более 40 раритетов, включая оригинальные рукописи музыкальных партитур, представили сегодня на выставке «Славянская рапсодия» Витебского областного краеведческого музея. Выставку истории российско-белорусских музыкальных связей «Славянская рапсодия» в фестивальный Витебск привезли из России. Экспозиция из более 40 раритетов раскрывает глубокое родство двух культур. Один из разделов посвящен общим народным инструментам, встречающимся в фольклорных традициях Беларуси и России. Центральное место занимают материалы, связанные с Петром Чайковским, Анатолием Богатыревым, Николаем Мисковским и Виссарионом Шебелиным.
1: В мире.
2: Власти Черногории рассматривают возможность отмены 30-дневного безвизового режима для граждан России и Беларуси. Решение может вступить в силу уже с 1 октября текущего года. Инициатива связана со стремлением Подгорицы согласовать свою визовую политику с общеевропейской. Страна имеет официальный статус кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее власти республики уже заявляли о необходимости полного выравнивания правил въезда с нормами ЕС. Режиссер программы КВН, вдова бывшего руководителя КВН Александра Маслякова, Светлана Маслякова, умерла на 79-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил ее сын, телеведущий Александр Масляков. Светлана Маслякова пришла в КВН в 1966 году, начав карьеру ассистентом режиссера в молодежной редакции Центрального телевидения. Вскоре она стала режиссером программы и на протяжении более полувека работала над ее созданием. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 24-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компании. Компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33.

0: агент.
1: Добрый вечер, наши друзья, дорогие. 19.07 в нашем городе. Программа приветов и поздравлений на главной волне региона, на радио Витебск. Ближайшие 50 минут посвящены вашим приветам, вашим словам. Ну да, у кого-то, возможно, сегодня грандиозный праздник, день рождения. Может быть, кто-то машину купил. Может быть, кто-то квартиру купил. Может быть, кто-то в деревню уехал.
2: А может, у кого-то просто глаза зеленые, и это уже круто. Кстати, сегодня день зеленых глаз отмечает, поэтому зеленоглазые наши. Вы можете праздновать и говорить: дарите мне подарки, потому что у меня зеленые глаза. Ну, кстати, песня такая есть у Люси Чеботиной, может быть, мы ее еще и в рамках час послушаем, но не сейчас, не сейчас. Я вижу твои округлившиеся, но голубые глаза,
1: зеленые.
2: Поэтому... Нет, нет, нет. Так, день этнографа еще сегодня у нас есть, смотри-ка. И, о, вот что идеально подходит в рамки музыкального агента, это Всемирный день эмодзи. Друзья, если не знаете, какими приятными словами обозвать ваших родных и близких, но можете смайликов наприсылать. Правда, прочитать мы их не сможем. Можем только как-то синтерпретировать по-своему.
1: А у тебя...
2: Но это важная пометка, по-своему.
1: Да, а у тебя есть в твоем списке день дарения подарков, такой праздник?
2: Новый год?
1: Нет. Вот сегодня отмечается день дарения подарков. И можно подарки делать просто потому что.
2: Вот, кстати, это же, знаешь, какая интересная тема. Вот иногда тебе действительно хочется просто подарок кому-то сделать. Ну вот приятное, чтобы человек улыбнулся. Ну мало ли у нее там было в последнее время не очень хорошее настроение. И вот тебе хочется сделать приятно, и ты приносишь этот подарок, а человек говорит: а не надо мне от тебя подарков. А вдруг ты попросишь что-то взамен? Ты понимаешь? Ну вот бывает же такое. А в этот день, я надеюсь, что никто не откажется от вот таких вот случайных подарков. Ну как, непрописанных, да, где-то в райдере подарков. Никто не откажется, потому что иногда это важно. Иногда вам просто хотят сделать приятно без какой-то там подоплеки.
1: А тем более эти подарки сегодня и вообще в ближайшее вот время легко купить. У нас очень много различных мастеров, которые делают своими руками что-то. И вот эти вот очень яркие, незабываемые мелочи, которые

0: покупается на Славянском базаре, опять же, будет согревать сердечко какого-то человечка. Вот, поэтому все, давайте дарить друг другу подарки, давайте будем дарить друг другу эмоции, давайте будем слушать хорошую музыку здесь, на радио Витебск, давайте будем приветы передавать ваши.
1: Так, и что? Ну, в качестве привета, может быть, сразу музыку, пока они немножечко подумают. Друзья, напоминаем, Viber, Telegram, номер 707-1071 и группа «Радио Витебск ВКонтакте».
2: Музыка.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антоний.

0: Корреспондент.
1: Написала Аня только что: «Любимый Виталик, обожаю твои зеленые глаза. Люблю безумно. Поздравляю тебя с праздником зеленых глаз. Приезжай домой быстрей».
2: За твои зеленые глаза.
1: Вот еще одна песня. Да, нормально. Ну, давай уже подкинем Чеботину, послушаем.
2: Ладно, ладно, хорошо. Я пока займусь Чеботиной. Есть у нас еще один привет. Сейчас, секундочку. Я пока Чеботина ищу.
1: Есть наша радиослушательница, которая подписана как I am. Передайте, пожалуйста, большой привет моему самому родному брату Барановскому Ростиславу. Мы вместе. Поставьте, пожалуйста, хорошую композицию. Спасибо большое. Напомню, друзья, у нас программа «Привет в поздравлении». Музыкальный агент Viber, Telegram 707-71-071. И также группа ВКонтакте работает. Ну а следующая песня посвящается всем зеленоглазым.
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности, 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный Свежа сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Музыкальный агент.
5: А есть люди, у которых сегодня день рождения. Вот подружки Алина и Альбина поздравляют свою подругу Алену с днем рождения. Желают всего самого хорошего. И Алена, не напейся.
6: Это для тех, кто в отпуске, или для тех, кто уже живет выходными, знаешь.
5: Представляете, просто сейчас у меня другое в голове. Подружки все на «А». Алена, Алина, Альбина.
6: Может быть, таким образом мы подбирались.
5: Может быть.
6: Знает.
5: Мы с тобой не дружим, ты на букву...
6: Это, знаешь, Б или В.
5: Ну, хорошо, что ты, да,
6: продолжила. Да, так вот, нет, я к чему? К тому, что, может быть, кто-то по гороскопу выбирает, знаешь, людей.
5: По гороскопу выбирают.
6: А кто-то по первой букве имени. Да, такое тоже, наверное, может быть. Ну, мало ли.
5: Это ж помнишь, что у Любе было. Позови меня тихо по имени.
6: Люди бывают. Ладно, не надо.
5: Ты знаешь.
6: Все, так, поехали
5: дальше. А я думал, ты не знаешь.
6: Так, у нас есть Роман, который сегодня передает привет своим доченькам Элле и Алине, а также любимой жене Галечке. Едем в ваш красивый город в гости, говорит парень.
5: Отлично, ждем. Вита написала: добрый вечер, Радио Витебск. Хочу передать привет моим любимым мужу и сыну, которые прыгают на батуте. Класс!
6: Главное, чтобы не упрыгли далеко, а то батуты разного натяжения.
5: Нет,
6: бывают,
5: я
6: их там ловите.
5: Нет, я думаю, что там крепкая рука, там никто никуда не упрыгает.
6: Так, есть у нас еще одна прекрасная дама, Любовь. Она передает огромнейший приветик родному любимому внуку Андрейке. Желает хорошего самочувствия, отличного настроения, будь всегда бодрым, энергичным. И скучаю, твоя бабуля Люба, пишет.

0: друзья, стараемся держать, как говорится, руку на пульсе. Нам Яна написала в музыкальный агент, пускай у нас программа приветов и поздравлений, но она попросила продублировать ситуацию о том, какие улицы будут закрыты сегодня. Попозже немножко вечером. Да, расскажем вообще легко.
1: Нет, я могу на самом деле рассказать прямо сейчас, просто продублировать для тех, кто, возможно, действительно услышал как-то краем уха и не заострил внимание на этой информации. Дублирую, друзья, 17 июля с 20:45 до 23:00 будут перекрыты улицы. Проезд от площади Ленина до площади Победы, а также на участке от площади Свободы по проспекту Фрунзе до поворота на Даватора. Также будет ограничено движение. Так что, друзья, запоминайте, пожалуйста. Я надеюсь, что в этот раз вы услышали. Это не будет тот самый раз, когда вы буквально на 2 секундочки отлучились от радиоприемника, а потом напишите нам, что вот как-то вот опять не получилось. В общем, друзья, а вот я вижу, что девушка нам пишет, значит, все в порядке. Надеюсь, что все остальные тоже услышали и взяли себе на заметку. Ну, а пока приветы же еще есть.
0: Елена написала, передайте, вот тут с какой интонацией не знаем, передайте привет моему сыну Николаю и невестке Олечке, которые уехали на свадьбу в Витебск, а меня оставили дома с внуками, а я так хотела зажечь на свадьбе. А вы сделайте им сюрприз, приезжайте с внуками на свадьбу.
1: Думаешь, ну да, наверное, порадуется. Очень порадуется.
0: Да, ты так, да, да, да сейчас так да. сказала, да.
1: А ладно, Наталья у нас здесь есть. Она написала: Витебск, встречай, мчим из Верхнедвинска. Но мы уже ждем, мы уже готовы, Наташ.
0: А Дима написал: поздравляем с днем рождения своего сына Матвея с 8-летием. Желаем тебе крепкого здоровья, побольше улыбок на твоем лице, преодоления всех преград. Твои родители, мы присоединяемся и желаем, конечно, Матвею всего самого хорошего.
2: Музыкальный агент.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Гран-при детского музыкального конкурса «Витебск» завоевала Елизавета Цубрик из Беларуси. Цены на бензин в США продолжают расти из-за конфликта в Иране. ФИФА меняет формат финала чемпионата мира. Подробности в начале следующего часа.

0: Музыкальный агент.
1: Еще раз здравствуйте, друзья. Продолжаем мы передавать ваши приветы и, возможно, поздравления. Спасибо. Яна написала, что мы лучшие. И вы, Яна, тоже за то, что мы рассказывали информацию о том, где будут перекрываться улицы в нашем городе. Ну, это наша работа. Что-то такого-то, а? Честное слово.
2: Ну, конечно, да. Поэтому, ну, в любом случае, спасибо большое. Есть у нас Андрей, который сегодня передает привет Анюте Сладкоежке. Мне кажется, романтический вечер у кого-то намечается.
1: Значит, есть у нас Сава, который написал только что: всем хорошего настроения. Привет Артему Евгеньевичу, таксисту. Если вы Артем Евгеньевич, таксист, вам большой привет. Спасибо за ваш нелегкий труд, между прочим.
2: Так, ну, перед Андреем я, наверное, вынуждена извиниться, потому что я здесь, ну, романтику какую-то придумала. А он написал, что это дочка, а нет, сладкоежка. Да, поэтому тут, конечно, хотелось бы пожелать сладкого побольше. Ну, нет, наверное, тогда побольше здоровья и денег на стоматолога в будущем.
1: У нас есть музыкальная заявка, смотрите, от Евгения. Вы можете это организовать? Просят доктора Албана. Так вот, Евгений, сегодня у нас Евгений выиграл сертификат в банный дворик благодаря прекрасному дуэту, который приходил к нам. Так вот, написал: хочу сообщить. Вчера, помните, Барановская?
2: Да,
1: Баранесса наша. Очень хотела попасть в баню.
2: Да.
1: Да, и не хотела отдавать этот приз. Так вот, веселое сообщение от Евгения. Хочу сообщить Марине, что я со своей стороны все сделал. Сегодня выиграл сертификат в баню. Теперь мяч ее стороне – это готовить веник. И поставьте для нас песню «Доктор Албан» «It's my life». Выполняем музыкальную заявку. Вообще, конечно, это шутки, но вот если бы Барановская это услышала, а мы ей про это расскажем, я думаю, что она будет ухахатываться.
0: Музыкальный агент.

0: агент.
1: Программа «Музыкальный агент», Вайбер, Телеграм, 707-71-071. Написал нам Стас, а сколько стоит поздравление. Стас, нисколько не стоит поздравления. Если музыкальная заявка совпадает с нашей фанатикой, то все играется абсолютно бесплатно, проигрывается. Так, Вайбер, Телеграм, 707-71-071, группа ВКонтакте, все, продолжаем.
2: Так, есть у нас здесь Наталья, которая передает привет своей подруге Олесе и желает ей больше сил на работе и много-много здоровья, в общем, удачи и успехов.
1: Наталья написала: огромное спасибо всем жителям города Витебска за такое гостеприимство. Первый раз у вас в гостях на Стоянском базаре. Мы получаем громадное удовольствие от вашего города. И спасибо радио Витебск за хорошее настроение. Спасибо и вам.
2: Да, и вам спасибо огромное за доверие. Кстати, у нас есть еще Игорь, который поздравляет свою супругу и своих сыновей с хорошим днем, с наступлением выходных.
0: Музыкальный

0: студент.
1: 19.53, вот, знаете, последний аккорд, аккорды музыкального агента, да, последние ваши слова, но здесь уже без музыкальных заявок, потому что финальная песня, как всегда, у нас предопределена. Но, тем не менее, те приветы, которые к нам приходят, естественно, мы все зачитываем.
2: Так, есть у нас здесь Оленька, которая передает самый теплый привет любимому мужу и детям, с которыми вместе едем за город наслаждаться семейной компанией и хорошим настроением. Очень вас люблю. О, Олечка.
1: А есть еще Ксюша. Добрый вечер, мои любимки. Передаю вам, нам,
2: так,
1: нам и красавчику Евгению пламенные приветики с Гродно. Хороших всем выходных. Вот это вот прям да.
2: Кстати, есть еще у нас одно сообщение. Игорь здесь написал. Игорь Кураков. Поздравляю всех своих знакомых друзей с хорошим днем и наступлением выходных. Желаю всем общего здоровья. Это, кстати, очень важно.
1: Ну, здоровье на Славянском базаре. Ой, как всем надо, конечно же. И хотим, естественно, вспомнить о том, что мы с вами живые люди. Пожалуйста, аккуратнее на солнце. Берите головные уборы, берите зонтики. Потому что ведь впереди выходные. Многие наверняка откладывали как раз таки вот эти походы в город мастеров, да, пройтись по улице Суворова, по Толстого, поучаствовать в каких-то увеселениях. Потому что локаций в городе, где можно себя показать и на других посмотреть, очень много. Поэтому вот как раз таки таких классных выходных хотим вам пожелать. А когда еще такие будут, а?
2: Да, это действительно так. И если честно, знаешь, как-то сегодня немного иначе воспринимается вот это вот пятничное ощущение, потому что в целом вся неделя как один сплошной большой праздник. Ну, такой пятничный. Пятничная атмосфера в городе, и когда вы пишете о том, что ура, выходные! Если честно, я начинаю задумываться, так, подождите, выходные, а какой сегодня день недели? Да, действительно, такое бывает. И, если честно, иногда, мне кажется, всем нам не хватает такого драйва, который организовал нам отчасти и фестиваль, да и все те люди, которые гуляют по нашему городу, все те умельцы, которые представляют на улицах города какие-то свои не только таланты, но и, возможно, изделия. В общем, всем причастным огромное спасибо. И, друзья, всем тем, кто не очень любит вот это вот все дело, ну, пожелаем просто немножко терпения. Остается совсем немножко. Уже в воскресенье будет и закрытие.
1: Ты уже про грусть какую-то говоришь.
2: Нет,
1: я не люблю вот эти финалы.
2: Это специально для тех, понимаешь, кто переживает, что ой, ну как так же? Все же мы разные. Поэтому до этого момента тоже осталось совсем немножко.
1: Ну, а мы говорим до свидания, друзья. После выходных наступит понедельник. И мы слышим здесь, на этой волне. Это была хорошая компания. Анастасия Дроздова.
2: Александр Назаренко.
1: Пока.
0: Будет вечер. Будет хорошая компания.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В Шанхае подписано соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. Одной из стран-соучредителей стала Беларусь, сообщили Белта в Министерстве связи и информатизации. Учредителями новой международной организации стали 29 государств. От имени Республики Беларусь соглашение подписал министр связи и информатизации Беларуси Кирилл Залесский. Новая международная структура создана по инициативе Китайской Народной Республики и призвана объединить усилия государств в сфере развития технологий искусственного интеллекта. Организация будет действовать как независимая межправительственная структура со штаб-квартирой в Шанхае.
0: В мире.
1: Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что Бундесвер в этом году впервые примет участие в ядерных учениях Франции. Об этом сообщает ТАСС. Германия и Франция углубляют сотрудничество в обороне. Мы укрепляем европейское сдерживание, написал Мерц в социальной сети X. Франция и Германия предпринимают первые практические шаги в сотрудничестве в сфере ядерного сдерживания. Государственный долг Латвии достиг рекордных показателей, увеличившись в 25 раз с 2000 года. Самый быстрый рост произошел в годы потрясений. Во время финансового кризиса с 2008 по 2011 год и с 2020 по 2022 в период пандемии COVID. С 2023 по 2025 году госдолг увеличился на 4 миллиарда евро, превзойдя любые сделанные ранее прогнозы. Как отмечают латвийские СМИ, прогнозируемый уровень государственного долга вырастет с 47% в 2025 году до 54% ВВП в 2030, что станет рекордом для Латвии. Ученые пришли к выводу, что глобальное потепление климата напрямую ухудшает сон современного живого человека. Самые серьезные потери фиксируются в Индии. Жители южных штатов ежегодно недосыпают от 78 до 91 часа из-за климатических изменений, сообщает Мир-24. В целом в мире в период с 2020 по 2025 год среднестатистический человек терял около 56 часов сна в год из-за ночной жары. Это эквивалентно 7 бессонным ночам в год. Ученые подсчитали, что без связанного с человеком изменения климата этот показатель составил бы 6 ночей. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: «Веста» – невыгодных покупок!
3: 15 по 19 июля в магазинах «Веста» колбаса сыровяленая юбилейная, высший сорт, 1 килограмм, 20 рублей 99 копеек. Мороженое «Лёва», пломбир шоколадный на бисквитах, 80 граммов, 1 рубль 29 копеек. «Веста» приглашаем за покупками.
4: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 24-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».
5: Иди.

0: вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На радио Витебск. Час по-русски.
1: Всем привет. Это

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Гран-при детского музыкального конкурса «Витебск» завоевала Елизавета Цуприк из Беларуси. Цены на бензин в США продолжают расти из-за конфликта в Иране. ФИФА меняет формат финала чемпионата мира. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. На радио «Витебск» час по-русски. Ты слушаешь радио.

Витебске 21 час. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. В концертном зале Витебск прошел гала-концерт, где назвали обладателей гран-при первых трех премий 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск», передает Белта. Гран-при конкурса получила белорусская Елизавета Цуприк, которая набрала максимальное количество баллов по результатам двух конкурсных дней. Первая премия досталась исполнительнице из Румынии Лючии Бай. Вторая – Жасмине Тузеловой из Казахстана и Кире Абрамов из Израиля. Третья – Валерии Шевченко из России и Елице Малаковой из Болгарии.
1: Новости региона.
2: На площади Победы в Витебске сегодня был дан старт Дня молодежи на 35-м международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске. Около 300 лучших представителей молодежного движения из всех регионов страны собрались у мемориального комплекса освободителям Витебска, советским воинам, партизанам и подпольщикам, чтобы первыми сказать «Мы помним». Патриотическая акция «Молодежь помнит» открыла двухдневную программу, которая в этом году проходит под девизом «Энергия молодых, энергия будущего». Церемония получилась по-настоящему трогательной и одновременно энергичной. Министр образования Андрей Иванец выступил с напутственной речью.
1: В мире.
2: Рост цен на бензин в США набирает обороты из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет СБ Бай. Всего за два дня прирост составил около 10 центов. Лидерами по дороговизне топлива остаются Гавайи и Калифорния. В этих штатах галлон обходится более чем в $5. Выше $4 за галлон цена держится еще в 16 штатах и округе Колумбия. Эскалация связана с военной активностью в регионе. С 8 июля американские военные провели ряд ударов по Ирану. По версии Центрального командования ВС США, в ответ на угрозы коммерческим судам в Ормузском проливе. В свою очередь, иранские силы нанесли удары по американским базам в ряде стран Ближнего Востока. ФИФА вновь подверглась критике из-за решения устроить шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Планируется, что перерыв между таймами финального матча будет длиться не 15, а 30 минут. В это время будет устроено шоу. Со своими хитами выступят Джастин Бибер, Шакира, Мадонна, BTS и прочие артисты. Среди критиков такого решения оказался и экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер. В финале сыграют сборные Испании и Аргентины. Матч пройдет 19 июля. На сегодня у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области небольшую облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 24-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсюды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
5: Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск.
1: Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения.

0: everything tonight that we have.
1: Реклама.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске по области небольшую облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 24-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Реклама.

0: телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
1: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников, но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на «Радио Витебск».
2: Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+. Это танцплощадка.

0: Реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на «Радио Витебск».

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области небольшую облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 24-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Это «Танцплощадка» на радио «Витязь».
1: Энси Вспышкин и Никифоровна представляют. А представляете ли...

Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+. Это «Танцплощадка».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 8 до 13 градусов тепла. Днем по области будет плюс 24-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 8 до 13 градусов тепла. Днем по области будет плюс 24-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Гидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск. И программа «Автопати» представляет.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 8 до 13 градусов тепла. Днем по области будет плюс 24-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Гидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

минуты без тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя,

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем 4-9, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 8 до 13 градусов тепла. Днем по области будет плюс 24-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.